0: карточке.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готовы около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готовы около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.

Радио. Сделано в России.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

и победителем 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Награда от имени губернатора Александра Гусева вручил заместитель Дмитрий Маслов. На конкурс поступило 62 тысячи заявок. Среди награжденных глава Шуберского сельского поселения Новоусманского района Сергей Иванов. Проект «Живи село», которого занял 2-е место в номинации «Развитие территорий и благополучие жителей». Благодарственное письмо также получил глава Семилук Дмитрий Проскуряков, самый молодой глава муниципалитета региона, участвовавший во встрече президента с муниципальным сообществом в апреле. Дмитрий Маслов призвал муниципальных руководителей внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект. А министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что успех региона должен стать стимулом для подготовки новых проектов. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Воронежской области. Документ опубликован на портале правовой информации. Звание «Мать-героиня» присвоено Евгении Сапегиной, Татьяне Филонюк и Надежде Черных. Евгения и Александр Сапегины в 2022 году стали победителями регионального конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Проживают в селе Круглое Каширского района. Орденом «Родительская слава» награждены Петр и Наталья Опарины. Медали ордена отмечены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синебабовы. Ранее в День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора вице-губернатор Дмитрий Маслов вручил награды 28 супружеским парам, а в парке «Орленок» прошли праздничные мероприятия. В День семьи, любви и верности в рамках проекта «Старшее поколение» для пожилых воронежцев провели экскурсию о любви и верности на Руси. Слушатели узнали о развитии института брака от языческих времен до наших дней и об истории воронежских литераторов Ивана Бунина и Ивана Никитина, чья любовь оставила глубокий след в творчестве и истории русской литературы. Содействие в проведении оказал депутат облдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Чернов. Часть детских площадок на Петровской набережной Воронежа демонтируют из-за выявленных нарушений. Еще часть отремонтируют. Городская администрация 9 июля сообщила, что после экспертной оценки подрядчику направлена претензия. При невыполнении требований вопрос будет решаться в судебном порядке. Ранее сообщалось о планах построить на набережной акватермальный комплекс. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: С новостями в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В правительстве области состоялась церемония вручения благодарственных писем

0: Маслов призвал муниципальных руководителей внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект. А министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что успех региона должен стать стимулом для подготовки новых проектов. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Воронежской области. Документ опубликован на портале правовой информации. Звание «Мать-героиня» присвоено Евгении Сапегиной, Татьяне Филанюк и Надежде Черных. Евгения и Александр Сапегины в 2022 году стали победителями регионального конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Проживают в селе Круглое Каширского района. Орденом «Родительская слава» награждены Петр и Наталья Опарины. Медали ордена, отмеченные Сергеем и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синебабовы. Ранее в День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора вице-губернатор Дмитрий Маслов вручил награды 28 супружеским парам, а в парке «Орленок» прошли праздничные мероприятия. В День семьи, любви и верности в рамках проекта «Старшее поколение» для пожилых воронежцев провели экскурсию о любви и верности на Руси. Слушатели узнали о развитии института брака от языческих времен до наших дней и об истории воронежских литераторов Ивана Бунина и Ивана Никитина, чья любовь оставила глубокий след в творчестве и истории русской литературы. Содействие в проведении оказал депутат облдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Чернов. Часть детских площадок на Петровской набережной Воронежа демонтируют из-за выявленных нарушений. Еще часть отремонтируют. Городская администрация 9 июля сообщила, что после экспертной оценки подрядчику направлена претензия. При невыполнении требований вопрос будет решаться в судебном порядке. Ранее сообщалось о планах построить на набережной акватермальный комплекс. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Ленинград.
0: Имя:
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Название Ленинград родилось совершенно просто. Я посмотрел свой паспорт и увидел, что я рожден в городе, которого уже не существует. Ленинград – это то, что внутри меня и внутри многих миллионов жителей несуществующих городов.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Рубль. Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Рубль, как все, наверное, знают, слово, образованное от глагола «рубить». В тот момент времени я почему-то захотел просто поиграть в хард-рок. Безыскусный, тупой, без претензий и гонки за успешностью. Как говорится, для себя. Рубиться от души и не думать о последствиях. Так я и назвал группу «Рубль». Неконвертируемая валюта для расчетов только на ограниченной территории.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Диоды.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Игрища в попсу занимали меня с самого начала музыкальных увлечений. Примитивное электронное звучание ранних российских звезд в 80-х-90-х я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно. Что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал «Диоды».
1: Диоды.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное, но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».
3: Белые ботинки, брюки клёш, а

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Зоя.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
1: Зоя.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин. Ну, не я, не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка. По секрету. Я бросила. Ну, все так захотелось.

Летая с подругой, набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их гость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным ГИСМЕТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: С новостями в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В правительстве области состоялась церемония вручения благодарственных писем губернатора участникам и победителям 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Награды от имени губернатора Александра Гусева вручил заместитель Дмитрий Маслов. На конкурс поступило 62 тысячи заявок. Среди награжденных глава Шуберского сельского поселения Новоусманского района Сергей Иванов. Проект «Живи село», которого занял второе место в номинации «Развитие территорий и благополучия жителей». Благодарственное письмо также получил глава Семилук Дмитрий Проскуряков, самый молодой глава муниципалитета региона, участвовавший

0: Круглые Каширского района. Орденом «Родительская слава» награждены Петр и Наталья Опарины. Медали ордена отмечены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синебабовы. Ранее в День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора вице-губернатор Дмитрий Маслов вручил награды 28 супружеским парам, а в парке «Орленок» прошли праздничные мероприятия. В День семьи, любви и верности в рамках проекта «Старшее поколение» для пожилых воронежцев провели экскурсию о любви и верности на Руси. Слушатели узнали о развитии института брака от языческих времен до наших дней и об истории воронежских литераторов Ивана Бунина и Ивана Никитина, чья любовь оставила глубокий след в творчестве и истории русской литературы. Содействие в проведении оказал депутат облдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Чернов. Часть детских площадок на Петровской набережной Воронежа демонтируют из-за выявленных нарушений. Еще часть отремонтируют. Городская администрация 9 июля сообщила, что после экспертной оценки подрядчику направлена претензия. При невыполнении требований вопрос будет решаться в судебном порядке. Ранее сообщалось о планах построить на набережной акватермальный комплекс. Это были новости региона.
1: России. Наше радио. Музыка поколений. Это наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице, 70 июля, 10.07 в Москве, 7.07, и сегодня пятница. Несмотря на то, что сейчас облачная погода в Москве, не обещают нам дожди, я хочу вам сказать, что сегодня в Москве будет до 30 градусов тепла.
2: Ого!
1: Да, и, в общем, если будет где-то дождь, то будет духота страшная. Ну, не так, чтобы страшная, давайте не будем слово страшное употреблять. Простая духота московская. Мы желаем всем приятно провести этот день. Впереди выходные. У кого выходные, у кого рабочие, впереди рабочие. Вот так вот жизнь меняется. Вообще, если говорить о том, справедлива ли жизнь, мы об этом говорить не будем. Доброе утро, мои справедливые коллеги.
2: Доброе утро.
3: Московская духота.
1: Московская духота.
2: Доброе утро. Мне кажется, это не про погоду, Саша.
1: Мне не надо разжевывать юмор, Яна. Я прекрасно все понимаю. Просто есть смешное, есть не смешное. Поэтому я все секу. Расскажи, как ты вчера сходила в парк мечты, или как называется? Остров мечты.
2: Мечты, да. Мы были вчера на острове мечты. Катались. Ну, классно сходила. Ну, как?
1: Как говорит мне Игорян, это круто мы сходили. Российский Диснейленд. Диснейленд?
3: Ну, парк развлечений.
2: Парк Диснейленд развлечений.
3: Все-таки тематическая история.
2: Это другая история, да.
3: А в плане парка развлечений, да.
2: Накатались, накрутились, наелись вкусноты. В общем, ну, все как полагается в день рождения, Сашка.
1: Сколько...
2: Потом поехали поужинать. Вот это об этом мы не будем в ближайшие две недели. Я на диете, на строжайшей, во всех смыслах этого слова.
3: Московская духота.
2: Да.
3: Во всех смыслах этого слова.
2: Ну, это такой аттракцион щедрости невиданный.
1: Да.
2: Да, это вот когда ты хочешь проявить щедрость по отношению к своим детям, ты едешь и проявляешь, и к себе тоже.
1: Когда думаешь, и это тот случай, когда думаешь, слава богу, у меня их трое.
2: Честно, я не представляю, как вот семьи там с шестью и более детьми.
3: Я тут с одним ребенком некоторые задумываются, да, а у пойти. Тебя трое.
2: Но мне старший, на мое счастье, не поехал, у него были, ну, там, другие мероприятия. Вчера он присоединился к нам только вечером. Позволил мамке сэкономить. Вот. А так, конечно, дорого, но клево, что там говорить. Очень круто все сделано. Классные карусели. Я каталась на лодке, потом посмотрели фотографии. Не удержались, значит, купили одну фотографию, приношу ее домой. Муж так посмотрел на наши лица, на мое в первую очередь, конечно, говорит, да, ну угораздило же меня.
1: Ну так. Ну то есть что, даже ложки дегтя нет, что ли?
3: От Янки ты никогда не услышишь.
1: А, надо самому идти.
2: Ну ложка дегтя — это дорого. А что, это не ложка дегтя, это поварешка дегтя.
1: Это поварешка дегтя, да. Но я хочу все-таки про все остальное. Насколько это круто там. Ну ты говоришь, круто.
2: Нет, ну очень круто. Я вообще сама очень люблю вот эти все истории. Ты знаешь, я, кстати говоря, хотела вам предложить. Давайте сходим втроем.
3: Я не люблю парки развлечений.
2: Но мы...
1: Это значит, никуда не пойдет.
2: А ты пойдешь за компанию, Гарри.
3: Ты в Москве водил вот
1: его самый.
3: А моя
1: любимый аттракцион «Ромашка».
3: На тот момент, ей 10 было на тот момент, она попросила ее в Дубай свозить в парк развлечений, в конкретный, куда она очень хотела попасть. Вот где небюджетный Янг был.
2: Слушай, на самом деле, если взять парки развлечений, справедливости ради, они нигде не бюджетные. Я была в парижском Диснейленде, например, это тоже стоило...
3: Я в Диснейленде ни разу не был.
2: На тот период стоило очень дорого. Тогда это $100 стоил входной билет, но это, ну, вот в те времена, когда была я, это была огромная сумма денег, на самом деле. Сейчас я даже не представляю, сколько это все стоит. Но это круто. Это ты приходишь, и ты целый день, ну, чувствуешь себя настоящим ребенком.
1: По ощущениям, что вроде как доступно. Народу-то столько, что невероятно.
2: Да, народу очень много. Несмотря на то, что это был рабочий день, народу было очень много.
3: Ну хорошо, дорогие друзья, сегодня последний рабочий день, мы все в сборе. Давайте будем начинать.
1: Этой недели.
3: Этой недели.
1: Последний рабочий день,
3: это неделя. Ну да, я пятница, и потом последний рабочий день. Я
1: просто сказал последний день, поэтому
3: рабочий. Стучи еще по дереву, Саш.
1: Я не стучусь.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 10 июля. Сегодня пятница.
3: Россияне стали чаще просить осыпать себя крупой на свадьбе ради денег. Самым популярным свадебным денежной, ну, свадебной денежной приметой оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа. Ну, вот про церковь не знаю, про ЗАГС, да. Наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодоженов. Большинство опрошенных считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия. И, согласно опросу, россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. Вот на этом я хотел бы остановиться поподробнее. Свадебные традиции, тут все понятно. Мы с женой по шубе тещины ходили перед тем, как выйти из дома в ЗАГС. Это была традиция, про которую я, кстати, не знал. Нужно было потоптаться по шубе для того, чтобы семья в достатке жила. Вот согласно опросу, россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо. И вот дальше я перечислил, что делать. Давайте поговорим о том, как вы считаете, что необходимо для финансового благополучия. Но все социальные истории мы сейчас оставим, ну, там, зарплаты высокие и так далее. Тут все понятно.
4: Да работать просто надо. Вкалывать надо.
5: Ты знаешь, не всегда, к сожалению, это не так-то работает. Когда вот говоришь, что нужно во многих сериалах даже есть несколько способов. Там вот в последнем сериале, который я посмотрел, там главная героиня говорит, что есть четыре способа, как разбогатеть. Один из них — это вкалывать, вкалывать и вкалывать.
4: Ну, я имею в виду не с утра до вечера.
5: На заводе ты вкалываешь, вкалываешь, вкалываешь, а у тебя фиксированная зарплата, ничего не растет. Ничего не растет.
3: Ну, огромное количество профессий, брать, да, где брать, ты вкалываешь просто невероятно.
4: Я про другой смысл хотела вложить в эти слова. Я имею в виду, что просто нельзя сидеть на месте. То есть ты должен реально, ты должен что-то делать для того, чтобы у тебя эти деньги были.
3: Это вот базовые.
4: Надо не стесняться
3: вещи,
4: открывать двери, заходить, не стесняться спрашивать. Ну и вкалывать в прямом смысле, безусловно, тоже. Вот как ни крути.
3: Обрати внимание, что приводят в пример люди, у которых спрашивали, да? Это необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. Здесь практические какие-то вещи. Вот об этом я хотел поговорить, а не о том...
4: Это к Сашке.
3: Знаешь, вот интервью с миллиардерами, вот иногда смотришь, и они все говорят... Нужно верить в себя. Вот я верил в себя и там в свою идею. И у меня получилось. Ну, ты вроде как веришь, но так, как у них, у тебя не получается.
4: Я не умею вообще беречь бюджет. Я транжира по природе. И чаще всего у меня деньги улетают на радости жизни. Но я честно тебе скажу, я ни разу об этом не жалела. Почему? Потому что жизнь такая...
5: Просто везунчик.
4: Просто жизнь такая штука. Ты не знаешь никогда, что будет завтра.
3: И будет ли.
4: И если сидеть всю жизнь, копить там на что-то, еще что-то, вот это завтра один раз, оно может просто не случиться, и все. Ну, как бы, и ты не пожил. Вот у меня такой принцип. Я, вот там дети хотят там что-нибудь, мы идем и делаем.
5: Ты просто везунчик.
4: Может быть.
5: Вот и все.
4: Ну, как бы, может
5: не
4: быть.
5: Слушайте ее, она просто везунчик.
3: Александр Гольч, есть у вас
5: и многие другие
3: вопрос,
5: тоже, потому что нужно... завтрашний день тебе могут пригодиться деньги на очень важную вещь.
4: Да я не спорю,
5: поэтому
4: я тебе говорю,
5: не
4: поэтому...
5: Надо, не слушайте ее.
4: Я же не даю советов, я поэтому сказала, что слушайте. Это к тебе, а не ко мне, потому что
3: давайте
4: я не умею
3: вас
4: копить.
3: Послушаем, Александр, что нужно делать для сохранения финансового благополучия?
5: Я не знаю. Ну, вот надо с молодости думать о финансовом благополучии.
3: Вот смотри.
5: Вот это самое главное. Вот с молодости нужно, вот когда ты зарабатываешь первые деньги, думай об этом. Вот. Я не знаю, накопительный
3: счет. Вспомни себя, Саша, вот в молодости. Давай, вот 18 лет.
5: Да?
3: Я оказываюсь рядом с тобой в 18 лет. И говорю, Сашка, я из будущего. Ты просил меня вернуться вот в прошлое и сказать тебе, 18-летнему, думай с молодости. Вот ты послушаешь или нет в этом возрасте?
2: Если бы фигушки. Если бы ты был... Не надо фигушки, фигушками
4: бросать. Ой, ну, Саш, ну кто 18 лет что слушает-то, да, боже мой?
2: Послушай меня. Может быть... Ну, хорошо, я тогда помолчу. Хорошо, говори, Ян. Вы мне не даете рот открыть. Как вы можете узнать мое мнение по этому поводу? Просто заткнули меня и все. Если я увижу тебя в том 18-летнем возрасте вот таким одетым, я поверю, во-первых, что он из будущего.
3: Так, хорошо.
2: Во-первых, я в это поверю, что он из будущего. Не может человек так выглядеть.
3: А если я буду голый, как в «Терминаторе»? Подхожу к тебе, я голый, как в «Терминаторе», и говорю: Саня, Саня, я из будущего.
2: Тогда нет, конечно нет.
3: Вот, пожалуйста, я про практические советы. На финансовое благополучие, для финансового благополучия нужно не жениться.
4: Ну, вот видите.
3: Тут у кого-то опыт жизненный. Итак, вопрос звучит следующим образом. Был опрос у россиян. И россияне сказали, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты с друг другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. А как у вас? Вот что считаете вы самым главным для финансового
2: вот
3: благополучия?
2: Сегодня очень много уделяется внимания финансовой грамотности. Не во всех школах, но есть дети, которым повезло, что у них есть финансовая грамотность. И у кого она есть, им реально повезло. Понятно, что не все этим будут пользоваться. Это понятно абсолютно. Но то, что ты этим будешь заниматься с раннего возраста, в 45 лет ты можешь уже не работать.
3: Для финансового благополучия надо, чтобы хотя бы один из семьи должен был быть финансово грамотный.
2: Да.
3: А не как я. Весь чулок мужа распотрошило. Но он меня чему-то в этом плане донаучил. Я стараюсь. Как у вас, дорогие друзья?
2: Чулок, да,
3: ваше мнение и способ.
4: Прохудился.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И, друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение. Как у нас вопрос-то звучал?
3: Ну, мы заговорили о благополучии финансовом, как его сохранить. Это благополучие, или оно есть, или приумножить?
2: Честным, простым способом. Ну, не простым, может быть, но честным, простому человеку.
3: Да, мы не говорим сейчас про что-то запрещенное или криминальное, естественно. Из жизненных наблюдений. Есть люди, к которым деньги липнут сами. Большое значение имеет наследственность. Отношение к деньгам формируется в семье. Экономии не научишь, а если дано, так на всю жизнь. Пытаешься шикануть, а не выходит.
4: Ну вот. Для финансового благополучия просто вкалывать мало. Нужна щепотка удачи. 16 лет отработал в одной московской организации, психанул, ушел. Через пару месяцев позвали в строительную организацию. Тут и отношение к людям другое, и финансовое благополучие.
3: Доброе утро, товарищ. Финансовую грамотность нужно учить детей. С возрастом эта наука дается намного сложнее. Читайте Роберта Киосаки.
4: Ой, слушайте, я читала, мне не помогло.
3: Роберта Киосаки очень много противоречивых разных историй. Но это американский предприниматель, инвестор, писатель. «Богатый папа, бедный папа», наверное, самая известная книга. Во-первых, он сейчас должен какие-то огромные деньги.
2: Вот. В мошенничестве обвинен.
3: Да. Во-вторых, это все громкие лозунги и слишком упрощенная вот история. Ну вот, объясняется. Ну, да. Но, с другой стороны, если кому-то помогают такие вот мотивационные... Ну, сейчас их инфо-цыганами называют, вот этих людей. Но если кому-то помогло это, да, казалось бы,
4: ну,
3: какие-то
4: круто,
3: очевидные лозунги, которые вы бесконечно повторяете себе, ну, наверное, да.
2: Забыл, как там книга называется, про Вавилон, господи, вылетела из головы.
4: Самый богатый человек Вавилоне.
2: Да?
4: Или из Вавилона, или Вавилоне. Ну, как-то... Вавилона, по-моему,
3: добрый
4: самый
3: день.
4: Богатый человек.
3: Да, я вот считаю, что копить – это свойство человека не приобретенное, а врожденное. Оно или есть, или его нет. Я вот не могу жить, чтобы не копить. В детстве откладывала конфеты, что не могла сразу съесть. Потом деньги, что родители давали на автобус, а я ходила пешком. Ну, а сейчас не представляю, как жить без заначки.
2: Да, вы молодец. Я вам ставлю медальку.
4: Опять.
3: А еще бывает же так, да, в жизни, когда вот ты вроде откладываешь, но постоянно что-то происходит вокруг тебя, что требует эту заначку достать и потратить.
2: Есть, но неправильно все это, потому что это, Игорь, неправильно. Заначку не надо трогать. То вот не трогай ее, и все.
3: Ну, а если у тебя жизненные...
2: Ну, что у тебя жизненные?
3: Жизненно важные. Нет, ты сейчас
2: говорил, мы не берем какие-то вот такие жизненные ситуации тяжелые.
3: Ну, это даже не тяжело, Саш. Ну, вот у тебя была заначка, да? Ты копил, у тебя сломалась машина. Ну, вот все.
2: Не трогай ее.
3: И что делать?
2: Не трогай. Ремонтируй. Ты же работаешь. Ты же откладываешь-то. Какие деньги? Не все деньги откладываешь. Так что, а это пусть будет.
4: Или вот копишь, идешь мимо витрины, а там такое платье.
2: Во-во-во, ну ты же не на него копила.
3: Когда приехал в Москву в 2003 году и поступил в университет, мне было 20 лет. Сразу устроился на работу и в течение обучения зарабатывал отличные деньги. Но соблазны Москвы и молодость не позволили ничего скопить. Вряд ли я о чем-то жалею. Воспоминания отличные были. И путешествия, и казино, и сауны, и рестораны, дорогие подарки родным и девушкам. Написал нам Сергей.
2: Ну, эти казино и сауны, это вообще просто...
3: А еще когда ты начинаешь вспоминать, да, сколько стоила квартира, там, не знаю, 20 лет назад, да даже 10 лет назад, или 15 лет назад, или там сколько стоил отпуск раньше, и ты думал, вот,
2: да,
3: почему я не
2: бы...
3: купил.
2: Ну,
3: отпуск, ладно, ты в отпуске ездил все-таки, вот с квартиры я имею в виду.
4: У меня трое детей и жена в очередном декрете, приходится быть финансово грамотным. Она бы все, тут прекрасное слово, не эфирное, но она бы все размотала.
3: Для финансового благополучия я развелся и перестал бухать. Ну вот, кстати, вредные привычки говорят, что многим помогают. Ну, бросить вредные привычки. Я имею в виду бросить.
2: Вот я, вы знаете, там, вот когда я
3: курить,
2: скажу вам про свою заметку, короче, что я заметил. Когда у меня были вредные привычки, а я избавился от всех вредных привычек, от всех вообще сейчас. Так вот, когда они у меня были, было ощущение, что денег было больше. Понимаете? Это я вам сейчас говорю. Вот было ощущение, что денег было все равно больше.
3: Я считаю это как характер. Кому-то изначально дана бедность, жить от зарплаты до зарплаты, кому-то транжирить, а кому-то удача или накопление. Я в 18 лет начала мечтать жить отдельно. Все подаренные и заработанные деньги складывала в тумбочку. Сейчас мне ближе к пенсии, чем к стипендии, и у меня есть все, о чем я мечтала. Это не я молодец, это так было написано свыше.
4: Ну, вот каждому свое в этой жизни, молодец. На самом деле. Может быть, так и есть. Муж всегда смотрит, где выгоднее. Считает, копит, хранит. А я транжира, как Яна. Считать не умею. Всегда спрашиваю у него разрешения. Ну и попутно сама учусь мудрости копить.
3: Очень актуальная тема. Думаю, об этом уже 20 лет. И в акции вкладывалась, и финансовая пирамида, и в бизнес вкладывалась. В итоге пашу, как конь, 6 дней в неделю до 12 часов. Или по 12 часов. Только так и есть финансовое благополучие.
4: Один из вариантов, который не исключает применение других, это 10% от любого поступления денег, зарплата, премия или что-то вот вдруг продается на Авито или деньги вам дарят, переводить на накопительный счет. Получится больше, чем 10%. Замечательно, но с каждого денежного поступления.
2: Да.
3: Краснодар. На грани развода с женой. Одной из причин была названа причина, что я везде ищу выгоду для себя, хотя у нас есть все, что можно пожелать. Кэшбэк, спецпредложения – это хобби и существенный доход. Если прочитаете, привет Светлане от Алексея.
2: Ну, Алексей, вообще нужно в семье жить, ну, на благо семьи, а вы, видимо, на свое благо жили.
3: Для финансового успеха главное не рассказывать никому, как, где и сколько.
2: Да.
3: В моем случае это даже моя жена. В общем, деньги любят тишину. Также больше не буду обсуждать, как я беру денежные объекты. На днях рассказал и посоветовал, сейчас весь график мимо.
2: Это у нас из детства идет. Наши родители никому ничего не рассказывали и говорили, чтобы ты никому в школе ничего не рассказывал. Ну и плюс с глаз, мы люди суеверные.
3: А сколько сейчас специалистов, глаз... коучей, которые рассказывают, как разбогатеть?
2: Ну, я сейчас про нерассказывание.
3: А с другой стороны, из этих специалистов да. Многие и не разбогатели, ну, на бизнесе я имею в виду, а учат других, как
2: делать бизнес. Слушай, всегда вызывает вопрос, а тренер, там, который тебя тренирует, а у него живот, да? А он тебя там тренирует, ну, неважно, чему. Тренер, который тебя тренирует стать богатым, но сам ходит пешком, да? Не по убеждению, а потому что так сложилось. Поэтому это всегда вопросы.
3: У нас еще будет пару минут почитать ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваши сообщения в нашу тему.
3: Согласен с Александром. Вредные привычки, если они в меру и в разумных дозах, не сильно оттягивают бюджет на самом деле. Не купил пачку сигарет, заменил конфеты соком и так далее. Не выпил литр пенного, все равно купил что-то съесть. И не всегда более полезное. Из старого КВНа. Что вреднее, пиво или литр фанты? А вы попробуйте выпить 6 литров фанты.
2: Это да, но все-таки я сейчас говорил о вредных привычках, которые очень сильно оттягивали бюджет, потому что ты как бы их, ну, у тебя постоянно они были, ежедневные. Поэтому ты их, собственно говоря, и бросил, потому что это влияет уже на твое здоровье.
3: Ну, плюс еще под вредными привычками после бокала двух, трех...
2: Четырех.
3: Ты становишься очень щедрым. Ты же не тратишь не только впрямую на вредную привычку, она же способствует еще покупке поездок,
2: на других,
3: ну и прочих
2: каких-то. На абсолютно на посторонних людей.
3: Да и на себя можешь потратить.
4: Ой, сколько раз мы Сашку сдерживали, да, Сань? Финансово грамотным нужно быть, но пример знакомого вечно экономит, покупает все самое дешевое. По итогу у него 3 квартиры, хороший баланс на счете. Человеку за 45, но не вижу счастливых глаз. У самого есть копилка, так как 3 работы. Жена знает только об официальном доходе. Про премии тоже молчу.
2: Слушайте, вы, извините меня, вас это успокаивает? Смотри, зато у него глаза несчастливые.
3: Ну, конечно, Саш, это же... Как
2: зато он несчастный. Посмотри, сосед у нас какой богатый, зато он несчастный.
4: Слушай, ну просто у каждого вот свои источники удовольствия. Вот кому-то надо накопить, знать, что у него есть вот эта подушка безопасности и так далее. У меня вот, говорю, я, ну, может быть, я просто нематериальный человек. И это...
2: В смысле,
4: и
2: ты
4: хорошо,
2: нематериальный человек?
4: Ну, в смысле?
2: Ты очень материальный.
4: Ну, мне человек. Никогда не было это важно. Ну, то есть вот, ну, нет и
3: Янка,
4: нет.
3: Ну, как согласись, бы... у тебя и все есть.
4: Потому что я всю жизнь пашу с 13 лет.
3: Я бюджетник. Сколько оклад есть, больше не будет. Специальность очень узкая, возраст пенсионер, поэтому лично для меня режим разумной экономии. Могу купить винил любой группы, но не покупаю готовую еду и так далее.
4: Ну вот. С юности отлично умела копить. Еще будучи студенткой, купила свою первую недвижимость и раз в год ездила за границу. Окружающие всегда восхищались моей финансовой дисциплиной. А сейчас мне 35, и отложить хоть что-то стало просто невозможно. Зарплата средняя по городу, а цены на все взлетели так сильно, что копить просто нечего.
2: А вы себя вспомните вот студенткой. У студентов-то точно не с чего. И получится все.
4: Слушай, ну ты когда студент, у тебя нет никаких особенных обязанностей, нет ответственности за детей,
2: хватит
4: за вторую половину, за родителей.
2: Хватит уже про это
4: понимаешь?
2: Говорить.
4: Ну что? Ну это же правда.
2: Это правда, у тебя есть другое.
4: Что у тебя есть другое?
2: То есть у тебя ничего нету. У тебя есть другое, ты кутишь, на это тоже нужны деньги. Еще больше, чем на детей. Детей можно одеть и в дешевом...
4: Все-таки точно не больше.
2: И в дешевом магазине.
4: Ну нет, это же не только про одежду,
3: можно
4: покормить.
3: Можно на лавке устроить.
2: Нет, это все-таки студенты...
3: Из дешевых...
4: Ну это несопоставимые траты, Саша, все равно.
2: Это сопоставимые траты.
4: Ну нет.
2: Да.
3: А давайте не
2: знаю, у каждого свое студенчество, видимо, было.
4: Вероятно, да.
3: Пожелаем всем...
2: Мы кормили всю общагу.
3: Чем вы кормили всю общагу?
2: Едой, Игорян. Да, 92-й год. Сложное время.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь,

0: Вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища. Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ. Горит Ильинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил краевой оперштаб. Пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Фрагменты беспилотников также упали по нескольким адресам станицы Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, во втором – на территории предприятия. А в Омске после атаки БПЛА 6 июля обнаружен неразорвавшийся снаряд. Власти региона утверждают, что опасности для жителей нет. На АЗС Забайкальского края вновь разрешено заливать топливо в канистры. По сообщению регионального правительства, решение принято на заседании оперштаба в связи с постепенной стабилизацией обстановки. Решение распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах, а также в муниципальных округах Забайкалья. Исключением пока остается город Чита. Региональные власти заявляют, что в краевой столице такая возможность появится в скором времени. В Забайкалье при этом сохраняются суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль. Оптимизацию численности персонала проводит 18% компаний в России, но массовых увольнений практически нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Суперджоб». Аналитики отметили, что большинство компаний предпочитают точечные действия, они расстаются с неэффективными сотрудниками.

0: В матче с французами на чемпионате мира по футболу. Болельщики забрасывают улицы мусором, устраивают погромы и стычки с полицейскими. Один из правоохранителей получил травму во время драки с фанатами. Сборная Франции в четвертьфинале обыграла команду Марокко со счетом 2-0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира. В 1/2 финала французы встретятся с победителем пары Испания-Бельгия. В Приморье впервые зафиксировали леопарда-прабабушку. В нацпарке «Земля леопарда» самка дальневосточного леопарда по имени Грация стала первой известной науке прабабушкой. Ее внучка родила котенка. Такая длинная родословная пока остается одной из самых впечатляющих в научной практике. Грация родила 10 пятнистых хищников из 5 выводков, неизменно принося потомство каждые 2 года. Этот случай стал рекордом плодовитости для этого подвида в дикой природе за все время научных наблюдений. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8:05 в столице. И мы будем играть в наши кинопробы. Сегодня, ну, наверное, одно из самых актуальных заданий.
3: Ну, актуально в плане того, что...
4: Ну, не надо, подождите, давайте. Ну, ладно, давайте не сначала. Будем, не надо. Ну, что вы, ну, давайте все разжевывать, Ян.
2: Ну, мы не разжевываем, мы просто готовим морально.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 10 число, значит, 10 правильный ответ будем принимать. И разыгрываем, Ян.
2: А разыгрываем мы, друзья, прекрасную возможность отправиться на концерт группы «Пилот», который состоится по случаю дня рождения Ильи Кнабенгофа 1 августа на открытой площадке «Территория».
3: Ну что, давайте попробуем.
5: Я все привезла! 3000 галлонов топлива! Как заказывали! Я цепляю цистерну, а вы завалите проход.
6: Ты говорила, на хвосте будет пару машин, не больше, а приволокла 3 отряда.
5: Не повезло мне. Давай уже!
4: Большая

0: Просьба прислать точное название фильма. Да?
1: Точное название фильма.
0: Точное название фильма, а не вот это вот. Не надо. Точное название фильма.
1: Да.
2: Да. Ждем 10-й правильный ответ.
0: Несколько.
2: Наша.ру. Я сейчас просто задумался.
0: Вот просто вы хотели, так сказать, разжевать об актуальности, но что тут разжевать? Уже все слышно.
2: Нет, я просто хотел сказать, что сейчас в связи с ситуацией, которая сложилась с бензином в стране, очень много картинок и мемов из этого фильма. Многие даже его не смотрели, но картинки эти видели. И как будто он стал снова актуален.
0: А вчера, ты знаешь, я...
2: И уже даже как бы не смешно.
0: 12 минут заправлялся я.
2: Где?
0: А вот по карте, я не буду говорить, где. Вот по этой... По этой карте, которую ты мне дал, где люди сами ставят отметки.
2: Ну, давай скажи уже, где benz.ru.
0: А, ну где Benz? Говорят, в Яндекс.Картах тоже появился.
2: Да, в Яндекс.Картах тоже появился, да.
1: Я во вторник за 10 минут заправилась. Очень быстро.
2: Ну, это такой народный...
1: Но это в Москве. В Москве гораздо меньше очереди. А мой рекорд абсолютный, это, ну, получается, уже полторы недели назад или две недели назад, когда я была в отпуске, и мне надо было съездить на выходные в Москву, 2 часа 40 минут в Боровске. 2 часа 40 минут.
2: Итак, хватит. Наш.ру, ждем 10-й правильный ответ.
1: Что хватит?
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что?
3: Давайте еще раз послушаем задание.
4: Напомню, мы принимали 10-й правильный ответ.
5: Я все привезла! 3000 галлонов топлива! Как заказывали! Я цепляю цистерну! А вы завалите проход!
6: Ты говорила, на хвосте будет пару машин, не больше! А приволокла 3 отряда!
5: Не повезло мне. Давай уже!
7: На фразе «а вы завалите проход» я Янке вчера предлагал вместо слова «проход» другое слово, но она отказалась. Я говорю, давай загадку сделаем.
3: Это нововведение.
4: Конечно же, безумный Макс, дорога ярости.
3: А вот так вот решили без неверных ответов. Ну что ж, два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория», получает человек с номером телефона 925-387-56 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Безумный Макс, дорога ярости».
4: И все эти шутки по поводу битвы за топливо уже не всем кажутся смешными.
7: Да.
3: Да, а вот смотри.
7: Чья жизнь зависит от этого.
3: И мое вот это вот время, 2 часа 40 минут, уже не рекорд совсем, конечно. Вот я смотрю, из Томска прилетело сообщение, человек стоял в прошлую субботу в 8 часов на заправке, а в Иркутске 2 недели назад вот человек, наш слушатель, отстоял очередь 14 часов. Ну это вообще просто, конечно, невероятно.
7: Будем надеяться, что все наладится.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015-го.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:31.
7: Один день лета.
9: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
10: Мы вспоминаем самые яркие, самые трогательные, самые романтичные дни лета в детстве, во взрослой жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Знаешь, я вот сейчас к Саше обращаюсь. Он часто меня просто подкалывает на тему того, что я периодически предлагаю провести ночь в палатке где-то. Ну, вот выйти куда-то с палатками. И я вспоминаю, когда я у бабушки летом отдыхал на каникулах, меня родители привозили возле, а это обычная деревня в Курской области, и возле дома на улице стояла кровать, такая сетчатая кровать, и там иногда спал, вот когда за мной приезжал папа мой, и я всегда мечтал тоже спать на улице ночью, представляешь, летом ночью, и уже там, когда я подрос,
11: а букашки всякие?
10: Да, не боялся? Ты вообще не боишься и не думаешь об этом. Просто вот кровать, фактически вот крыльцо дома, и рядом стоит кровать под двумя деревьями. Там такое очень красивое, уютное место было. И я вспомнил сейчас, как там, не знаю, в классе, наверное, в 9-м, ну, уже я был взрослый относительно, я впервые ночевал вот на этой самой кровати, в 8-м, может быть, даже. И какие-то приятные воспоминания, когда ты просыпаешься утром от этого солнца, от пения птиц. И это такое, ну, сложно словами описать ощущение, но незабываемое точно.
12: Мы так спали тоже одну ночь у бабушки в Копейске. Дедушка сделал уличные качели из дверей.
9: Качели?
12: Качели из дверей межкомнатных, да. Так. И положил матрас на них. На эти двери. И мы вот, значит, уже всю ночь качаешься, над тобой звездное небо. Это, конечно, красотища.
10: Друзья, ваши воспоминания, связанные с одним днем лета, пожалуйста, пишите, почитаем через несколько минут.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение про ваш самый запоминающийся, веселый, трогательный день лета.
3: Доброе утро. К теме летнего дня. В четверг вечером приехать на нашествие, просидеть до рассвета за туристическим столом, за разными напитками, встретить рассвет нашествия, часов 6-7 пойти спать, в 6-7 пойти спать, проснуться к обеду, обед и на поляну на первый день. Вот мой летний день. Спасибо вам, надеюсь, это когда-то повторится, билеты куплены, ждем. Обязательно повторится, и мы тоже все очень этого ждем.
4: Лето, Волга, палатки, и мы с друзьями идем встречать рассвет. Незабываемо.
3: Виктория. В детстве приезжаешь к бабушке на Кубань, стол накрыт уже, вареники с вишней, пирожки жареные с клубникой, дед ягод насобирает, на улице 40 в тени, а бабушка с дороги пытается еще в тебя борщ затолкнуть. Лучшее детство было, целый день с дедом хвостом по саду помогать. Завидую, у кого бабушки еще есть. После ранения, когда обратно возвращался, заехал, поболтали, посидели, через неделю ее не стало.
4: Да, здоровья нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Я помню, ехал на квадроцикле по лесу, так понравилось. Артем Волков, 10 лет.
5: Артем, а вы ехали на каком квадроцикле? Мне... Вообще-то на квадроцикл нужно водительское удостоверение.
3: Мне лет 5.
4: Ну, детские есть квадрики, ну что пристал к ребенку? Ну, детские квадрики есть.
3: Мне лет 5-6, деревня, просыпаюсь и выхожу на кухню.
5: Так.
3: У плиты сидит бабушка и печет тоненькие блинчики. Стопка до потолка. Нас, внуков и внучек, 9 человек. И всех привозили родители на все лето. Этим утром весь пол на кухне был устелен живой, свежескошенной травой и березовыми ветками. Просто волшебство. Березовыми, наверное. Просто волшебство. Потом оказалось, что дедушка так решил нас удивить на праздник Святой Троицы. Счастье. Запоминается такое на всю жизнь.
4: Это точно.
6: От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 48 минут. Столица сегодня 10 июля, сегодня пятница. До 30 градусов тепла обещают нам синоптики. Вроде может показаться, что облачная погода, но на улице будет солнце. И, возможно, очень сильные дожди. Вот так вот. И жарко, и мокро.
3: Ну, вообще, июль обещает быть мокрым, в принципе. Ну, по крайней мере, вот Московская область, Москва и ближайшие окрестности говорят, что очень дождливый будет.
2: Ну, значит, пойдут грибы для любителей грибов. Там, да. Кто там, Ленский у нас грибник?
4: А если я тоже люблю собирать. Отправитесь за грибами на автомобиле, можете включить наши голоса в навигаторе Яндекса. Мы с Яной записали для Яндекс.Навигатора свои голоса, поэтому можно найти в настройках и поменять Басту и Алису на нас.
2: Смелое заявление. Да. Пожалуйста, не говорите наши голоса, говорите ваши голоса. Моего голоса там нет.
3: Ну, к счастью, забрали только голоса, потому что если бы мы маршруты сами прокладывали, вы бы точно не добрались куда-то.
2: Ну, Янкин точно.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агреко» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: С новостями в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В правительстве области состоялась церемония вручения благодарственных писем губернатора участникам и победителям третьей Всероссийской муниципальной премии служения. Награды от имени губернатора Александра Гусева вручил заместитель Дмитрий Маслов. На конкурс поступило 62 тысячи заявок. Среди награжденных глава Шуберского сельского поселения Новоусманского района Сергей Иванов. Проект «Живи село», которого занял второе место в номинации «Развитие территорий и благополучия жителей». Благодарственное письмо также получил глава Семилук Дмитрий Проскуряков, самый молодой глава муниципалитета региона, участвовавший во встрече президента с муниципальным сообществом в апреле. Дмитрий Маслов призвал муниципальных руководителей внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект, а министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что успех региона должен стать стимулом для подготовки новых проектов. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Воронежской области. Документ опубликован на портале правовой информации. Звание «Мать-героиня» присвоено Евгении Сапегиной, Татьяне Филонюк и Надежде Черных. Евгения и Александр Сапегины в 2022 году стали победителями регионального конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Проживают в селе Круглое Каширского района. Орденом «Родительская слава» награждены Петр и Наталья Опарины. Медали ордена отмечены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синебабовы. Ранее в День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора вице-губернатор Дмитрий Маслов вручил награды 28 супружеским парам, а в парке «Орленок» прошли праздничные мероприятия. В День семьи, любви и верности в рамках проекта «Старшее поколение» для пожилых воронежцев провели экскурсию о любви и верности на Руси. Слушатели

в судебном порядке. Ранее сообщалось о планах построить на набережной акватермальный комплекс. Это были новости региона.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут. Столица, сегодня 10 июля, сегодня пятница. На улице до 30 градусов, синоптики обещают нам сегодня. Возможны дожди ливневые. Сейчас в Москве 20 с лишним градусов.
3: Да?
2: А что, у тебя нет?
3: Так сразу не скажешь. Вообще,
2: на улице была?
3: Ну да, конечно, я же приехала на работу как-то.
2: На улице душновато. Ну, это утро было, а сейчас душновато.
4: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, пятница сегодня. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать. Большинство из вас в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. А одного нашего слушателя или слушательницу мы выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем и вместе подумаем, что бы это значило.

0: Есть вариант восьмой раз выйти замуж. Не знаю, нужно ли мне это, посоветуйте.
1: Конечно, нужно, вы без этого не можете. Восьмой раз.
2: Но это если ваша вторая половина хочет, ну, вот этого всего, почему нет?
1: Нет, слушайте, во-первых, нет никаких запретов на то, сколько я должна или должен жениться или замуж выходить, правильно?
2: Да, дело в желании исключительно.
1: Это как в секцию ходить. Хочу, хожу, хочу, не хожу.
0: В секцию. Нашего бывшего коллеги.
2: Хорошее сравнение.
0: Папа был женат 9 раз.
2: Да ты что, да?
0: И да, вот наш бывший коллега на сегодняшний день женат 7-й раз. Я говорю, ты соревнуешься с отцом?
2: С отцом?
0: Пытаетесь друг другу что-то доказать? 9 и 7 раз.
1: Ну да.
0: Ему сейчас папе 80, а коллеге нашему 55.
1: Слушай, ну а...
0: Все может, в принципе, успеть.
1: Что делать, если ну, человек влюбляется, проходит любовь, в то же время тратить другого человека?
0: Ну можно же не расписываться. Ну вот 8-й раз просто. Зачем? Я имею в виду...
1: Не-не-не, там дело в том, что, ну, смотря с кем. Понимаешь, если ты человек с фамилией, с положением, с имуществом. Что с тобой не расписаться-то? Вот, поэтому...
0: Ну, сейчас все там умные стали.
1: Поэтому тут как бы решать вам. Если вам это уже... Я думаю, что вам это нравится. Вот вы нам пишете, мне кажется, даже заигрываете немного с нами.
2: Ну, в любом случае, это точно не нам решать, а вам и вашему избраннику или избраннице.
0: А вот интересно, вот...
1: Мы за, короче говоря.
2: Зовите нас, мы тоже гульнем.
1: За восьмую свадьбу.
0: Избранник ваш, он как относится к тому, что вот...
1: Вот тут другой вопрос. Вот это вот, ты знаешь, да. Одно дело, когда у тебя было...
0: Даже, знаешь, 8, не сколько 8... парней у тебя было,
1: вот. Одно дело, когда ты... У тебя было 8 парней до меня, да? А другое дело, когда они были официальные. Понимаешь? Потому что всех неофициальных ты можешь как бы и вычеркнуть. И сказать мне, что у тебя вообще никого не было. Там 2-3 человека. Ну, если я такой вот замороченный на этом, на количестве мужчин.
0: А это же документы надо менять, да? Вот еще раз. Вы, наверное, специалист, вам мастер-классы можно...
1: Мне кажется, вести. Если... Местные МФЦ, наверное, вас знают уже.
2: Но если фамилия менялась, там и все дела, конечно, менялись документы. А если фамилия не менялась, наверное, нет.
1: Нет, да.
2: Ничего там не надо менять.
1: Может быть, правда, не стоит фамилию менять? Что, вдруг там 9-й не за горами? А? Может быть, вообще ваш крест – это то, что вы являетесь трамплином для всех остальных партнеров.
0: Амбассадором ЗАГСа.
2: Амбассадор ЗАГСа?
0: В ЗАГСе там не только регистрируют браки, но тем не менее. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут столица.
3: Случайно встретила одноклассницу. Душевно поговорили, обменялись телефонами. Теперь она каждый день мне шлет открытки. Сегодня вот уже 4 прислала. С пятницы и с днем котенка. Отправляю ей только реакцию, но уже раздражает. Обидеть не хочется. Не знаю даже, как поступить.
4: Ой, это сложная история. Да, есть люди, которые, ну вот... по любому поводу присылают вот все. Я, кстати, и видео вот эти вот все ролики репостят, но это очень сложно. Я даже не знаю, но, наверное, только прямым текстом сказать, слушай, я не очень люблю...
2: А что, подождите, здесь же, ну, ничего такого нету. Тебя никто не отвлекает, ничего такого, ну, никто ничего не просит, просто открытки.
3: Скройте от нее уведомления, и все.
2: Уведомления можете скрыть, ну, либо я... ставил... Ну,
3: или не реагируйте никак.
2: Просто у меня не было такого, что вот каждый день бы мне открытки слали.
4: Некоторые люди... Ну, представляешь, вот сегодня утро, да, вот сейчас у нас, да. Ну, я не знаю, где живет человек, но в Москве вот сейчас 9 часов 20 минут, да. И если тебе за это утро 4 открытки уже человек, да, прислал.
2: И что?
4: Ну, это странно.
2: Я, ну, это, представляешь, это электронная пиписька. Ну, извините
3: за это. Ну, иногда подпишу, я согласна. Я не буду видеть, что ты мне пишешь. Некоторые люди просто не конкретно тебе присылают. Они делают общую рассылку, поэтому они даже ваших реакций не видят.
2: Да. Может быть, она даже не знает, что вы не читаете. Да, да.
3: А что вас сегодня ждет еще? Самсон Синогной.
4: Может быть, уже поздравили.
2: А что сегодня, день котенка?
3: Ну, Саш, может, там сколько, знаешь,
2: просто у нас тут котята бегают. Я сейчас на улице был.
4: Родились котята?
3: Добрый день.
2: Видимо, да.
3: Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц. ЮАР, Аргентина, из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом и найду ли попутчика, Александр.
2: А для того, чтобы получилось, вам что нужно? Деньги, круто, время или что?
3: Деньги, это очень... время и попутчик, вот видишь.
2: Я так понимаю, ну вот вы один. Вам нужно тратиться только на себя.
3: А вдвоем дешевле бывает.
2: Но в каком смысле дешевле? Что ты это, платишь за отель?
3: Ну, кают, например, да.
2: Не знаю.
3: Ну, если мы про...
4: Ну, маршрут прям очень клевый.
2: Поэтому это круто.
3: Вышел на новую работу, на топ-должность. Есть в компании проблемы, кассовые разрывы, кредиторка, падение продаж и многое что еще. Справлюсь.
2: Ну, вас же взяли.
3: Ну, взяли, наверное,
2: для того,
3: как
2: чтобы вы справились.
3: Кризис-менеджеры.
2: Да, так что вы справитесь, дружище, давайте. Забудьте про отпуск, про выходные, про развлекухи.
3: Всегда потом можно сказать,
2: работайте.
3: Если вы справились, то это вы молодец. Если не справились, то до вас так навертели, что уже...
4: Справиться было невозможно.
3: Вот поэтому в такой ситуации прийти вот в успешную компанию и быстро ее пустить под откос, это нужно иметь талант.
2: Да.
4: Ну, мы вам желаем удачи, чтобы у вас обязательно все получилось.
3: Добрый день. Вчера сломался слив от кондиционера. От старости рассыпалась гофра. Сегодня планирую заняться починкой. Стоит ли сегодня чинить или нет? Ну, вы тоже вопросы задаете. Ну, если есть время, чините. Нет, так нет. Уж настолько-то не нужно использовать нашу рубрику. Чинить ли вам кондиционер?
2: Тем более гофру.
3: Вопрос. На заправке только 92-й бензин, а у меня не ниже 95-го. Как быстро скончается мой автомобиль?
4: Ой, я бы не рискнула. Если есть возможность не ездить, лучше не заливать, мне кажется.
2: Сейчас я за 95-й-то переживаю. Что там вообще внутри? А вы 92-й льете? Мы 95-й.
4: Ну, мне кажется, лучше не заливать.
3: Ездили по работе с нашим водителем и коллегами на машине в Тверскую область. И там, ну, в целом были очереди на некоторых заправках. Некоторые, понятно, особенно маленькие, не сетевые, закрыты были. Но проблем с бензином не было. И мы в какой-то момент искали 95-й и искали, где очередь поменьше и где побольше колонок на АЗС. И приезжаем в маленькую заправку, там вообще никого нет, и горит только 92-й. И он такой: о, давайте заедем. Я говорю: а как? Он говорит: ну, в мой китайский автомобиль можно и 92-й тоже. Я говорю: зачем мы искали тут кругами, где очередь меньше и где 95-й?
4: Вот,
3: залили 92-й без очереди вообще.
4: Из Германии сообщение прилетело: не скончается, 92-й чище.
2: Вам, немцам, виднее? Что ли, я понять не могу.
3: Или вы назло?
4: Очень я не уверена, честно говоря, что 92-й чище.
2: Кстати, как там ваша футбольная команда поживает? Их там не растерзали? Вернулись уже? Поди.
3: Там Франция горит. Вчера была картинка, если выиграет Франция, и такой пожар в Париже. Если выиграет Марокко, и пожар в Париже. В смысле, беспорядки будут в любом случае. Да. Но французы победили. Ждем ваши проблемы. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать, что за проблема?
10: Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц в ЮАР, Аргентину, из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом и найду ли попутчика. Александр, ну, написал Саш, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Богатая
11: доброе.
10: Проблема. Саш, а почему в прошлом году не получилось?
11: Ну, собственно, попутчика также не нашел, но и плюс некие личные проблемы ввязались в это.
10: А почему нужен попутчик?
12: Да, зачем вам попутчик или попутчица?
11: Ну, на самом деле, круиз-то рассчитан на двоих, и если приобретать каюту на одного, то это в 1.5 раза дороже.
10: Ну, вот о чем я говорил, да.
13: А так можно поделить?
10: А сколько стоит на двоих круиз?
11: На человека 800 тысяч. Если на двоих, соответственно, ну, то есть 1 600 000.
10: 1 600 000. То есть вы ищете человека, который готов такую сумму потратить. А в каких числах вы планируете?
11: Вдруг ноябрь, в декабре.
10: Ноябре, в декабре. Вдруг кто-то сейчас услышит из наших слушателей,
12: да, пожалуйста, пожалуйста.
10: И может себе позволить поехать. А вы ищете девушку, парня, кого, или все равно?
11: Да, на самом деле, не принципиально. Девушка, конечно, приятнее, но не обязательно.
10: Нет, ну, мало ли, вдруг вы женат.
12: Нет, ну, тут вопрос вот в чем. Почему я должен или она должна ехать с вами?
10: Ну, это как минимум...
13: Не должен, это же про желание.
10: Экономия.
13: Должен.
10: Если у тебя есть такие возможности, да, ты мечтал тоже поехать, есть время, деньги, и ты можешь поехать.
12: Нет, ну, может быть, есть какие-то плюсы.
10: А сколько по времени? Месяц, да, прям занимает?
11: Ну, сам круиз, на самом деле, дней на 12. А плюс сюда ЮАР, плюс Бразилия, плюс перелеты, плюс там, я думаю, что еще на обратном пути Турцию зацепить. Вот тогда выходит месяц, да.
13: Саша, у вас какая-то программа там намечена, да? Есть какие-то планы по каждой точке? И что вообще в эту сумму входит?
11: Основные города, на самом деле, то есть путешествовать по ЮАР — это Кейптаун, мы с Доброй Надеждой и так далее, оттуда в Аргентину, в Буэнос-Айрес и, собственно, вот этот круиз на корабле на 12 дней, а потом в Рио, ну, из Рио уже в Стамбул, то есть, ну, плюс-минус по времени так выходит.
13: А, кстати, в Рио, говорят, вернулись горбатые киты, я где-то читала, сейчас увеличивается популяция, и прямо сейчас все в Рио едут смотреть китов. 35 тысяч особей уже.
12: Ты говоришь, как будто до Рио, когда Сочи.
13: Ну, человек едет в Рио, сам Бог велел, как говорится, и китов заодно посмотреть. Красотища же.
12: Отсюда лететь куда надо?
11: В ЮАР.
12: В ЮАР.
11: Отсюда в ЮАР старт, да.
12: В ЮАР. Прямые рейсы или...
11: А тоже нужно смотреть. Вот на самом деле, даже посмотрев билеты сейчас на эти даты, удивила их цена. То есть за весь этот маршрут со всеми перелетами это порядка 200 тысяч. что в наше время, мне кажется, довольно адекватно.
1: Да. Ну, кажется, как будто бы,
12: как будто бы да.
13: Безусловно.
1: Тут сейчас в Сочи полететь стоит...
13: Ой, ну звучит очень все это заманчиво, давайте. Конечно. Хочется вам пожелать, чтобы вы нашли хорошую компанию, и у вас все случилось и сложилось самым лучшим образом, Саш.
1: Давайте, номер страницы, номер строчки, Саш. Сейчас Александр Сергеевич, тезка вас, ваш.
11: Да, да, я тоже Сергеевич. Давайте, 32-я страница, 16-я строчка сверху.
1: Добрый день. Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц, ЮАР, Аргентина, из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом найти попутчика.
12: Ей навстречу пес, залая, прибежал и смолк, играя. Вот.
13: Девчонку найдете, значит, попутчицу?
1: Ну, или пес с
13: собакой.
1: С этим путешествием.
12: Ну, либо, смотрите, либо здесь вы пес, и, значит, найдете девушку.
13: Или девушка с собакой найдет вас.
12: Либо, как сказал Игорь, пес с ним.
1: Саш,
13: нет, никакой не пес с ним. Конечно, езжайте, обязательно.
1: Кто-то заинтересуется и напишет нам, мы поделимся контактом. Вдруг вы действительно состыкуетесь, найдете себе попутчика.
12: Саня, давайте, удачи вам.
1: Удачи. 9:40 в Москве. Доброе утро.
7: Подъемники на нашем радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 47 минут в столице.
3: Слушайте, мы тут не прочитали сообщение, мы не эксперты, не автолюбители, поэтому, пожалуйста, не воспринимайте это сообщение как призыв к действию, а лучше всегда проконсультироваться со знающими людьми. Но нас просили озвучить для информации. Класс бензина Евро 3 и Евро 5 – это класс экологической безопасности. Это только про загрязнение окружающей среды и только. Не имеет отношения к октановому числу. 92, 95, 98 и 100, если машина не для 100, то не надо. Страшного ничего. Просто не все топливо с высоким октановым числом будет сгорать в цилиндрах. Так что 92 для 92, а 100 для 100. Не понял до конца. Но в целом...
4: Тоже не понял.
3: В целом нам тут писали, если критическая ситуация и нет 95-го, а машина якобы для 95-го, если 92-й залить, в моменте ничего не случится. Если постоянно на нем ездить, а машина для 95-го, это я читаю сейчас сообщение нашего слушателя, то да, это будет вредно для двигателя. А если разово в критической ситуации, когда нужно доехать, то...
5: Ничего страшного. У меня на крышке написано 92-й могу заливать, но я боюсь, и лью минимум 95-й.
4: Ты можешь лить 92-й.
3: Можешь лить 92-й.
4: Я написано не ниже 92-го, поэтому можешь лить 92-й. Ну, то есть ничего
5: не будет. Муж сказал, или 95-й, слушаю мужа.
4: Вспомни, что он отказался есть твоей оладьи.
5: Нет, он не отказался, он просто наругался, он съел штук 15. Просто сказал, что я опять приготовила вредную еду. Что могу сделать, если не делать?
4: Видишь, какая-то вредная. Ну, что это такое вообще?
5: Ну, вкусно.
3: После гадания пришло сообщение. Я бы поехала с Александром в тур, но муж не отпустит.
5: Слушайте, на самом деле, пока...
4: Он нас отпустит просто навсегда.
5: Пока мы молоды, и вот возвращаясь к Александру, к нашему слушателю, конечно, надо ездить, господи. Пока нет каких-то обязательств, пока нет семьи и так далее. Вы путешествуйте, ездите,
4: Янка,
5: смотрите.
4: А представляешь,
5: мир.
4: Он на самом деле едет, у него и семья, и дети.
5: Да все. Нет, просто... он бы не искал бы спутницу, если бы у человека была семья.
4: А представляешь, вот такая ситуация у человека. Ну, жена с детьми, дома сидеть, надо собака еще.
5: Ну нет, ну что, Саша, такой голос был, ну не может человек с таким голосом.
3: Саша,
5: так
3: да,
5: по-свински
3: понять,
5: себя
3: что
5: вести.
3: Он один. Я же спросил.
5: Ну, конечно.
3: А, и еще вот тут нам все про какие-то...
4: Пилотаж.
3: Александр, вам, наверное, знакомые присадки к 92-му, который из 92-го делает 95-й, и это спасение.
4: Ну,
3: но я думаю, что
4: вам
3: вы и без нас все знаете.
4: У нашего специалиста Ломанова спросить.
3: 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 8903-4700.
11: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки авиатоплива в аэропорты находятся на контроле Минтранса и Минэнерго. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В кулуарах форума «Иннопром» он призвал журналистов убедиться в этом, посмотрев, что самолеты летают и расписание выполняется. Для улучшения ситуации с топливом правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный на стадии его подготовки. Удалось установить россиянина, которого завербовали украинские спецслужбы и обещали ему заплатить за диверсию, сообщили в ФСБ. При теракте, по данным российской спецслужбы, дронами планировалось разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома. После попытки вербовки россиянин сам обратился в ФСБ и рассказал о готовящемся подрыве, утверждают ведомства. В России появится ГОСТ на эталонную полку отечественного вина. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Документ призван сформировать единые и эффективные принципы представления российских вин в супермаркетах и винотеках, передает РБК. Как отметили в Роскачестве, четкие рекомендации обеспечат равный доступ продукции всех производителей, больших и малых, и повысят заметность российских брендов. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет – 1 часа. Для тех, кому от 7 до 11 лет, лучше ограничить использование гаджетов 1,5 часами. А для подростков 11-16 лет – 2. Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с НСН опроверг удешевление меню.
3: Наоборот, дешевые блюда у нас идут плохо. И последние как раз полгода мы как раз запускаем более дорогие блюда. Средний чек вырос от 5% до 15% в зависимости от того, насколько поднимали цены рестораторы. Просто есть компании, которые просто очень осторожно поднимают цены, и люди не снижают стоимость своих покупок. Они просто реже приходят в ресторан.
2: Как пишет «Известия», рестораторы начали пересматривать меню своих заведений, убирая часть дорогостоящих и сложных приготовления блюд, чтобы сдержать рост издержек.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 10.07. Сейчас загадывайте желание. 10.07 время, 10.07 день. Все, я загадал. Все, хватит.
3: Давай. Ну, да, у меня слишком много желаний. 10.08.
4: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Памятная дата. Также сегодня, в этот день, в 1878 году, в Англии впервые футбольный арбитр использовал.

0: использовал свисток. Александр.
1: Да. А Всемирный день лошади вы сказали?
0: Нет, у меня такой даты нет в календаре.
1: Ну, как-то нету. Сегодня ну, даты нормальных даты. Нет, а это... это завтра... Короче, это завтрашняя дата. Всемирный день лошади.
0: Ну, так уж буквально, Александр, не читайте.
1: День лошади. Поэтому прекрасная тема лошади.
2: Обожаю лошадей.
1: Да, да, лошади. Это я когда смотрю на лошади, я понимаю, что...
2: Я тут каталась, не помню, в прошлом году, наверное, на лошади, и такая, скачу, такой красивый конь, такой высокий. И я еду, и сопровождающая девочка со мной тоже, я говорю, слушайте, какой чудесный конь. Она говорит, а он, кстати, продается. Я так подумала, что вот это, наверное, круто, иметь свою собственную лошадь.
0: Ой, Янка. Я сейчас смотрю еще в даты. Сегодня день рождения у Юрия Стоянова. И в этот же день, 10 июля, родился Илья Олейников.
1: Они в один день с разницей, да? В 10 лет.
0: Илья Олейников в 47-м году, а Юрий Стоянов, 57-м. Да, в 57-м. Удивительно. Поздравляем Юрия Стоянова с днем рождения. Ну, давайте к лошадям вернемся, да? Давайте, кто умеет верхом кататься, ездить, может быть, практикует, может быть, профессионально занимается.
1: Так,
0: может,
1: женщина, я думаю, все умеют.
0: Есть. Ну, без шуток, за 300, Александр. А против тех, кто ни разу верхом на лошади не сидел.
1: Наездницы наши. Давайте, кто за лошадью не сидел. На лошади.
2: За лошадью
0: тоже, да.
1: Не сидел.
0: Что разыгрываем, Ян?
2: Разыгрываем прекрасный подарок.
1: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
0: Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Говорю, Янки, как называлась эта французская игра по телеку? Она говорит, крокодил. Паспорту там еще был этот маленький.
3: Я не знаю, о чем ты говоришь.
2: Как эта игра называлась?
3: Французская?
4: Форт Боярд?
2: А, Форт Боярд, господи, вылетело из головы.
4: Не понял.
3: Ну, да, ладно, в общем, давайте. У нас Карина на связи. Карина, кроме пони в глубоком детстве, на лошади никогда не сидела и даже боится подходить. Они кажутся нереально большими. И бабушка в детстве пугала, что если лошадь легнет, то тут же упадешь замертво. Карина, доброе утро.
2: Сзади стоять
5: доброе
2: нельзя.
5: Доброе утро.
3: Сзади
5: доброе
3: точно утро. Не надо подходить.
2: Ну, судя по вашему голосу, все хорошо. Вас лошадь не легала?
5: Не подходила к ней ближе, чем на метр.
2: Предок лошади. Сегодня четное число преимущества вашего соперника. Предок лошади, так называемая герокотерия, появилась 60 миллионов лет назад. В чем была ее особенность и отличие от современных лошадей? Очень были похожи. Маленький рост, огромный рост или клыки и небольшие рога?
5: Я думаю, что огромный рост.
2: Ее рост составлял всего лишь 14 сантиметров. Вот такая была. Смотришь? Вот такая. А вес 5 килограммов. Ну, достаточно такая.
3: Ты показала не 14, а 40, Саша. 14 это прям...
2: Вот, ну вот я показываю 14. Нет, Ян, ну...
3: Вот, 14 сантиметров.
2: Ян, не надо мне говорить, что такое 14 сантиметров.
4: Сашка, привык...
3: Ну, ощущение, что я знаю лучше.
4: Сашка, привык 14 сантиметров вот так показывать.
3: Вот я смотрю.
4: Поэтому у него и пони так.
3: Значит, у тебя рыболовные 14.
2: 5 килограммов. Еще, в отличие от современных лошадей, у герокотерии... Было 4 пальца на передних копытах и 3 на задних. На нижней стороне копыта лошади находится область треугольной формы, которая действует как амортизатор, а также помогает перекачивать кровь обратно по ноге. Как она называется? Мушка, лягушка или пышка?
5: Мушка, лягушка или пышка? Ну, пусть будет мушка.
2: Думать не хотите, да, сегодня?
5: Нет.
2: Лягушка. Ну, раз не хотите, тогда лягушка.
5: Сомневалась между этими двумя вариантами.
2: Ой. Самое короткое слово, обозначающее лошадь, есть в языке кочевников Монголии. Как оно звучит? Ук, ак или лок? Это значит лошадь.
5: Ук пусть будет.
2: Да, это ук. Угу. Будете в Монголии знать. Ну, на всякий случай.
4: Лучше проверьте.
2: Ну, на всякий случай. Ну, чем проверять? У нас...
5: Ну, ты знаешь, это белый.
2: А, ну вот, видите.
3: Просто помню, как вы показываете 14 сантиметров. Сук тоже есть вопросы.
2: Господи, мы теперь эту шутку мусолить будем до утра. Ну, она хороша в моменте. Все, забудьте. У нас куча
3: новых. Ой, не душните, Александр Ангольевич. Прекрасно же.
2: Я понимаю, что мои шутки, они как бы, ну да, достойны цитирования. Но, Ян, ну ты же профессионал. Все. Друзья, если... Кто у нас играет, кто сидит на лошади, да?
3: Да, но я цитировала не твою, а свою шутку, Саш.
2: А вот, кто сидит на лошади?
4: Яночек, молодец.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Играем дальше с Василием. Василий служил на Северном Кавказе в конном полку.
2: На Северном Кавказе.
1: В конном
3: Василий,
1: полку.
3: Василий, доброе утро.
2: Василий, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Слушайте, это очень круто и невероятно красиво.
2: Ну и как вы вообще?
3: Пригодились эти навыки с лошадьми после службы
2: на,
3: в жизни?
2: На ты?
4: На гражданке нет, к сожалению.
2: Каким образом у мордвин по древнему обычаю женщина имеет право ездить на лошади? Вам нужно ответить на один вопрос, и все, и мы вам отдаем приз. В длинной юбке и сидя боком, только надев две пары брюк или с покрытой головой?
4: Давайте пальцем в небо первый.
2: В длинной юбке и сидя боком. А это второй вариант, только надев две пары брюк. Будете у мордвин в гостях, ну просто знайте, если увидите женщину в брюках на два раза. Жеребенок – это новорожденная лошадь.
1: А что значит на два раза?
2: Что-то все расшифровывать надо. На два раза, значит. До достижения двухлетнего возраста, в зависимости от пола, их называют кобылка или конек. А как называют лошадь, когда она подрастает и становится способной перепрыгнуть через ограждение вольера? Отъемыш, кормыш или прыгуш?
4: Давайте первые.
2: Отъемыш. Да, абсолютно верно. Вы только что победили. Ну и последний вопрос. Что из этих напитков предпочтет лошадь в 4 из 5 случаев, если поставить ее перед выбором? Кофе, какао или чай? Я сам не проверял, но так говорят.
4: Дай.
2: Кофе.
1: Им вообще такое нельзя.
2: Можно. Собакам тоже сладкое нельзя. Я тебе говорю, сейчас вопрос звучал, как? Ты защитница животных, что ты за них впрягаешься? Ну, есть же вопрос...
1: Что ж ты сегодня докапываешься, Александр Агущ?
2: Интеллектуальный.
1: Ну, кто покусал, Саша?
2: Мы вас поздравляем, вручай приз.
1: Я вручаю вам приз. Вы идете у нас, Василий, в аквапарк Карибия, представляете?
2: Меня покусала ты.
1: Неправда. Поздравляем вас, Василий, желаем вам прекрасного похода в Карибию. И нашу первую участницу Карину благодарим за игру. Не расстраивайтесь, вам красивого дня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Есть какая-то. Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 35 минут в столице. Сегодня 10 июля. Пятница.
2: Сашка.
1: До 30 градусов сегодня обещают синоптики.
2: Твои новости подъехали.
1: Давай.
2: В Госдуме осудили идею о наказании за измены. Депутат Нина Останина прокомментировала поправки в Семейный кодекс, согласно которым предлагается допускать в брачных договорах наказание за адюльтер. По ее мнению, это лишнее вмешательство в личную жизнь. Ранее она также не согласилась с законом о домашнем насилии. Что касается неимущественных отношений, разве законом можно определить личные отношения? С кем, сколько, в какое время спать? Отметила Останина. Примечательно, что и в прошлом году глава комитета по защите семьи резко раскритиковала похожую инициативу. Тогда она сравнила идею о штрафах за супружескую неверность с поиском блох в чужих постелях.
1: А такая инициатива реально выдвигалась?
2: Со слов Останиной, общее падение морали нельзя урегулировать законом. Ну, я думаю, что кто-нибудь там, знаешь, как это часто бывает, предложил. И...
1: Самый аморальный, причем, наверное, это... депутат предложил это.
2: Это все разлетелось в средствах массовой информации. Уже чуть ли не написали, что закон принят.
3: Ну, вот здравый комментарий, нечего вообще лезть в чужую жизнь.
1: Насильно мил не будешь. Это кто сказал? Не помню.
2: Нет, но там была инициатива штрафовать за супружескую измену. Он изменил, вот, заплати штраф. Причем штраф не
1: куда
2: тому,
1: деньги
2: не тому кому ты изменил,
1: можно спросить, куда,
2: а государству.
1: Куда идут деньги? Куда идут? Вот у нас есть утильсбор, да? А деньги идут на утилизацию автомобилей. Хотя ни одного завода, утилизирующего автомобиля на территории Российской Федерации нет. Так вот у меня вопрос, деньги за измену, куда они пойдут? Куда? Куда деньги идут?
2: В казну,
1: идут?
2: Куда?
1: В какую казну? Ну, конкретно куда? На образование.
2: Саш, ничего тебе не могу сказать.
1: На медицину.
2: Это же
1: куда?
2: Была просто
1: куда? На социальные службы.
2: Это же
1: куда?
2: Была просто инициатива.
1: Так вот, с этой инициативой пора заканчивать. Срочно всех в поликлинику. Пройти медосмотр, потому что мы с такими законами скоро вообще будем на коленях ползать. Извините.
2: И о погоде.
1: До 32 градусов обещают сегодня синоптики, и возможны дожди, но при этом и солнце.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 44 минуты в столице, сегодня 10 июля.
3: Сегодня нашему радио Пермь исполняется 25 лет. Хочется передать огромный привет всем коллегам и всем слушателям нашего радио в Перми и поздравить с этой красивой датой. А завтра нашему радио Санкт-Петербург, ну если мы говорим про день в день, да, исполнится 25 лет, и, конечно же, мы в Питере тоже отправляем все наши лучи добра, поздравлений и благодарности.
2: Да, и в Питере мы все эти годы были в честь этого события, а вот в Перми мы еще не были. О чем думает Пермь, я прошу прощения.
3: Ну, можно на,
4: очень хочется.
3: На 30-летие можно сгонять.
2: Это через 5 лет, Игорь. Я сейчас нахожусь в таком возрасте.
4: А давайте на 25-летие сгоняем.
2: Когда каждый год как последний.
3: Нет, в принципе, этот год 25-летие можем еще успеть.
4: Вот.
3: В Санкт-Петербурге мы были на нашем городе, где отмечали 45 лет Ленинградскому рок-клубу, 25 лет нашему радио Санкт-Петербург. Пермь, большой вам привет.
2: К руководству Перми, пермского нашего радио. Вы что?
4: Ну, мы давайте исправим вот это досадное
2: хотите
4: недоразумение.
2: Испортить себе эту карму? Зачем? Зачем вам это нужно?
4: В общем, ребята, мы уже пакуем чемоданы.
2: Да, вы знаете, мы, к сожалению, вернее, только сейчас узнали, что у нас, оказывается, к счастью, сегодня экскурсия, да? Мы хотели уже тут все уехать, но оказывается экскурсия, поэтому мы всех, кто придет на экскурсию, ждем, конечно.
3: Ну и все города наши, кто будет отмечать и завтра, и в ближайшие дни, Мурманск, Петрозаводск, Ижевск, Сочи, всех поздравляем с днем рождения, и спасибо большое, что вы являетесь частью нашей большой дружной семьи под названием «Наше радио». И всех слушателей из наших городов.
4: С праздником.
2: Да, да, мы присоединяемся с праздником, потому что день рождения любимой радиостанции – это праздник любого, кто слушает ее и кто на ней работает.
3: Да. А помните, Александр,
2: конечно, нет,
3: когда но... вы еще не экономили?
4: Те золотые времена.
3: Как проходили празднование дня рождения. Я помню, у нашего радио был традиционно летом День здоровья, когда мы все выезжали на природу всем коллективом, причем всем, не только эфирные сотрудники, а все службы, все коллеги, от офис-менеджера до ведущих.
4: Где эти традиции сегодня?
3: И мы на кораблике шли по реке, потом останавливались в уютной бухте. Дальше активные спортивные игры, соревнования, эстафеты.
2: Да, бухач.
3: Ну, это уже по желанию.
2: Да, это было по желанию.
3: Желали все. И Минздрав Александр предупреждает.
2: Предупреждает, нет.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Ни в коем случае не повторяйте наших ошибок.
2: Это было времена, когда мы не экономили.
3: И деньги были, да?
2: Причем не экономил не только Сашка. Не экономила радиостанция.
3: Другие времена
2: это,
3: были,
2: это сближало. Очень, давайте вернем. Очень сильно сближало. Слушай, ты знаешь...
4: Времена, когда Сашка не экономит.
2: Это были времена, когда ты мог увидеть закрытого человека в раскрытом виде.
4: Это было... Совсем в раскрытом?
2: Совсем в раскрытом виде. Вот. Про кого даже никогда не подумаешь. Ты думаешь, боже мой, удивительный человек.
3: Это, кстати, была проверка новых коллег, которые иногда потом не выходили на работу, стесняясь.
4: Никогда.
3: Да, ну, да, так они раскрывались, их характер раскрывался, что почему-то казалось, что они не смогут ужиться в коллективе, хотя, конечно, это не так.
4: У всех были исключительно приятные воспоминания, да?
3: Безусловно, да. И наши музыканты.
2: Нет, ну, такого, чтобы вот у нас никогда такого не было, чтобы там кто-то гнобил потом или еще что-то там надсмехались и так далее. Ну да, видели человека, улыбались и все.
3: Ну тогда еще не были.
2: Просто сами люди.
3: Так вот телефоны с камерами, да, никто никого не снимал.
2: Сами люди, ну и понимали, что зачем это снимать. Угу. А, и сами люди были, то есть от самого человека зависело, пройдет он это или нет, или сломается. То есть это тут вот специально никто над ним не издевался. Никогда.
3: Янка сейчас так на Сашку смотрит. Ты переживаешь, что не застала эти времена?
4: Нет, я не то чтобы переживаю. Я просто переживаю, что очень многие хорошие вещи с моим появлением закончились. Я ищу в этом некий тайный
3: смысл.
4: Янка,
3: мы тоже хотели бы за $100 в Египет летать, но уже не полетишь. много хороших вещей закончилось еще до тебя в эфире нашего радио.
4: Ну да.
3: Ладно, дорогие друзья, все это шутки. Мы хотели бы пожелать вам хороших выходных.
2: Да.
3: Погоду обещают разную.
2: Погоду обещают регионах. Вообще жаркую. В Москве и Московской области этими выходными днями будет до... Вот сегодня 30, завтра 28, в воскресенье уже будет похолодание.
3: Не знаю, в моем прогнозе и утром, и вечером дождь, сегодня, завтра и
2: дожди будут, да, но просто день. Жарко будет, дожди будут.
4: Ну, вообще солнышко появилось, так что...
3: Ловите момент.
4: Надежда есть.
2: Конечно, июль.
4: Ну, хороших выходных, ребята, всем.
3: Вечером Саш с Яной услышите в чартовой дюжине.
2: Любим вас.
3: Пока, берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: 255? 45? 55!
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожной работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в угадай мелодию, танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая

0: Например, под дневное развлекательное шоу «Радио кафе Маяковский», вещание которого мы начинаем прямо сейчас. Время.
1: Всем привет,
0: столица, да. Черноземья, 11 часов 4 минуты. Мы начинаем.
1: Помчали.

а ну жги, давай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Мне нравятся сегодняшние запрещенки. Говорят, не суетитесь и не спешите. Ну, это же здорово. То есть на полном,
2: мы любим такое, да?
1: Конечно, на полном расслабончике, в каком-то размеренном потоке.
2: Летом, в жару, да. Да какая красота.
1: Нам что, нужно сегодня разве покорять какие-то вершины? Нет.
2: Ну, может, кому-то и нужно, нам точно нет.
1: Но если дедлайнов понаставляли, да, и вот сегодня уже все та самая черта, которую необходимо преодолеть, чуть-чуть поспешите, дальше опять расслабьтесь и все.
2: Это прекрасно.
1: Да, мне нравится. И не назначать свидание под березой. Ну, мне кажется, что только под березовики сейчас. Да, назначать свидание под березой. Ну, а кто еще?
2: Кстати, а пошли уже эти грибы?
1: Я видела, что люди начали травиться.
2: Значит, грибы пошли, все хорошо.
1: Да, да, что-то они перекусывали, скорее всего, грибного рода. Будьте с этим аккуратны. Не знаете, не суйтесь туда. Ну, просто сходите, ну, найдите что-то большое, даже пусть мухомор. Сделайте прекрасную фотографию, которая подойдет, возможно, даже для аватарки. И все, и
2: как рыбаки. Они поймали рыбу, сфотографировали с ней и выпустили назад. Многие так делают.
1: Это, кстати, считается сейчас гуманно. Это тренд даже какой-то. Забыла, какая-то рыбалка.
2: Перестали рыбу есть, стали ее ловить и отпускать.
1: Да, вот так же с грибами делайте.
2: Поймал деценеводом золотую рыбку.
1: И отпустил.
2: И не исполнила она никакие
1: его желания. Вот это уже... становится
2: новые
1: неприятно.
2: Сказки.
1: Хотя бы корыто. Хотя бы. Ладно, там эти столбовые дворяне, владычицы морские, это все можно оставить. Просто хотя бы корыто.
2: Ну, избу-то уж. Давай корыто и избу.
1: Корыто и изба. Да.
2: Договорились.
1: Ладно, берем.
2: Еще есть примет сегодня, что если выпал дождь, то 7 недель будет дождь. Да. Так что загадываем, чтобы дождя сегодня не было.
1: По-моему, он будет.
2: Вот мне тоже как-то прогноз погоды об этом говорил, что как бы может быть, ну, тучи зловещие ходят над нами периодически, заходя на территорию нашу. Вот, но если то 7 недель, это так себе.
1: Погода, она как женщина. Да, нет, наверное, может быть, скорее всего, но это не точно. Да. Давай подождем, увидим. Нет, это уже, кстати, мужское. Подождем, увидим, и потом. Это уже к погоде не относится.
2: Вот, еще сегодня, помимо того, что чего там под березы, я опять забыла, кроме
1: свидания нельзя назначать. Я бы и не пошла. Но вот если у него нет, как его называется, панам, картуз и цветок.
2: Ромашка.
1: За ушком, конечно, не торчит.
2: А баян?
1: Баян, конечно. Он в руках не держит, ну какое свидание под березой? Ау. Так я вообще, конечно, замужем. Я бы и на другое свидание не пошла. Но вот если баян и цветок за ушком можно было.
2: Уже хорошо.
1: Так,
2: еще сегодня можно, что можно делать.
1: Что
2: вот
1: же?
2: Под березы нет, а можно приглашать в дом гостей и угощать их, не поверишь, кашей с маслом.
1: Кашей с маслом.
2: Интересно, кто-то давно ли кормил гостей кашей с маслом? И ходят ли к нему в гости после этого? Вот в чем вопрос.
1: Если будете экспериментировать, пожалуйста, молю, снимите короткое видео с лицами гостей.
2: Гостей.
1: Когда говорите, ничего приносить не нужно.
2: Каша, опять же, разносол такой, да? Каша манная, вашему вниманию, рисовая, гречневая, какая еще там она была, перловая.
1: Гречнево-рисовая, когда, знаешь, кастрюлю из-под гречки
2: это
1: сразу не помыл.
2: Каша Золушки,
1: потом она не отмывается.
2: Которая не разобрала все-таки, ни задание не осуществила и не отобрала эти, вот, не рассортировала по пакетам.
1: Чечевица у нее, наверное,
2: ну,
1: была.
2: Ну, неважно.
1: Ну, это не
2: смеси,
1: точно.
2: Короче, в игре. Вот здесь, хотя, с другой стороны, почему бывает рис смешанный бурый с белым и считается прям полезно, и как, почему нельзя смешать другую крупу?
1: Медведя бурого с белым. И рагу. Ох, закачаемся.
2: В рагу,
1: конечно. Это вообще все шутки прочь. Я еще увидела, что сегодня, только в 2001 году, Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам. И я подумала, подождите, в 2001, а что же было
2: до этого свистуны водились.
1: Конечно, и при царе еще каралось. Потом посмотрела статью.
2: Потом вспомнила, как был при царе.
1: Потом вспомнила, как был в Союзе в 1920-м. Законодательно запретили ездить на машинах без глушителя. Что сейчас подзабыли, наверное, периодически.
2: А курение разрешено было у нас очень долго во всех кафе. В 2000, мне кажется, 12-м или 14-м его запретили. Могу путать годы, ну, примерно вот в этот период запретили курение в кафе. И все так тогда возмущались, что надо выходить на улицу. Угу. Все же привыкли пить чашечку кофе, ну и при этом с сигаретой сидеть. И тогда казалось сейчас это невозможным. А сейчас ты просто даже не представляешь, чтобы люди сидели вот в закрытом помещении, да, и курили. Возмущались тогда.
1: Только недавно заходила вот в ресторан, в котором была последний раз где-то в 2012-м, когда все было можно. И я просто вспомнила вот эту картинку. Я думаю, ну это какой-то ужас. Я категорически сейчас против. Я совсем не хочу сидеть есть, чтобы рядом кто-то смолил. И потом, если ты человек, ведущий, например, здоровый образ жизни, когда ты выходишь, а одежда твоя...
2: Да, волосы, одежда просто невозможно. Но порой заходишь и хоть топор вешай. Угу. Настолько дымно, настолько накурено.
1: В общем, это вот по истечении лет становится понятно, что это вообще замечательная
2: некоторые запреты,
1: инициатива.
2: Они вообще на благо.
1: Да.
2: На благо человечества.
1: Как мы вообще с чего начали,
2: перешли,
1: чем закончили.
2: С подберезовиков
1: на запреты. В общем, мы поддерживаем, если что, песня.
0: Радио Кафе Маяковский.
3: Слышу, грозы гремят,

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца 2026 года. Она будет состоять из 3 корпусов высотой 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице №1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции волонтер Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы и член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Калачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине, собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой. По сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли в апреле. Благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц, сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Хотела только что сказать, что тему сегодня мы взяли насущную, а потом подумала и оказалось, наоборот, не насущную, потому что сейчас вы поймете, к чему я веду. Лето – это период свадеб, а предложения делают немного до, чаще всего год за три, даже до того самого лета.
2: Я думала, за месяц хотя бы скажешь, но все-таки в ЗАГС надо подавать там как через месяц или больше. Ну, короче, не меньше месяца должно быть.
1: Ну, ж как, сначала кольцо поступает, да? Дальше нужно какой-то ответ.
2: У всех по-разному.
1: У всех по-разному, это я согласна. Потом уже начинается, идем в ЗАГС, не идем, там свадьбу играть, не играть, родственники, кредиты, платья или бесы, или куда-то едем. Ну и, в общем, кто-то приходит к самой свадьбе через большое количество лет.
2: Время. Кто-то вообще не доходит.
1: Кто-то вообще не доходит, да, и такое тоже бывает. И это даже хорошо, я считаю.
2: Ну, мы сегодня вообще ни разу не про свадьбы.
1: Да.
2: Все-таки про то, как делали вам предложение. Или вы, например, знаете о том, как экстравагантно кому-то сделали предложение.
1: Может, вы были соучастником, например. Соучастником предложения у друзей.
2: Я столько раз наблюдала вот это вот предложение руки и сердца в кинотеатре. Народ, короче, заморачивается по полной программе, то есть снимает видеоролик, ставит его перед сеансом, и, соответственно, в конце там парень говорит, ну, он сначала там что-то рассказывает, ну, или какое-то сюжетное действие какое-то происходит, и в конце он говорит, выйдешь за меня, и весь зал кричит, ну, сейчас уже в залах не очень много людей, а в былые-то времена...
1: Три человека
2: да,
1: такие,
2: былые-то
1: ура,
2: времена
1: Горько
2: было много,
1: говорит, да?
2: И они говорили, давай, давай, ну, или там что-нибудь кричали. Вот, и она там чаще всего отвечала, нет, но один раз... Ой, чаще всего отвечала, да, но один раз было нет. Мне так жалко парня было, невозможно вообще. А он какой-то курсант. И бедолажечка он с этими цветами.
1: Да, что жалко, может, он ее видит второй день. Ишь, чего придумал.
2: Мне кажется, вообще все, что Бог не делает, все к лучшему
1: конечно,
2: на самом деле.
1: Конечно.
2: Нафиг она такая нужна.
1: Я вот поэтому согласна со всеми комментаторами, кто за публичные предложения, потому что это вроде романтично, вам запомнится. И тут же я согласна со всеми, кто против публичных предложений, потому что, ну, вдруг это кому-то одному взбрело, что уже вот пора, и можно, и хочется.
2: Да, а другой вообще не думает,
1: конечно,
2: про это.
1: Под таким давлением ты должен вам еще сказать, нет-нет-нет, извините, простите, идите там куда подальше по своим делам. Это же очень сложно.
2: Но опять же, как все говорят, ну, скажи ты при людях, да, не позорь человека, а потом как-то договоритесь, что, ну, как бы я погорячилась.
1: Да, нет. Да, нет. Да, что ты делаешь вообще? Конечно, нет. При себе приди, пожалуйста.
2: Может быть, потом, когда-нибудь.
1: Грань танка. А кто-то считает еще публичные предложения очень истовой пошлостью. Знаешь, когда... где же это я видела? А, около казино на Красной Поляне.
2: И в казино делают предложение.
1: Ну, выпадет зеро, значит, женимся. Тогда и разберемся. Ну, нет, там рядом просто есть огромные экраны. Вот что-то я такая иду, и там... какие-то фейерверки, раз, два, и что-то на экране неистовое. И, в общем, потом, выходи из меня, по-моему, какие-то розовые буквы. И я такая, ой, ну это, конечно, запомнится. Потом думаю, ну и пошли. В общем, сложно найти какую-то золотую середину, прикольную, и то, и другое.
2: Мне вообще кажется тоже, что такие моменты довольно-таки, как сказать-то, интимные, можно сказать. Зачем выносить на люди? Ну, то есть это ваши личные, как бы, дела.
1: Конечно, ну снимите Reels, потом выставите в соцсети, как это было. И посмотрят не ваши 5 друзей, да, воочию, а все ваши 100 подписчиков.
2: Ну, то есть Reels все-таки нужен. Я и тут про романтику, про то, что это должно быть очень камерно, душевно, не знаю, лампово, как нынче принято говорить. Reels снимите Reels.
1: Не, ну просто обычно сейчас так и происходит. Это праздник для двоих. Счастье, любовь, тишину. И вот она такая, и чисто его рука сфотографирована, какое-то небольшое кольцо где-то там на заднем плане. И все равно в итоге все знают. То, что хвастовство где-то в природе человеческой. В общем, хотелось
2: бы... такими событиями пусть хвастаются. Это хорошее событие.
1: Да,
2: мы рады.
1: Хотелось бы у наших спросить, что они думают на этот счет. Каким вообще должно быть идеальным предложение? Камерным или грандиозным? И какое оно было у них? Либо о каком мечтается? Да? Ожидание реальности и мечты. Ну, а потом напишите своей реальности когда-нибудь, когда это случится. О-о-о! И на поверхности. Вот уже многие говорят, что счет нужно в кафе делить пополам. Я
3: категорически против. Кто же в современном мире имеет право делать предложение? Только мужчины или уже и женщины?
2: А, вон ты как решила, глубоко копнуть.
3: Сами, с усами. Высказывайтесь.
2: Нечего ждать милости от природы. Берем все в свои руки.
3: Да, высказывайтесь в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». У нас сегодня два билета на концерт группы «Какой?» Правильно, класс! Это ты должна была, Лена, сказать, как бывшая учительница. Чай!
2: Поднимите, дети, руки.
3: Все, погнали.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге ввели режим ЧС на территориях пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Жители домов, попавших в зону ЧС, эвакуировали. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, 7 из них – дети. Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского порта в Таганроге. Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильинского НПЗ в Краснодарском крае. Оно началось ночью после атаки беспилотников. Фрагменты сбитых дронов также обнаружили во дворе частного дома и на одном из предприятий в станице Северской. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Смерч обрушился на село Ургуново в Башкирии. Стихия сорвала крышу, повредила провода и трубы газопровода, сообщили в местной администрации. Там заявили о начале восстановительных работ. Накануне республиканский главком МЧС предупреждал, что местами в республике должны пройти сильные дожди, ливни, грозы, град. Прогнозировалось шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени космической ракеты. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море, сообщает Синьхуа. Ракета была запущена в 12:15 по местному времени, и примерно через 6 минут после старта первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении. Ракета вывела на заданную орбиту спутник. Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жизнь на 15 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости. Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так вице-премьер ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни. По словам Голиковой, люди часто говорят, что им не хватает времени на спорт или культурные мероприятия. Однако все это неотъемлемые элементы здорового образа жизни. Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую купюру. Как сообщает пресс-служба регулятора, банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитные комплексы и оформление лицевой стороны повторяют характеристики аналогичной купюры 2022 года выпуска. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Британская рок-группа Rolling Stones выпустила свой 25-й студийный альбом под названием «Foreign Tans» – «Иностранные языки». В его создании приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чет Смит. Новый альбом уже охарактеризовали как наполненный блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Школьник из Москвы, набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, решил пересдать экзамен. Он считает, что готов вообще на все 100 баллов, а 99 вышло из-за ошибки. Вот представляешь, всем бы такую уверенность и, не знаю, там, в себе, в своих знаниях, в умениях, как у этого парня.
4: Нет.
3: Но вот что мы знаем на 100 баллов, точнее на 100%, это то, что в ближайшие 2 часа будем подчивать вас нашей музыкой в радио «Кафе Маяковский».
4: Пожалуй, на этом все.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: 10 июля у нас сегодня, и в мире отмечается День Николы Тесла. Ну, почему? Потому что он родился, собственно говоря, 10 июля.
2: Вообще... Колька наш.
1: Ну, не наш, но Колька.
2: Колька не наш.
1: Николка, я бы даже сказала. Николка. О нем говорят, что это человек, который изобрел 20 век. Ну, потому что очень многие известные изобретения, и они либо начинались с него, либо, правда, на нем же и закончились, да? То есть тут такая вот она, и переменный ток, и беспроводная связь, и радио, и электродвигатель, и всевозможные инновации физики. А уж сколько ему приписано всяких легенд и мифов, что из-за него там и Тунгусский метеорит упал в Сибири в 908 году. Все потому, что это он свои эксперименты проводил по беспроводной передаче энергии, что ж это вот там разверглись хлеб небесные, как говорится. И там всякие другие, и генератор землетрясений, что это землетрясение из-за него. Он изобрел типа мощный какой-то прибор, который вызывает в том числе реальные землетрясения. А уж это оружие лучи смерти. Такие пучковое оружие, которое уничтожает типа самолеты на расстоянии, которое типа тоже изобрел Никола Тесла. И фильмы снято, да, сколько написано всего. Ну, мой любимый, это, конечно же, «Престиж» нолановский, где Хью Джекман играет, и кто-то еще там из известных.
2: Ну, Хью Джекман и второй.
1: Да, ну, и второй. Он реально классный, вот эта борьба фокусников, иллюзионистов, точнее, когда начало века 20-го, и как они с друг другом боролись, и в это время Никола Тесла делал свои изобретения и помогал, так сказать, одному из этих иллюзионистов победить, что ли, другого. Ну, точнее, он там не помогал, но не суть вообще. Ладно, не бог с ним. Фильм действительно впечатляющий, особенно там есть сцена, где он размножил кошек, когда шляпы накрывала кота, и кот исчезал. А потом выходит герой и видит, что, так сказать, за бортом хозяйства есть много-много-много черных кошек. Они просто так вот, таким образом, как сказать, дублировались. Да, исчезали, и все там скапливались.
2: И вообще удивительная персона. Я помню, что смотрел, наверное, какой-то подкаст про Теслу, как обычно, ничего не помню, но сделала одинаковые выводы по поводу всех великих людей. Они все обладали феноменальной памятью. Вот, про Теслу тоже так говорят.
1: Энциклопедическими знаниями, потому что, ну, а как, все инновации, как говорится, рождаются на стыке. Знаешь, такое-то выражение, да? Инновации рождаются на стыке, сказал сантехник Петров и добавил коньяк в пиво. Но мы не рекомендуем.
2: Вообще не осуждаем абсолютно.
1: Стыковать. Так и здесь. У него тоже все инновации, они как раз надо понимать и то, и химию, и физику, условно говоря, и много-много других наук, чтобы как-то все это в твоей голове соединялось, и потом получались те самые электрические разряды, наверное, принесшие больше всего известность Николе Тесле, и вот эти знаменитые его фотографии, где он сидит на фоне кучи вообще молний, которые из этих шаров тесловских вылетают. На самом деле, это была одна из первых монтажных фотографий. То есть сначала в темной комнате сняли эти молнии как раз, ну, потому что просто по светлушку они не видны на фотографии будут. А потом уже с другой фотографии монтировали туда спокойно сидящего, читающего книгу на фоне этих сверкающих молний самого Николы Теслу. Ну, вот как забавно, человек, который породил еще и фотомонтаж, в том числе своим, просто своим существованием.
2: Ну, да, вообще, если посмотреть в интернете биографию, то ли 300 патентов, ну, бесконечное количество всего. Это то, что вот запатентовал, а в чем еще поучаствовал, неважно, там, в конкурентной борьбе с кем-то, да, подтолкнул кого-то на какую-то идею, бесконечное множество. Я была в музее на Эмеретинской набережной, есть потрясающий музей.
1: А где у нас Эмеретинская набережная?
2: Сочи. Ну, как Сочи? Олимпийский парк. Вот то, что строили для того, чтобы там прошла Олимпиада в 2014 году.
1: В Сочи 300 лет не было.
2: Вообще сильно рекомендую. Это там, где красивые фонтаны. Он интересный, там потрясающий.
1: Самому Тесле посвящен музей.
2: Да-да-да. Там все работает, все отовсюду пуляет, молнии летят, можно и через палец, как какой-то разряд запустить. И я как раз вызвалась поучаствовать в эксперименте. Вот как раз той самой фотографии, когда тебя сажают в клетку, закатывают в отдельную камеру и бьют вот этими молниями со всех сторон. Это очень увлекательно.
1: Щекотно.
2: Ну, да нет, в этот момент ты ничего не чувствуешь, но понимая, что все будет нормально, все равно есть какая-то маленькая тревога. Такая, ну, а вдруг именно сейчас пойдет что-то не так? Какой же там интересно...
1: разряд.
2: Да-да-да, какой же там разряд? Я его
1: сразу выучишь 10 языков. Вот как они...
2: Я об этом тоже думаю. Может, какая-то экстрасенсорика, оно сейчас тоже, знаете...
1: На пользу к деньгам.
2: Ну, да.
1: Будущее предсказывает.
2: Экстрасенсорика, к сожалению, правда, к деньгам. Да, так что вообще, будете в тех местах, обязательно заходите.
1: Заходите. Ну, а сегодня день рождения у Николы Теслы. Вот так вот мы его и поэтому и вспомнили.

0: Маяковский.
1: Путь один, конечно, в сообщество нашего радио Воронеж ВК для того, чтобы вместе с нами порассуждать на тему того, как должно выглядеть реальное, нереальное, идеальное. Идеальное и нереальное предложение, на ваш
2: руки
1: взгляд.
2: Руки и сердце.
1: Конечно, да. А, точно, не предложение купить кабачки по 30, там, когда они везде по 60.
2: Так, ну что, давайте начнем-ка.
1: Вот Евгения пишет нам. Сама, говорит, мужу делала предложение, он никак не решался, а мы уже жили вместе. Однажды приехали в гости к родственникам в деревню, был июль, а бабушка говорит, вот соседка свадьбу задумала, а кто же летом женится? Ничего на огороде нет, свадьбы надо играть осенью, круто. Под фрукты и овощи тогда будет богатая свадьба и сладкая жизнь. Мы домой приехали, я игристая принесла из холодильника и говорю будущему мужу, открывай, а он глаза вытаращил, не поймет. Ну, я выдохнула и сказала, давай поженимся. 17 лет, дети-двойняшки и много счастья с той поры.
2: Вот так.
1: Круто.
2: Про что мы с тобой говорили? Не возьмешь дело в свои руки, ничего.
1: Никто не возьмет дело в свои руки.
2: Не тронется с места. Вот Юрий, кстати, это подтверждает. Говорит, конечно, хватит старообрядничать. Я за то, чтобы мне сделали предложение. Выхожу я из гаража на закате. Она стоит коленкой на подоле своего платья. В руках букет из вяленого ерша. Рядом на деревянном ящике два бокала пенного, которые мы с залпом выпьем на брудершафт после того, как я, возможно, скажу «да». Но это не ли романтика?
1: Так, ну, во-первых, Минздрав предупреждает, да, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит.
2: К добру не приведут.
1: Во-вторых, Юрий, прошу напомнить, не далее, чем вчера, да, вы писали о том, что нравится вам вообще в одиночестве смотреть фильмы, чтобы
2: никто не мешал.
1: Султанов, Сулейманов вот этих вот своих
2: не включал турецкий.
1: Включали, да.
2: Сериалов.
1: А тут уже вот сегодня он и от предложений не откажется.
2: Но если будет сопровождение соответствующее, понимаешь, вот это вот состояние.
1: Ой,
2: коленкой на подоле своего платья.
1: Честно говоря, я уже тоже ж такое захотела.
2: Чтобы вот так.
1: Ну,
2: у меня подруги, парень сделал предложение, ну, как не предложение, ну, скажем.
1: Это был больше отказ, но мы называем это предложение.
2: Нет, ну, так, полупредложение с букетом редиски. Вот он ей подарил букет редиски. Ну, скажи же тоже хорошо.
1: Букет редиски?
2: Ерши, конечно,
1: и никакого,
2: наверное,
1: кольца,
2: лучше.
1: Да? Может, она кружку хотела,
2: и
1: а вы предложение. Может, вы что-то перепутали, я не знаю.
2: Бублик. Такой.
1: Бублик. Романтично.
2: На руку.
1: Это романтично, но знаете что? Посидите дома с такой своей романтикой. Мы на рекламу прервемся. Вы заходите, пишите. У нас два билета на концерт группы «Чай».
0: Маяковский. Наша реклама.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости. В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилова. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилова на 2000 мест планируют построить до конца 2026 года. Она будет состоять из 3 корпусов высотой 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции волонтер Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Калачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине, собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой. По сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли в апреле. Благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц, сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Не, в одного, конечно, в предложении не поиграешь. Это только если целоваться, можно учиться на помидорах. А это уже делать нужно перед кем-то.
2: Господи, я не знала даже о том, что целоваться можно учиться на помидорах. Сколько нам открытий чудных. Ой, мы темные. Мы-то все больше как-то на людях. Оказывается, можно сначала на кошечках отработать.
1: Да-да, на кошечках, на помидоры. Никаких кошечек. Это как-то, ну, броня, что ли. Фу! Ну и гадость. Сегодня про предложение говорим. Руки и сердце. Какое оно идеальное, на ваш взгляд? И как у вас это все происходило? Ожидание, реальность тоже интересно.
2: Да. Наталья рассказывает. Привет, наши. Вот, я очень люблю, когда делают предложения в общественных местах. При всех, так сказать. Чтобы при свидетелях, я
1: конечно.
2: Понимаю.
1: Наталья у нас еще и сваха по совместительству. Мы
2: да.
1: тоже помним
2: видимо,
1: по предыдущим комментариям.
2: Видимо, она их видела, перевидела этих предложений. И в ресторане видела, и в спортзале даже видела. Мы все перестали заниматься и хлопали в спортзале. Далее, представляешь, все такие немножечко пахучие.
1: Ну, это как, почему?
2: А смотря как заниматься?
1: Смотря как заниматься, смотря чем пользоваться до этого.
2: Ну,
1: то есть
2: ладно.
1: Пренебречь каким-то там дезодорантом или наоборот.
2: Не знаю почему, но для меня это всегда так трогательно, и я всегда так переживаю сильно, с эмоциями, аж до слез. Муж всегда удивляется, как так можно переживать. А я вот все на себя примеряю, все чувствую, как будто именно я невеста, и как будто именно мне это предложение прямо сейчас и делают. Вот да. Наталья у нас такой человек.
1: Наталья там еще и продолжает, что муж ей делал предложение в милом уютном ресторане 19 лет тому назад, но не при всех. Просто сказал, давай сходим поужинать сегодня туда-туда-то. Она с радостью согласилась и, собственно, говорит, давай, конечно, и маму мою возьмем. Он говорит, не, мам, брать не будем. А я ему, да давай возьмем.
2: И маму мою возьмем.
1: А он говорит, что она... А я говорю, а что она на дом будет сидеть? А он опять, нет, давай не будем брать, давай без мамы. Помню, что тогда я очень удивилась, что он маму мою брать не хочет, если мы просто поужинать идем. Только потом дошло, когда во время ужина он коробочку с колечком достал. Ну, конечно, маме было бы обидно. Ей колечко никакого не было приготовлено.
2: Да. И маму возьмем. Нет, маму не возьмем. Ну, а что маму не возьмем? Да давай маму
1: это
2: возьмем.
1: Смешно. Когда кто-то что-то скрывает в благих целях, а ты такая, ну, нарастает уже конфликт.
2: Да-да-да. Что он имеет против моей мамы?
1: Да, что здесь вообще происходит?
2: Почему мы ее не берем?
1: Да, кажется, такой человек мужья мне не подходит. Ну, или как там, не знаю. Так, ну-ка, Анастасия. Говорит, я за камерность. Но каждому свое. К моменту, когда мне было сделано предложение. Мы были знакомы год, но несколько месяцев до начала, до часа икса жили в разных городах, поскольку теперешнего супруга родина послала после выпуска из военного института за полярный круг служить, а мне еще год в институте доучиваться надо было. Так вот, отправляет его в командировку в Питер на несколько дней. У меня как раз отпуск и масштабные планы по картофельно-уборочным работам на многочисленных плантациях родственников. Но увидеться капец как хочется. И предчувствие какое-то было, что ехать обязательно надо. Бросаю картошку, бегу за билетами, а их нет. Кое-как смогла урвать последний билет на автобус Брянск, Санкт-Петербург. И вот я в Питере днем гуляю, он своими служебными делами был занят, а ночью мы уже изучали Питер вместе, и в одну из таких прогулок дошли мы до Казанского собора. Он мне говорит, подожди минут, пойду мороженку куплю. Ну ок, пишет Анастасия, стою, любуюсь собором, через минуту оборачиваюсь, стоит мой суженый на колени с букетом цветов, говорит, выходи за меня. Вот думаю, за мороженкой сходил. Я как приличная сразу ответ не сказала, но через пару часов ответила. Да.
2: Ах, ничего ой! Себе,
1: интриганка.
2: Анастасия! 2 часа человека мариновали.
1: Мурыжили,
2: как так можно?
1: Мутузили. И оставляли в ожидании неистовом.
2: То есть он вам кольцо, а вы затаились. И что? Как вы сказали, что, ну...
1: Вот так, спасибо.
2: Надевай.
1: Выйдешь за меня, так, спасибо. Я тебя люблю, спасибо.
2: Вот тебе кольцо, да, вот рука.
1: А что, дело ответственное, каждый имеет право подумать.
2: Подумать.
1: Ну, красиво, романтично.
2: Да.
1: Вообще.
2: Не, ну, наверное, сразу было понятно, иначе бы она не ехала вот так вот на перекладных к нему в Питер, не рвалась бы.
1: Картошку отложила.
2: Бросила.
1: Казалось бы, святые. Вещи. Да, ради будущего мужа только можно. Ради других, конечно,
2: ну,
1: нет.
2: Ну, можно, конечно, подумать, что ради Питера, но это неправильная мысль. Мы ее гоним от себя.
1: Фу-фу-фу, уходи, уходи.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей, более 15000 тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию», танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Диагноз «смартфонная кисть» массово ставят людям от 18 до 35 лет. Симптомы – боль в руках, онемение пальцев, щелчки в запястье. А причина простая – непривычка часами держать телефон одной рукой и печатать большими пальцами. Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает, они воспаляются. И, в общем, для профилактики врачи советуют менять каждую 20-30 минут руку, не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовыми вводами и так далее и тому подобное. Совет здесь, ребят, простой и один. Слушать радио. Тем более, если это радио «Кафе Маяковский».
4: Встретите сейчас приветики.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Я не пойму, в связи с предложением вспомнила статью, которую читала пару дней назад, о том, как же мы выбираем своего романтического партнера. Потому что как будто бы, не выбрав романтического партнера, предложение вы не получите.
2: А можно не романтического партнера выбирать? А вот как-то не романтики мне ближе, чем романтики.
1: Такого конкретного, приземленного.
2: Да, практичного, от сахи, так
1: от сахи. Практичного, не романтичного. Можно и так.
2: Хочешь, можно и так.
1: Я бы хотела вот с тобой разобрать статью, потому что я не поняла, что имел в виду автор. В общем, пишет, что человек принимает решение, основываясь на ценности. И теоретически это выбор можно предсказать. То есть мы склонны ставить в приоритет самую привлекательную черту, не замечая каких-то средних. Правильно я понимаю, что такое увидел, что там кому что нравится, ладно, какие-нибудь голубые глаза, и все, и вовсе не заметил, что он из шестерочки себе в карман подворовывает мимо кассы.
2: Ничего себе.
1: Ну нет, я просто пытаюсь...
2: Что это за главная черта, в которую цепляешься?
1: Ну да, такой, ну зато глаза голубые.
2: Нет, слушай,
1: да, я клептоманы, что?
2: Я подразумеваю, что вот человек, например, с юмором. И за это ему можно простить все. В том числе, что он неаккуратный. Или наоборот, он мега аккуратный. А ты так устал от вот этой вот грязи, которую ты сам производишь вокруг. И думаешь, что вот сейчас этот прекрасный человек наведет порядок и в твоем доме, и в твоей жизни. И вообще все зашибись. Ну, подумаешь, он зануда. Ну, переживем.
1: Ты ему как бы 300, он тебе ничего не ответил. И ты такая, ладно, с этим я могу справиться.
2: У меня есть друзья, они мне ответят правильно.
1: Все, я поняла.
2: Но, как показывает практика, все это не работает. Потому что, как известно, маленький термит может сожрать рояль. И все. Вот какие-то мелочи накапливаются, и потом тудум!
1: Приходит
2: и снова ЗАГС, но уже по другому поводу.
1: Новое предложение, про которое мы сегодня и поговорим.
2: Да,
1: какое
2: мы, собственно,
1: оно ваше
2: про
1: идеальное?
2: Предложение руки и не сердца, а не про предложение провести пятницу вечер каким-нибудь нестандартным образом.
1: Стой на голове.
2: Типа того.
1: Ну, как, а что еще? Ну, давай тогда парочку комментариев, раз уж все так удачно сложилось из нашего сообщества. Юля говорит, мне пока предложение не делали, да я и не горю желанием. Ведьма не судьба.
2: Так, а на что нам чат, как это правильно сказать, комментарии в нашей группе ВКонтакте? Уже пора объединяться.
1: Знакомиться,
2: да. Там
1: жениться.
2: Вот у нас вверху есть Юрий, который готов, чтобы ему сделали предложение.
1: Вон как-то сразу.
2: Стоя, понимаешь, с букетом вяленого ерша. Юля, не теряйтесь, есть ли у вас ерши, есть ли у вас подол от платья. В общем, вы уже знаете, как это надо сделать, все описано.
1: Нормально.
2: Может быть, это судьба.
1: Как, берите пирожок, пока горяченький. Да? Юрий, ничего, Юрий, что вы у нас пирожок. С какой-то, скорее всего, хорошей начинкой. Это, кстати, не точно.
2: Мы не проверяли, но может быть.
1: Евгений нам пишет. Мужское мнение. В конечном счете идеальное предложение – это когда в нем есть искренность, внимание к деталям вашей истории и учет того, что важно именно для вас двоих. Это прям какой-то текст из открытки. Хорошо, глубоко.
2: Да, и Светлана тоже, вот, тоже как будто бы текст из открытки. Неважно, кто делает предложение, при таком количестве людей или... при каком количестве людей или в семейном кругу, в романтической, интимной, домашней обстановке, сюрприз и так далее. Главное, вы нашли друг друга, и любовь связала вас. Как говорится, счастье любит тишину.
1: Говорится, музыка нас связала, но это не из нашего плейлиста.
2: Да?
1: Но, тем не менее, кто мы такие, чтобы взять ее и не послушать? Правда?
2: Завсегда.

0: Маяковский.
1: Ой, я увидела комментарий от Екатерины, которая пишет, что для нее был бы идеальным предложением бой курантов 31 декабря, либо во время празднования дня рождения, а получилось, как получилось, лежали, обнимались, и он мне говорит, давай жениться, я сначала не поверила, потом согласилась. И вот я на основании комментария от Екатерины подумала, ой, какой же это тонкий момент ждать, что в твой день рождения тебе сделает предложение.
2: Ждешь, пождешь.
1: Парень, ага.
2: Год прошел, второй прошел.
1: Два прошел. Ты такой, ну, третий уже как бы либо сейчас, либо никогда. Значит, соберешь большое празднование. Да, возможно, юбилей. Предупреждаешь всех своих подружек, что, скорее всего, сегодня. Mm-hmm. Сидеть
2: он
1: вы все за столом.
2: Он что-то хочет сказать.
1: А они говорят, ну, давай ты тост. Ну, давай, скажи ты это.
3: А он стоит и говорит, ну, это счастье, здоровье, ты там красивая.
2: Счастье в личной жизни.
1: Да, это если повезло. И дальше ничего. И, боже мой, ты видишь в глазах вопиющее разочарование всех присутствующих. И мысли о том, что нужно ли после такого все продолжать или нет. А ведь это же все в нашей голове.
2: Ой, да, понадумаем себе всякого. А почему потом ждем каких-то вот оправданий всему этому. А никто не обязан оправдывать твои ожидания.
1: Вот. А жаль. Я уже тут же и недовольна.
2: Вот у Светланы как раз было все то же, то, что хотела Екатерина. В новогоднюю ночь после боя курантов и поздравления полезли под новогоднюю елочку искать подарки. А мой подарочек висел на елке, и это было обручальное кольцо.
1: Прикольно.
2: Конечно, я сказала любимому «да», неожиданно и романтично. Вот кто-то мечтает о том, чтобы вот 31 декабря, а кто-то получает 31 декабря.
1: Круто, и потом там никакой не горько, а в лесу родилась елочка. Я думала,
2: Снегурочку позовут по традиции.
1: Снегурочка уже не нужна. В эти моменты она совершенно не актуальна.
2: Они благословят, скажут, ну что, плодитесь и размножайтесь.
1: Так обычно говорят Снегурочка с Дедом Морозом. Особенно на детских утренниках. Я тоже все время сколько раз слышала, думаю, ну вы что, куда? Дайте им еще хотя бы 10 лет. Немножко подрасти. Дмитрий пишет. Прожив вместе почти 10 лет в гражданском, решили пожениться. До этого делал 3 раза предложение, как полагается, с кольцом. Но, как понимал, не то время и место. О, и вот 3 января.
2: Тоже прям, ты глянь, новогодние праздники как влияют на людей.
1: Как 25-м днем или что? 25 днем написано. Просто сказал, подаем заявление и точка. Подали 27.06.25. Сыграли простую домашнюю свадьбу.
2: Вот, это по-нашему,
1: Дмитрий. Все конкретно, по-мужски. Вот как Ленка только
2: да,
1: что мечтала. Не романтики, а конкретики. Так, если быть максимально...
2: Мы девы, знаете ли это... Любим конкретику.
1: Вот так вот.
2: Жениться, значит, жениться. Нечего.
1: Имейте в виду, мы весы любим.
2: Романтику.
1: Любим романтику и музыку там всяческую, поэтому ее сейчас и поставим.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца 2026 года. Она будет состоять из 3 корпусов высотой 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции волонтер Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Калачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине, собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой. По сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим сезон тихой охоты. Воронежцы открыли в апреле. Благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц, сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.
8: В эфире дневное шоу «Радио КП».

0: Маяковский.
1: Куда целоваться?
2: Какая у нас песня-то?
1: Губы прочь, пока предложения не сделаны. Или мы не в прошлом веке живем? Я что-то немножечко запуталась.
2: Да.
1: В общем, тему предложений мы сегодня обсуждаем. Предложение руки и сердца, если хотите. Как? Каким вы бы его хотели видеть, ожидание реальности, и вообще эта вещь, знаете, такая камерная или грандиозно-общественная?
2: Крупномасштабная. Mm-hmm. У нас сегодня два билета на концерт группы «Чайф», между прочим, за лучшее предложение руки и сердца.
1: В нашем эфире.
2: За лучший комментарий, да, в нашей группе ВКонтакте. Но, по сути, лучшее предложение... А хотя нет, это все может быть на самом деле, может быть и не за лучшее предложение.
1: Августин пишет, женщинам не стоит давать возможность сомнения. Начнется, может, да, может, нет, подумаю. Подкараулил из кустов дубины, завернутые в газетку, чтобы воробушком вдруг потом не начала улыбаться. Любя слегка оглушил на плечо и к Тамаре Петровне в ЗАГС. Как очнулась, спросил, ты меня помнишь? И ее ответ, да. С регистратором зафиксировали как положительный. Усё, жена в берлоге.
2: Жена в берлоге. Это хорошо. Как говорит Петр в нашем чате в Телеграме, есть теперь на кого ногу закинуть. Угу. Вот. И все, жена в берлоге. Так, Светлана рассказывает, я бы не стала делать, наверное, само предложение. Для меня понятие мужчины — это защитник, который готов взять ответственность на себя. Возможно, это только традиция, но красивая традиция. Наверное, все можно обсуждать и договариваться. Могу сказать, что, наверное, уже не раз слышала, что мужчина сразу для себя решает, когда встречает женщину, что именно на ней он хочет жениться. Если он не подумал об этом сразу, то не подумает и потом. У меня было банально, просто позвали в ЗАГС, но это не важно, важны отношения. Угу. Просто позвали в ЗАГС. Вот так вот, ну, банально. Ну, а что? Мы любим такие банальности, да? Взяли просто.
1: Не всем же быть романтиками. И Татьяна продолжает, пишет, мы семья антиромантиков, поэтому у нас как-то все проще, что ли. В общем, познакомились мы с мужем вообще в интернете. Год переписывались, периодически пропадали из поля зрения друг друга, потом опять появлялись, и тут он меня пригласил таки в гости. А я тогда в другом городе жила. Приехал такая вся прическа, макияж, платьице, на свидание же. И что? Посадил меня на кухню, наложил пюрешку с котлеты,
2: да
1: поставил на стол, что с пузырьками. Сидим, стал быть, бесед ведем. А он раз встает из-за стола и грозным голосом: «Да руку!» Конечно, протянул, мало ли что, пишет Татьяна. И надел он мне на палец, нет, ни кольцо золотое, ни перстень с изумрудами, а нечто скрученное из проволоки от того, что с пузырьками. И говорит, свадьба в июне будет, решать там свои вопросы с работы, переездом, с тещей на свадьбе познакомлюсь. Понятно? Так со мной никто не разговаривал. Уж не школа ли Августина это была?
2: Оглушил вот этой вот аккуратненько, чтобы воробушком не улыбался.
1: Согласилась, конечно. Сразу решила, что он еще не знает, какой подарок ему достался. На платье повелся. Живем 16 лет, до сих пор в любви и согласии. Всем отличной пятницы, друзья. И не забудьте вечером, придя с работы, обнять своих половинок и сказать, как вы их цените. Вот так вот Татьяна нам предлагает поступить.
2: Да.
1: А мы и согласны. Нет, это мощный подход. Мне кажется, Лена, тебе бы вот это понравилось.
2: Картошка с пюрешкой, да, это моя тема.
1: Сейчас въезжает картошка с пюрешкой. Свадебная картошка, не побоюсь этого слова.
2: Нормально, хорошо. Ой, прекрасная картошка, это хорошо.
1: Ой, что-то захотелось и картошку, и пюрешку, и может быть
2: может быть жениться.
1: Может быть жениться еще разок. Жалко, у нас многомужество запрещено. Ну, ладно, нет и нет. На короткую песню прервемся, вернемся и уже там будем заканчивать.

0: Маяковский.
1: Как мы понимаем по комментариям, иногда женщины не знают, а стоит ли говорить «да» и вообще, что это было. Это вот Татьяна пишет, муж сделал предложение, так что я сначала даже не поняла, что это было оно. Потом уже вечером говорит, я думаю, что ты сразу родителям, подружкам звонить начнешь. А я зачем? Забавно было.
2: Ну, как-то вот это. Ну, так, да. Так, Марина рассказывает, хотелось бы романтики, но мы уже жили вместе. А я еще работала ассистентом оператора на свадьбах и монтажером. И каждые выходные приходила домой после работы и рассказывала кучу свадебных историй. А один раз пришла и спросила, а мы-то когда будем вообще жениться? Он ответил, что когда закончу институт. И через полгода он приходит домой, вот диплом, вот кольцо. Зато, когда он другу на день рождения из картона клеил объемный макет «Бонжо» в натуральную величину, чтобы внутрь... А, это... Как это называется? Это банджо называется, да? Вот это вот хренотень.
1: Честно говоря, мне не знаю. Надеюсь, что это какой-то по-другому музыкальный инструмент.
2: Да, мне тоже казалось. А это пьянта, или вот эта вот, ну, штука, которую подвешивают, и потом по ней молотят, и из нее там вылетает что-то.
3: Шар с начинкой.
2: Вот это называется шар с начинкой. Короче, когда он клеил шар с начинкой в натуральную ветчину, чтобы внутрь положить подарочные деньги, тогда я поняла, что меня так сильно любить никто не будет.
1: Нормально, нормально. Время выбирать. Комментарии, возможно, мы прочли не все. Их бесконечное множество. Нам все они понравились.
2: Ах, да, спасибо всем большое.
1: Ну что, выберем того, кто во славу любви уехал с картофельно-уборочных работ.
2: Да, бросил самое ценное, дорогое. Да-да-да. Ну, у кого хорошо, муж за мороженкой сходил, скажем так.
1: За мороженкой сходил.
2: Анастасия, билет ваши, расскажем, как получить. Всем спасибо большое, услышимся. А, ну, с Кариной вы услышитесь в понедельник.
1: А мы в понедельник с Леной завтра. Да. В общем, точно услышимся здесь, на 107 FM. Оставайтесь, никуда там не расходите. Хорошей пятницы, все дела. С вами был Лен Плеханова.
2: Карин Баринова, всем пока-пока.
1: Пока, сики.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
4: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российские нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА. Поэтому в стране возникает дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нужно признать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Вице-премьер добавил, что власти делают все для усиления защиты НПЗ. Также прорабатывается вопрос дополнительных поставок топлива в регионы, добавил Новак. Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива. Россия и Турция обсуждали вопрос ранее поставленных Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных. Так он прокомментировал сообщение турецких СМИ о том, что Анкара перепродала российские ЗРК одной из стран Персидского залива. В обмен, по данным СМИ, США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. Аисты лишились гнезд после штормов в Калининграде. В регионе пострадали десятки птиц. Волонтеры Центра биосферы Балтики уже спасли 5 птенцов. Многие гнезда снесло ветром, птенцы получили травмы и переохлаждение. Спасатели забирают птиц в реабилитационный центр, где их лечат и готовят к выпуску на волю. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН объяснила смысл рекомендаций.
3: Чем меньше ребенок по возрасту, тем ему нужно обязательно переключение. А если это имеется в виду гаджеты, то все-таки это нагрузка на глаза ребенка. Нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Тогда вот будет лучшая усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, ну и как-то поиграть с ним, может быть, мячик поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики идет через периферию, руки, ноги.
2: Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет. Композиция «Breaking Road» вышла на платформе Spotify, она длится около 5 минут. По данным издания Times, 21 августа должен состояться выпуск альбома актера «Life is a Dream» — «Жизнь есть сон». В него войдут 12 треков. Известный по роли Ганнибала Лектора актер, автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Какие-то у нас сегодня философские мысли. Мысли о смысле был у меня такой хэштег во времена запрещенной ныне соцсети.
2: Какой? Всех?
1: Ну.
2: Ну. Ой, ладно.
1: Да, мысли о смысле. Давайте немножечко о веселом, о чем-нибудь. В этом часе у нас будет для вас некоторое количество полезной и интересной информации, а также, возможно, кому-нибудь очень сильно повезет.
2: Да, возможно.
1: Кое-что хорошее выиграть.
2: Итак, друзья, что вам сейчас необходимо сделать? Это не значит, что это прям в приказном порядке. Просто если вам это интересно...
1: Необходимо, зайдите... но не в приказном порядке.
2: Абсолютно. Uh-huh. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Так вот, введите в поисковик норвежский веревочный парк. Ну, или там норвежский
1: просто
2: парк.
1: Введите.
2: Введите, да. И вам высветится, сразу же заходите на сайт norvepark.ru и поизучайте там. Просто покопайтесь, информация там, и там много чего интересного, и акции. Впереди нас ждут с вами, кстати, теплые выходные. Будет в какой-то веке в субботу тепло. В воскресенье уже будет такое легкое похолодание. Но лето. И просто посмотрите, где что как работает, какие акции, какие скидки, какие возможности. И просто информацию поизучайте, поскольку в этом части будем разыгрывать билет в Норвежию. Веревочный парк.
1: Да, все верно. В один из шести веревочных парков, которые находятся на территории Москвы.
2: Все. По сути дела, мы вам наводочку дали. Это не на правах сейчас абсолютно рекламы. Это просто потому, что мы с Алисой Михайловной вас любим.
1: Мы вас любим, да. И намекаем вам вот.
2: Да.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107 FM.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о театре и обсудим новый релиз группы «Капитан Макс». Театр Ермоловой завершает театральный сезон, но в этом июле вы еще успеете посмотреть знаковые постановки, друзья. Сегодня на сцене театра покажут пьесу «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и шут», и Леон Кимстач, звезда сериала «Слово пацана». А 12 июля на сцене художественный руководитель театра Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь». Каждый номер программы – это театральная миниатюра, которую актеры воплощают под аккомпанемент музыкальных инструментов. Группа «Капитан Макс» выпустила новый трек «Кто-то». Это ремейк известной песни 2000-х, но в совершенно новом прочтении. Автор текста и музыки – Михаил Зуев, фронтмен группы «Иван Кайф». В работе над новой аранжировкой принял участие саунд-продюсер Дмитрий Емельянов.
2: «Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важное – это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться».

0: Послушать новый трек группы «Капитан Макс» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А я сейчас Михалну не вижу, Я напялил опять ломановские очки для чтения, и Алису я не вижу, текст вижу.
2: Партнер рубрики ООО «НП Группа», и сейчас немножко, как мы обещали, хорошей, классной, веселой, интересной информации и полезной для вас, дорогие наши слушатели. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте «Норвей Парк 6+.» А разыгрываем мы сегодня ни много ни мало билет на посещение любого парка в Москве на выбор посетителя, а их аж целых 6 штук.
1: Итак, друзья, в прошлом выпуске, это буквально позавчера, мы с вами разговаривали о ценах в веревочных парках «Норвей Парк». И мы выяснили, что в парке «Лазутинки» на 3 часа билет в будни стоит 2800 рублей. В эту стоимость входит снаряжение, инструктаж, а также свободное посещение всех трасс, доступных вашему росту. А там по росту тоже, пожалуйста, изучите правила. Там все это написано, ничего там сложного нет. И плюс всегда изучайте раздел акций, там они бывают очень много и часто. И вот после, в общем, прошлого выпуска сразу же у многих возник вопрос, сколько я успею пройти трасс за эти 3 часа, ведь их в парке так очень много, и все они, конечно, интересны. А еще многие из вас интересовались, можно ли им сразу на самые высокие и экстремальные трассы. Так вот, объясняем по порядку. Если вы первый раз в веревочном парке, сети «Норвей Парк», в общем, перед тем, как попасть на самую сложную, черную, выделяют трассу, вам нужно будет пройти сначала хотя бы по одной трассе, чтобы вы поняли, тянете, не тянете, поскольку черная трасса — это прям для спортсменов. Напомню, там просто, ну, там все группы мышц работают. Ты там работаешь, там абсолютно безопасно. Опасно. Все, да. Все это просчитано, сделано. Но это для таких, ну, для, в общем, физически подтянутых. Напомню, что спортзал можно заменить спокойно походом туда.
2: Абсолютно.
1: Так вот, вам нужно будет пройти хотя бы по одной трассе зеленого, синего или красного уровня. Они идут по возрастанию сложности. Если вы уже были и дошли до, собственно, красной, то в следующий раз можете смело сразу идти на черную. Просто вам нужно будет ответить на несколько вопросов инструктора, чтобы он убедился, что вы действительно прошли эти уровни. Это нужно для вашей же безопасности. Силы легко не рассчитать, и тогда вас, ну, как бы придется спасать. А давайте честно, если ты пойдешь с девчонкой, или девчонки пойдут, а я сейчас вот тебе
2: то
1: покажу, милый. То
2: девчонки тебя будут спасать.
1: Ну, не то, что они тебя спасать будут, просто как-то перед ними обычно неловко становится. Я сейчас тебе легко махну, как Тарзан. Да. Вот, и ничего не получится.
2: И
1: да, и висишь такой, да. Mm-hmm. Тебя снимут, но как-то душок от тебя уже будет такой, знаешь, как-то ты-ты-ты. Ну, и девчонки что же?
2: Ну, что ты стращаешь? Снимут с позором.
1: Да нет, конечно, ваша девушка вас поддержит, ведь девушки всегда поддерживают. Так что, мила, да все нормально,
2: конечно,
1: ничего страшного, другие
2: конечно.
1: Тоже, да-да-да.
2: Пожалей-ка, это
1: прикинь, один... Прикинь, Алиска, а мой-то сразу не смог, лучше я ему говорила, давай вот все эти трассы возьмем и пройдем. Мы вас знаем, мы вас любим.
2: Пожалей-ка, это двигатель этого, как это?
1: Как это, чего?
2: Пикапа, да.
1: Давайте, да.
2: Ну тут другой вопрос, понимаешь, Митенька, а хватит ли 3 часа, например? Прохождение всего, чего очень хочется. Конечно, зависит от уровня вашей физической подготовки. Среднее время прохождения одной трассы 20-30 минут. Поэтому, если вы активно тренируетесь, то можете успеть добраться и до черной. А вот обычные люди, типа меня и Ленского,
1: да
2: часто,
1: и офисных таких вот,
2: часто
1: да.
2: понимают, что черная, в общем-то, не очень-то и нужна. И вполне достаточно более спокойных и простых уровней. И уж поверьте, 3 часа на трассах вымотают вас лучше любого спортзала. Проверено лично на мне. Ну, а для тех, кто верит в свои силы и хочет точно все успеть и провести в веревочном парке целый день, есть тариф «Вездеход».
1: Итак, друзья, вопрос этого дня. Сколько стоит билет в вездеход для посетителей ростом от 140 сантиметров в будний день в самом большом в Москве парке сети «Норвей Парк» Барвиха? Ответы, как всегда, ищите на сайте norveypark.ru, либо просто набирайте в поисковик, как мы вам уже рассказывали, «Норвежский парк», и тут же вам выдаст то, что вам нужно, и сразу заходите туда. Вот, заходите на страницу парка Барвихи в раздел «Цены», ищите нужный ответ там. Тут как бы уже прямая подсказка. Да. Вот, какое сегодня у нас? 10 число, поэтому 12.
2: 12. Да. Мне тоже, мне, да. Я тебе клянусь, мне 12 пришло.
1: Вот,
2: да,
1: вот, 12. Вот, вот. Поэтому 12, приславший правильный ответ, заберет у нас билет в любой парк. Норвей парк. Вот, норвежских веревочных парков.
2: Да,
1: все, друзья, пишите, пожалуйста,
2: да,
1: через наших ботов в ваших мессенджерах. Скоро будем подводить итоги.
0: Наша реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, друзья. Дорогие друзья, мы спросили у вас, сколько стоит билет вездеход для посетителей ростом от 140 сантиметров в будний день в самом большом в Москве парке сети Норвей Парк Барвиха.
2: Итак, правильный ответ 5200. Есть такой же тариф вездеход и для детей ростом до 140 сантиметров. В него входят не только веревочные трассы, но и посещение сетчатого лабиринта Нет Парк. Стоит такой билет 4800 рублей. И ваш непоседа с шилом, понятно где, целый день будет занят спортом на свежем воздухе.
1: А также
2: своим занят делом. Это шило будет заниматься делом. Для наших слушателей действует специальная скидка 10%. Эта скидка действует до, внимания 31 октября 2026 года, то бишь до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидка и акция, скидки и акции не суммируются. Поэтому, если вы вдруг приедете, сейчас там большой компании, решите в эти выходные, а что еще делать? Вот, приедете и такие, да, мы про Норвей Парк слышали на нашем радио, Вокс рассказывала, Ленский рассказал, и вам такие, 10% скидки сразу же сделать. Ну, либо воспользуйтесь акциями, там есть специальный раздел акции на сайте norveypark.ru.
1: Да, итак, все верно. У нас есть победитель, да, как мы и запрашивали у вас. 12-й прислали правильный ответ. И номер телефона победителя заканчивается на 2640.
2: Поздравляю. Так, Алиса Михайловна, выдавайте.
1: Сейчас, давай. А ты аплодируй что-нибудь там, не знаю.
2: Ура, ура, ура, ура. Ну, выдала?
1: Да.
2: Да, выдала. Сейчас у вас блямкнет телефон, и там будет билет.
1: Норвежский веревочный
0: парк. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, норвежские веревочные парки, да. Норвей парк – это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+.
2: Так, друзья, это мы просто забыли прочесть в прошлом выходе. Мы так рады были вам выдать победителю билет в норвежский
1: что
2: веревочный парк.
1: Что убежали аплодировать.
2: Да, сразу же. А я тут руками похлопал, и чем смог, тем и нажал. Так, смотрите, нашел здесь информацию, если вдруг у вас там нет дачи, у вас нет никаких планов на выходные, в Лужниках стала доступна экскурсия по крыше большой спортивной арены. Раньше туда только рабочие и так далее. Да. Вот я же чем рассказываю. Итак, в Лужниках открылся сезон экскурсий по одной из самых необычных маршрутов столицы. Это крыша большой спортивной арены. Протяженность обзорной круговой прогулки над главным спортивным стадионом страны составляет почти 1 километр. Хо-хо-хо, нифига себе.
1: Да, я понимаю, да.
2: Ну, это прилично.
1: Беговой стадион 400 метров.
2: Ну да, плюс сверху, плюс... Да, он же как воронка идет, естественно. Да. Вот, экскурсия по большой спортивной арене начинается в самом сердце Лужников, в чаше стадиона у бровки легендарного футбольного поля. Гид рассказывает об истории строительства, а также трансформации олимпийского комплекса. Для всех желающих доступен еще формат аудиогида. То есть не хотите слушать живого человека, возьмите себе в ухи записанного человека, но тоже живого. Далее гостей ждет полный круговой обход по крыше арены на высоте около 60 метров. Со смотровой площадкой открывается панорамный вид на Москва-реку, МГУ, Новодевичий монастырь, Москва-Сити, Воробьевы горы, спортивный парк и объекты Лужников. Короче говоря, экскурсия интересная, на высоте тоже хорошая, видите? Вот, там просто потренировались, и сразу же можно идти в норвежский веревочный парк. А там уже попробовать свои силы, поскольку, ну, не все же смогут взять и погонять на зеленой арене Лужников. А тут смог.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул: «Муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году. В этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Новое живи село» занял второе место в номинации «Развитие территории. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027 году достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведение оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, вот что мы подумали. Так, Алиса Михайловна.
1: Я подумала, что я сегодня до 4 здесь буду вести дневной эфир, оказывается, до 3.
2: Оказывается, до 3 часов.
1: Потому что сейчас приедет любимая вами, дорогие друзья, Оленька Ершова. И будут они с Ленским стихотворить в полный рост.
2: Да,
1: и
2: по полному объему,
1: и вовлекать вас
2: талантом,
1: в свою деятельность.
2: Да, и вовлекать в это приятное поэтическое творение. Так, Михайловна, очень тебя прошу, я сейчас специально не зову тебя по имени, потому что хотел сказать, сейчас у людей включаться, а люди сейчас едут в центре где-нибудь, там и так сложно поймать навигатор.
1: Да, со связью немножечко
2: проблемки. Мы сейчас еще все это дело вырубим, поэтому, пожалуйста, выздоравливай, пусть шея у тебя гнется, пусть все остальное у тебя тоже работает и поворачивается, да, вот, пусть у тебя будет в порядке, поэтому хороших тебе выходных.
1: Спасибо.
2: И до встречи
1: тебе
2: в понедельник.
1: Также. И дорогим нашим слушателям тоже хороших выходных. Нагретая своим нежным телом, кресло я передаю в ведение Оли Ершовой. Буквально уже в следующем выпуске ждите порцию новых. Как это у вас называется?
2: Не у меня, а так вообще шпильки.
1: Шпильки, вот.
2: Да, новых шпильки.
1: Новых шпилек.
2: Новых шпильки ждите, да.
1: Новых шпилек.
2: Новых шпилек.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Все пока,
2: буду.
1: Пока.
0: Реклама на 107FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: нашел своих, все меняется. Много.
1: И вот уже личная история, целая песня.
0: Не личная история,
1: а один день.
0: А ночи напролет.
1: Чувство, которое ни с чем не сравнить.
0: Чувство,
1: наше радио.
0: Когда знаешь,
1: наше
0: что
1: радио.
0: Ты не один.
1: Когда знаешь, что ты не один.
2: Так бьется сердце.
3: Так бьется сердце.
2: Наше.
3: Так
2: звучит наше.
1: Наше радио.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Так, друзья, ну, Алиса Михайловна, небольшое спасибо еще раз. И Ольга Ершова. Ольга Ершова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Долго вас не было в эфире, прям просто целую неделю.
2: Я люблю, знаете ли, когда меня ждут. Люблю создавать дефицит, у окружающих. Дефицит себя. Знаете, лучше, чем надоесть, так лучше пусть будет дефицит, я считаю.
1: Ага. А нельзя, чтобы в меру? Вот мне кажется, всегда, когда в меру, это хорошо. Когда, знаешь, и волки сыты, и овцы целы.
2: Просто умеренность не моя сильная сторона, к сожалению.
1: А вы вот любите вот это иногда в крайности уходить,
2: не
1: да?
2: Не то, чтобы я люблю, я говорю, умеренность не моя сильная сторона. То есть все. Это то, что мне не присуще.
1: А есть ли еще у вас какие-нибудь слабые стороны, скажите?
2: Ну, давайте так. Пока обнажим только эту.
1: Ага, ну, но зато как обнажили, слушайте, сразу всем стало видно и всем стало понятно.
2: Особенно в радиоэфире, да.
1: В радиоэфире, да. Скажите, пожалуйста, Ольга. Так, напомню, Ольга Ершова, это поэтесса, актриса, сценарист, режиссер и так далее. Там огромное количество всех ее возможностей. Мы еще не все обнажили, как вы понимаете. Вот, хотелось бы все раскрыть, но это просто займет очень много времени, поэтому. Что мы делаем? Ольга Ершова, помимо всего прочего и всех своих талантов, а также внешней красоты, она еще и пишет такие иронические шпильки, такие короткие, да. Короткие четверостишия, хотя почитайте ее лирику, там все вообще великолепно. А тут вот с иронией, с сарказмом иногда. Естественно, мужикам там, как я уже говорю, всегда достается больше, но и самоирония там тоже присутствует, что тоже хорошо. Так вот, Ольга Ершова вам прочтет первые три строчки своей шпильки, и мы вам предложим продолжить эту шпильку,
2: да,
1: в вашей версии. Понятно, что они есть в интернете, гуглить в Яндексе смысла нет, вы же понимаете. Просто берем и немножко разминаем свое серое вещество, чтобы в выходные войти уже таким бодрым, классным, сбросить себя груз вот этой вот рабочей недели и с творческим порывом махнуть вперед. Итак, Ольга,
2: как
1: что нас ждет сегодня?
2: Как вы красиво вот это все сказали, мне понравилось.
1: Да?
2: Да, сегодня нас ждет, знаете,
1: я
2: такое...
1: обнажил, я могу и это обнажить.
2: А вы обнажили,
1: да,
2: свою сильную сторону одну.
1: Конечно, а зачем же слабости показывать?
2: Вот, ну, правильно. От меня требовали этого.
1: А это, знаете, ну, нужно знать слабые места Бастилии.
2: А, я Бастилия.
1: И сильные, да, так, вот, канонеров, да, и мушкетеров.
2: Хорошо. Так вот, сегодня будет шпилька актуальная.
1: Так. Угу.
2: И всему, что его касается. И разгар сезона. Скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Итак, друзья, это первые три строчки. Ольга сейчас их еще раз напомнит, все нормально. Их вот так, чтобы вы настрой поняли и все прочее. И только присылайте четвертую строчку, вашу, авторскую, через наших ботов в ваших мессенджерах. Итак, Ольга, будьте столь любезны еще раз.
2: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: И ваши версии, дамы и господа, ждем.
0: Наше радио.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Итак, друзья, Ольга Ершова здесь. Ну, мы уже как бы не в гостях, вот уже не первый год работаем, поэтому мы вам предлагаем из шпилек Ольги Ершовой. Напомню, в ее телеграм-канале их огромное количество, и не только шпилек, там и лирические стихотворения, много чего интересного. Посмотрите, пожалуйста, Ершова пишет. Называется телеграм-канал, поэтому подходите и записывайтесь. Итак, Ольга, будьте столюбезны.
2: Записывайтесь.
1: И записывайтесь.
2: Становитесь в очередь.
1: Да.
2: Предъявляйте карточку.
1: Да. Скидка пенсионерам. Все нормально.
2: Это очень смешно.
1: Будьте столюбезны, да.
2: Итак, я читаю три строчки. Господи. Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Все как всегда, все лето я работал. Вот версия.
2: В отсутствии бензина там, куда носили ноги.
1: Вот.
2: Очень актуальненько тоже.
1: А я скажу, где вымыть ноги, тоже вот так сделано.
2: Не оказаться бы в остроге.
1: Бензина нету, только дома.
2: Нам любые дороги дороги. Вспоминаем песни из кинофильмов.
1: Мультик.
2: Всеми любимых. Мультфильм.
1: Да. Я побывал в запое.
2: Угу.
1: Да.
2: В деревенском туалете. Ну, что ж, тоже своего рода занятие. Пахал на даче до изжоги.
1: Также продолжая эту тему, на огороде, да и только. Ну, а как вы хотите, я завтра буду смородину собирать.
2: Не дальше, чем в еврейской синагоге.
1: Я летом в афиге побыл в итоге. Это вот немножко другое слово, но мы не можем его прочесть, но все поняли.
2: Об этом знают только боги. Боже, прекрасная версия, вы прекрасны.
1: И как вам наши платные дороги? Вот, кстати,
2: давайте, ну, промолчим. Лишь в речке Обь намокли мои ноги.
1: И я скажу вам, кто вы.
2: Ну,
1: скажите,
2: да,
1: где
2: вот
1: вы. И я скажу вам, кто
2: это
1: вы.
2: Это
1: да.
2: Отлично. Закрепляем обязательно.
1: Обязательно закрепляем. Так.
2: Перед заправкой вдоль дороги. Боже, это прекрасно. Что за люди, господи, как они восторгают каждый раз.
1: Огорода познавал чертоги. Вы это читали, Ольга, или это вот, ну, что-то
2: это
1: похоже?
2: Это прекрасно.
1: Это прекрасно.
2: Да.
1: Огорода чертоги.
2: Чертоги огорода.
1: Да, дворцы, да. Вот эти вот хрустальные дворцы теплиц.
2: Угу. Да, что если не прекрасна действительность, то прекрасно ее описание. Я был все лето не в себе немного.
1: Хорошая версия. На сеновале с бабой в стоге.
2: Угу.
1: Да.
2: На даче, на работе в гастрономе.
1: На огороде, блин, на огороде. Ну вот много, да, многих тем сейчас это не отпускает ввиду того,
2: друзья,
1: что...
2: Друзья, конечно, в Таганроге.
1: Ой. Да, дама сдавала в багаж. Итак, Ольга, давайте, пожалуйста, первые три строчки напомним нашим слушателям. Ваши версии присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Ольга, будьте столь любезны. Я сделал тишину.
2: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваши версии, дамы и господа, ждем.
0: Новое на нашем. Гребенщик, огниво, улица счастья.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Так, друзья, Ольга Ершова пришла сегодня в пятницу. Ура, ура, ура. Вот, сказал: Дмитрий, кто же вас так подстриг? Я не помню, как его зовут. Он меня стрижет уже 8 лет.
2: А вы думали, что я приду к нему с угрозами?
1: Я теперь не знаю, идти ли мне туда еще раз. 8 лет!
2: Я считаю, что это просто преступление, понимаете, против человечества. Разве можно же так стричь людей красиво?
1: Ну, как видите, да.
2: Вот.
1: Так, напомните, что, пожалуйста, первые три строчки.
2: Вы все слова растеряли после комплимента, да? Вы просто забыли, о чем речь.
1: Ну, да, я скромный человек.
2: Ну, хорошо.
1: Я, конечно, в душе понимаю, но так я скромный.
2: Ладно, давайте я тогда еще раз прочту начало своей шпильки, которую нужно продолжить. Разгар сезона, скуплены билеты. И отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: А побывал я тут, а здесь. А?
2: Я оббивал любви пороги. Ну, как поэтично. Господи, спасибо вам за романтические такие версии.
1: А мечтами на курорте, телом на работе.
2: Не вылезал я из своей берлоги.
1: Траву косил за дачным туалетом. Да что ж дача-то нам всем так?
2: Немного в афиге, немного в доме.
1: Вот сейчас тоже будет: сгонял в Анапу и от бензина отмываю ноги. Вот, пишет нам Макс.
2: Я в дзене, в равновесии, в потоке. Ну, с такими событиями сейчас только разве что.
1: Только да.
2: В этих местах. Только в этих, да. Нужно бывать.
1: А я тихонечко заплачу. Просто кто-то написал, а я тихонечко заплачу, понимаете?
2: А где бывают летом педагоги? А где бывают летом педагоги? Наверное, спрашивают педагог.
1: Да, кстати, а куда вообще исчезают? Вот, а куда исчезают педагоги? Вот казалось бы, да, дети, понятно, к бабушкам,
2: ну,
1: куда-то
2: где?
1: Еще.
2: Ну, на даче, может быть.
1: Да, вот
2: слышишь, педагоги, вот это... люди не столь высоко обеспеченные, да? Ну, как,
1: к сожалению.
2: Какие варианты? Дача, так. Может быть, Турция.
1: Ну, почему...
2: Сочи.
1: А вы считаете,
2: нет, Сочи,
1: Турцию могут себе... Нет, Сочи точно не могут себе взять и позволить. Лучше поехать куда-нибудь в Арабские Эмираты, там будет дешевле, чем
2: да
1: в Сочи
2: ладно,
1: сейчас.
2: Ну...
1: Да, поверьте, Ольга, просто вы немножко... Ну, вы же не педагог. А я как педагог, вот, знаю, сколько я получу в этом месяце, как и Сочи. Тут бы хватило доехать хотя бы пару раз электричкой.
2: Хотя бы до Мальдив, да, какие Сочи.
1: Да, так, мы в тазике мочили ноги. Есть тоже такое. Дальше.
2: Карелии и Питера топтал дороги.
1: А на кухне, дома и в туалете. Слушайте, ну, хороший воеж тоже, знаете, как бы в трех местах. Вот, это ж
2: вверх вышний... задом был на огороде.
1: Я был ногой и был я в тоге.
2: Мне очень нравится версия. И сколько это стоило в итоге?
1: О, да! Да. А где бы вы... И сколько это стоило? А, лечился долго от тревоги.
2: Да вот. Так, что позавидовали боги. Понятно?
1: Ага.
2: Кто-то прокачал так уверенность.
1: Лепили горшки, что ли, да, получается? Кто-то же должен их обжигать.
2: Бензозаправок оббивал пороги.
1: А, в кровати в марте подведем итоги. Хорошо. Прям вообще прекрасен намек. Если в марте бы это было, то было бы в декабре, как я. Подарок на 8 марта.
2: Лечил я солнечные ожоги. Ну, немножко не в ритм, но...
1: Так, вообще как не прекращайте. Человек видел солнце в наше дождливое лето. Так что это уже ему где-то повезло, и явно не здесь.
2: Дожди надоели, честно. Вот мне надоели.
1: Я никуда не ездил. В рот мне ноги. Не люблю эту фразу, но здесь она так хорошо звучит почему-то.
2: Ладно, давайте еще раз повторим. И будем ждать еще свежих версий. Разгар сезона, скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваши версии присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Так, Ольга Ершова, пожалуйста, первые три строчки вашей шпильки. Нам нужно еще раз напомнить, чтобы понять, о чем смысл.
2: Разгар сезона. Скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Вверх задом, я на грядках в огороде, Михаил прислал. Ну, как бабушка говорила, каком кверху, да?
2: В Дону мочил босые ноги.
1: В Дону?
2: В Дону.
1: В Дону, это классно вообще, в Дону, да.
2: Мне очень понравилась версия. Нигде я заплатил налоги. Господи, ну почему?
1: Крутил коровам и хвосты, и роги. Классно, мне очень нравится.
2: Шекспира я читала монологи. Приветствую вас, коллега. Мы тоже.
1: To be or not to be.
2: Мы тоже любим монологи Шекспира. Мы, кстати, его в оригинале любим читать.
1: Прям на его, на том самом языке, на котором писал.
2: Да, представляешь.
1: Вместо него кто-то другой,
2: да,
1: на староанглийском.
2: Прям на том, да.
1: Прям даже они не могут, не все, понимаешь, живущие там.
2: Да, кое-что, конечно...
1: Непонятно, да?
2: Да, не совсем понятно, но
1: вот
2: интересно.
1: Вот после
2: же.
1: Пастернака и после Лозинского нормально, да? А вот так вот как-то вот не все понятно. Я понял. Хорошо.
2: Не знаю, к чему вы там клонили.
1: В плане переводчики.
2: Если что, я его переводила. Вот.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо, потом как-нибудь прочитайте. Разинув рот в стоматологии, у человека есть деньги. Отлично.
2: Нахмурил лоб начальник строгий. Скажите, где вы побывали летом? Нахмурил лоб начальник строгий.
1: Я еду в Сочи. Вам привет от педагога. Класс, педагог едет в Сочи. Супер, это к нашему спору, шикарно.
2: Кстати, вот, между прочим, да, а вы говорили, какой педагог из Сочи, не могут себе позволить. Вот, пожалуйста, знай наших педагогов. Они еще на трех работах работают.
1: Да-да-да, чтобы поехать в Сочи, да? А летом она ездила в Сочи. Она сидела на берегу прекрасного, синего, черного моря. И глаз ее дергался.
2: У педагогов лето – это отпуск. 3 месяца отпуска.
1: Да сейчас. А методички, а все остальное? Это только так кажется.
2: Какие методички?
1: Какие? Вот они бы тоже хотели. Они бы тоже хотели сказать, какие методички, только, блин, работать приходится. А чем мы спорим с вами? Давайте о поэзии, Ольга.
2: Давайте.
1: Мне спорить есть с кем. Мне с вами хочется лететь.
2: Так, вот, давайте летим дальше. Бегал по лесу, теперь болят мои ноги.
1: Бывало там, где у Пушкина неведомы дороги.
2: Господи, мне очень нравится. Был в Грузии, гостил у дяди Гоги.
1: У дяди Гоги.
2: Бил в Грузии, да. Гостил у дяди Гоги.
1: И почему там не побрили ваши ноги?
2: Кстати, вы знаете, летом в Грузии просто прекрасно. Господи, какой там прекрасный климат. Какая невероятная природа. Я была в прошлом году. Передаю привет всей Грузии.
1: Да, у меня вот сейчас лежит грузинский багет. Вы же понимаете, да? Без этого никуда.
2: У нас не все так, вы думаете, просто все так вот. Ага. Так, просто багет, просто... Нет, у нас здесь все связано.
1: Все связано. Я в отпуск в Гагру, я в дороге. С моей работой отдохну я в морге. Вот, дальше стройке на покосе в огороде.
2: И почему там не побрили ваши ноги? Ну, вот это вот я, честно, не подскажу. Мы, конечно, много чего знаем, но вот в данном вопросе...
1: Ну, давайте не будем об этом. Давайте первые три ваших строчки, Ольга, и мы сейчас...
2: Разгар сезона. Скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваша версия, дамы и господа.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: И Ольга Ершова, пожалуйста, первые три строчки напомните нашим слушателям, которые мы предлагаем продолжать.
2: С удовольствием. Разгар сезона, скуплены билеты, и отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ольга, а вот скажите, вот так, чтобы нашим слушателям было понятно. А вот вы, практически каждый раз читаете немножко по-разному интонационно.
2: Так.
1: А так, чтобы натолкнуть на нужную, скажем так, тропу, прочтите так интонационно, как бы вы читали, как бы вы читали его целиком, как это читается? Может быть, там с придыханием, может быть, жестко, может быть, это реально преподаватель спрашивает. А где вы были этим летом? Почему у меня загар спина и руки, и я пахну укропом?
2: Да читать можно как угодно, как ты чувствуешь данный момент.
1: А как вы?
2: А что значит правильно? Вы хотите, чтобы я свою строчку прочитала?
1: Пока еще нет, но хочу, чтобы вы просто дали...
2: Намекнули на свою, да? Намекнуть.
1: Как бы вы читали его со сцены, как бы вы его отыгрывали как, собственно, актриса?
2: Разгар сезона. Скуплены билеты. И отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Какие низы у вас голос, мам дорогая. Продолжим, а то я что-то отвлекся. Сейчас я мысль смахну, подожди. Да, все, поехали, работаем.
2: Вы знаете, в радиоэфире можно представлять все, что угодно.
1: Да?
2: Не важно, никто не увидит.
1: Да.
2: Итак.
1: В любимом баре заливал тревоги.
2: Я в Сочи здесь живу, спасибо боги. Вот, кстати, по поводу все той же нашей беседы, кто-то написал... Ему не нужно копить на Сочи, он просто там уже живет, человек.
1: Да. Это на самом деле будет очень часто бывает грустно. Очень часто бывает грустно, потому что люди, живя в Сочи, они работают. Им иногда некогда сходить на море.
2: Дмитрий, кого вы обманываете?
1: Согласен.
2: Это не грустно.
1: Я песенки орала в караоке, да, да. Согласен. Кому я вру? Господи, зачем? Любимым слушателям. Кто я такой вообще, чтобы врать? Так, с ребенком в школе изучали слоги.
2: И почему вас много так в итоге?
1: И я поставлю точный вам диагноз. Здесь не в рифму, но я просто представил первые ваши три строчки. Это прям входит туда прям идеально.
2: С канистрами стоял я у дороги.
1: Поехал есть членистоногих. Класс. А еще слово такое с рифмой вообще отлично.
2: Кстати, это очень вкусно. Мы поняли.
1: Да, мы знаем, мы помним.
2: Мы знаем, мы помним, мы еще помним.
1: Мы еще помним.
2: Мы еще помним Сочи, мы еще помним членистоногих. Ходил по свадьбам, надев костюмчик строгий.
1: Тоже неплохо, кстати, между прочим.
2: Ну, наверное, человек, вот когда, значит, там есть нечего, да, там по свадьбам походишь, там что-нибудь угостят, там что-нибудь подъешь. Ну, и так уже как-то более-менее.
1: Я на клиентов тявкал, как собака корги. Вот. На сеновале с Валечкой под боком. Как конкретно и просто. На сеновале с Валечкой под боком.
2: Ну вот интересно, что имелось в виду. У тети Оли вкусные миноги.
1: Оставим. Я дедом стал, мы с бабкой на подмоге. Поздравляю вас, кстати, ребята, да.
2: Так, нигде я заплатил налоги, это уже повторение.
1: Писал фигню в каком-то блоге.
2: Михаил, в Израиле смотрел на синагоги.
1: Хорошо.
2: Очень хороший досуг.
1: Да.
2: Почему нет? А, кстати, они очень симпатично выглядят, синагоги. Так архитектурное, как архитектурное строение, достойно выглядит.
1: Да, в дневное шоу оббивал пороги. Так, номер 8409, про ноги красивые и так далее. Одно слово я там читать не буду, но мило принимается. Классно, здорово, красавчик. С канистрами стоял у пороги. Нигде из моей деревни не построили дороги. Ольга, да. У нас осталось с вами совсем чуть-чуть времени. Если вы прочтете полную версию, то было бы здорово. У нас прям вот с вами чуть-чуть.
2: Разгар сезона, скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом? В депрессии, в апатии, в тревоге.
1: Браво, браво, браво, мастер. Так, друзья, хотим напомнить еще. У Ольги Ершовой есть телеграм-канал «Ершова пишет». И по воскресеньям в 6 часов вечера в эфире нашего радио слушайте нашу программу. Называется она
0: «Наше все». Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Сейчас идет активная работа в этом направлении, заявил вице-премьер Александр Новак. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Новак отметил, что на топливном рынке страны наблюдается дефицит, поскольку нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и останавливаются на ремонт из-за атак беспилотников. По словам вице-премьера, правительство принимает все меры для усиления защиты НПЗ и обеспечения их загрузки. Новак отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо по уровню инфляции. Он подчеркнул, что Россия обеспечена в полном объеме мощностями для нефтепереработки. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Министерство внутренних дел отчиталось о первом этапе комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал», который был проведен в июне. Из России депортировано более 14,5 тысяч иностранцев, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. Кроме того, принято решение о неразрешении въезда в Россию в отношении 29 с лишним тысяч иностранцев. Возбуждено 2000 уголовных дел в сфере миграции. К административной ответственности привлечено около 10,5 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили уже 83 пляжа в Анапе. Еще 14 проходят экспертизу, сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Сейчас завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, которые пострадали от мазута. Британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный сингл, классическую композицию под названием «Breaking Road». Она должна войти в альбом «Life is a Dream», релиз которого запланирован на 21 августа. Диск будет состоять из 12 композиций, которые 88-летний двукратный лауреат премии «Оскар» создал за последние 60 лет. Пластинка записана в Лондонской филармонии под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Всемирно известный актер начал играть на фортепиано в 4 года, импровизировать 6 лет. Будучи подростком, он писал музыку для местных театральных постановок. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу, где вас приветствуют два короля радиоэфира, не побоюсь этого слова.
3: Даже с оксимилом назвали.

0: В случае мы рады вас приветствовать.
1: Да.
0: Надеемся, что вы уже одной ногой в выходных и ждете, не дождетесь, пока мы вот начнем традиционно с того, с чего мы начинаем каждое десятибалльное шоу.
1: Ну так давай не откладывать.
0: С музыкальных созвучий.
1: Созвучий, давай.
0: Итак, насколько мы созвучны прямо сейчас нужно же в роль войти. Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь ты, как тебе там сложно. Ты обещал долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Вот, ребята,
1: слушай,
0: такая
1: ну,
0: вот...
1: получилась. Такая даже вот, я уже не уверен.
0: Такая вот нынче загадана песня. Если догадались, о какой песне идет речь, то присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы всегда рады с вами вот начать вот с такой вот забавы. А в остальном все без изменений.
1: Ну, на ближайшие три часа мы будем с вами вплоть
0: до чартовой дюжины.
1: А потом отправимся в свое замкадье. Но три часа мы с вами. И ждем ваше сообщение, что ждем. Песня.
2: Реклама на 107 FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и музыкальную загадку разгадали все, потому
2: что... Ну, мне так понравилось декламировать стихи. Можно я продолжу?
1: Ну, давай
2: еще. Я же не весь куплет
1: зачитал. Давай, давай дальше, конечно. Чего
2: нет, нет ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание? Мне прям так нравится. Может, мне к Ершову и Ленскому пойти стихи читать? Отпустишь, отец?
1: Ты знаешь, если так будешь читать, опущу.
2: Ну что, ребята, сегодня неверных ответов не было. Это, конечно же, замечательная группа, которая сформировала во многом нашу уличную дэнс-культуру, я могу так сказать. Танцевальную группу. Дуэт «Руки вверх» и бессмертная композиция «Крошка моя». Давай, Андрей Германович.

0: Skype. Я сейчас представляю, люди просто: да, давай громче, крути, диджей, пластинку.
1: Главное, чтобы напарник мой не подпевал.
0: Я старался. Видит.
1: Так, что, с первым заданием, я считаю, все справились, разминку мы прошли, перейдем к более серьезным.
0: К более серьезным. Дело в том, что, ребята, такая штука вышла. В Москве поймали Овечкина.
1: За что?
0: Тихо-тихо, не-не-не-не-не, спокойно. Император Александр не был взят с поличным. Поймали, поймали на бокал пенного.
1: И?
0: Владельцы одного из баров узнали, что Ови в Москве, угу. Поставили бокал с пенным и написали: «Бокал для Ови». И ждали, собственно, что Овечкин, ну, будет гулять по центру Москвы и не применит заглянуть, вот, собственно, увидит...
1: Именно туда.
0: Ну, в общем, дождались. Соответственно, тут же дождались и кучи поклонников, которые, конечно же, с Александром начали фотографироваться. Александр Овечкин...
1: Мне кажется, какая-то запланированная акция.
0: Даже если запланировано, то запланировано блестяще.
1: Хорошо, да.
0: Вот. И, короче... И Александр Овечкин молодец, и все молодцы, кто нафоткался с ним. И я, ну, представляешь, ты идешь по улице, вдруг Овечкин сам. Ну, понятное дело, тут же телефон. Короче, ребят, речь не об этом. Мы теперь зато все знаем, Овечкин клюет на светлое пиво.
1: Слушай, это какое хорошее наблюдение.
0: Но давайте сразу предупредим, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: И Минздрав об этом говорит.
0: И Минздрав предупреждает, да. Ребят, а вот на что клюете вы? Вот Овечкин на светлое. Давайте алкашку сразу из этого списка исключим.
1: Да, просто иначе сейчас ноги будут писать.
0: Да.
1: На брусничку клюют.
0: Да, да, там на трехлетнее. Давайте постараемся алкашку из этого списка. Вот на что бы клюнули вы? Вот вы идете, и вдруг вы понимаете, там вот шашлык для... Окрошка для Седова, я тут же. Я вот,
1: да,
0: как,
1: это, кстати,
0: я как слон из мультика теряю волю. Я бы на окрошку клюнул. Вот ты бы на что бы клюнул?
1: Я бы на мороженое клюнул.
0: Да ты на работе вон.
1: Ну и что?
0: А так на какое бы клюнул? Тут ну, есть, ну, вот ты на бы, него не бы, очень-то
1: я,
0: клюешь.
1: Я бы клюнул на настоящий пломбир, который вынимают вот этой специальной лопаточкой, ложечкой.
0: Так.
1: Кладут специальный вазончик металлический.
0: Креманка называется.
1: Да, креманка она называется.
0: И посыпают тертым шоколадом.
1: Либо тертым шоколадом, либо каким-то вкусным сиропом поливают.
0: Как в детстве.
1: Как в детстве. Да. И еще, если, например, вот будет где-нибудь в каком-нибудь хорошем ресторане будет стоять такой, знаешь, большой, килограммов на 10, сочный красный арбуз, и будет написано «Для Ломаного».
0: А в него такая-то зубочистка воткнута и такая надпись «Для Ломаного».
1: Да,
0: для Андрея.
1: Я бы в этот ресторан пошел.
0: Ребят, на что клюнете вы? Вот если вот так идете и понимаете, что вот оно и указано там. Вот давайте только такую вот формулировку. Вот надпись такая вот там, допустим, «Окрошка для Игорька». Или вот, ну, чтобы нам понимали, как вас зовут, на что вы клюете.
1: Слушай, а вот тут уже просто одно сообщение пришло. А вот если будет надпись на спине байкерши, например...
0: Если ты читаешь эту надпись, то мой мужик свалился с мотоцикла.
1: «Окрошка для Седова», там тоже приколото сзади на спине.
0: И что там?
1: Ну, не знаю, там...
0: Что?
1: Для кого-то там, хочу.
0: Ну вот, пусть он и катается, я-то тут при чем?
1: Все, ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или используйте наших ботов для средств связи.
2: Новое на нашем. Афинаж от мяча.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы вместе с вами сегодня, ну, развлекаемся на самом-то деле, по большому счету. Предложили вам поучаствовать в такой истории. На что бы вы клюнули? То есть, вот если бы вы зашли в ресторан, была бы надпись какая-нибудь.
2: Ахальники! Что я могу сказать? Которые вот собираются клюнуть на женские перси. Ахальники.
1: Да,
2: ахальники.
1: Да.
2: А тем более Дениска, который женат.
1: Ой, да, да, кстати, Денис, ты имей в виду. Правда, тот, кто еще написал, я бы клюнул на рыженькую. Все, все, эту тему мы тоже закрыли, потому что...
2: Ну, сексизмом попахивает.
1: А чей это ты вдруг?
2: Сексизмом попахивает. Я клюнула бы на мармеладного кислого червяка, пишет наша слушательница.
1: Я бы повелся на тортик с надписью «Тортик для Тоши».
2: Хорошая штука. Да? Банка черной смородины для меня и спиннинг Шимано для мужа. Мы приедем.
1: Так, добрый вечер. Короли глубоко задумалась, какой же оказался обширный список. Для Елены кофе черный свежесваренный без сахара, малина, дыни, шашлык из баранины, мороженое, щербет и все сразу.
2: Кто оплатит этот банкет? Добрый день.
1: Овечкин кто?
2: Тут, кстати, про Овечкина, возвращаясь к Александру, тут обсуждали, потратил он что-то на отдых в Турции 5 лямов. Ну, потратил человек. Ну, так он зарабатывает сколько? Вы попробуйте один матч, вот как Овечкин, проведите хотя бы.
1: Вы дойдите до такого уровня, как Овечкин.
2: Да, и 5 лямов, потраченные в Турции, это что такое 5 лям туда, лям сюда, и Турция закончилась.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы задаем вам прямой вопрос. А на что бы вы повелись?
2: Илья из Анапы клюнул бы на пирожное картошка.
1: Хорошо, на самом деле неплохо. А на баночку черной икорки клюнул бы, хотя бы на бутербродик, граммов 200-250 бы хватило бы. Напиток, правда.
2: Лучший капучино для Иришки. Ой, кофе – это моя страсть.
1: Угу. На мясо, на всякое, но лучше с углей. Хотя подход у Овечкина мне тоже близок, как
2: бы там ни было. Айс-латте для милейшей Анастасии. И все, и Анастасия клюнула.
1: А я клюну на жареное мясо. Вепрево колено, стейки или шашлык с надписью «Мясо для галочки».
2: Вепрево колено. Привет, наша черешня для Тарасова. Прекрасная приманка, работает.
1: Да, хорошо, да, действительно. Привет, вечерники. Я бы вместе с Седовым клюнул бы на мороженое. Только не Седовым, а Словновым бы клюнули на мороженое. На эскимо из СССР. Большое, в бумажной обертке.
2: Я бы клюнул на челлендж. Съешь 1 килограмм готовых пельменей бесплатно или оплати блюдо. Ребята, на что клюнули бы вы? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере. Интересно узнать, на что вы клюете.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня на тему, на что бы вы клюнули. Ну, вот на что-нибудь простое или на что-нибудь серьезное. Клюнул бы на кофе с мороженым, пишет нам из Ногинска.
2: Больше ни на что не клюю. Раз клюнул на слова, согласны взять в жены.
1: Да, аккуратнее с этим надо быть. Добрый вечер, короли. Жареная картошка с лисичками, посыпанная укропом, черный хлеб, свежий огурчик, тонко порезанное сало для Маришки. Маришка, а вы знаете толк?
2: А знаете, я бы даже огурчик заменил бы на малосольный в данном случае.
1: Ну, опять же, какая разница? Да. Общую картину это не испортит.
2: Здравствуйте, работаю водителем в Кристине, Барселоне. Если получается, то всегда клюю на солянку в придорожных кафешках.
1: Слушайте, Илья из Самары. Солянка обычно в придорожных кафешках бывает очень даже вкусная.
2: Придорожное кафе, пищевое отравление.
1: Бургундского в жару с клубникой.
2: Бургундского, ну ладно. Ой, я такая голодная, я бы и на шашлык, и на малину, и на абрикосы, и на тортик, и много чего бы отдала за пол-литра латте. Так что огромный латте для Юльки Пятнашки. Это мой ник.
1: Понятно. Да, селедка прям под шубой для Антона.
2: В такую жару.
1: Ну, мне
2: до наступления
1: кажется.
2: Морозов, мне кажется, есть.
1: Не, ну можно.
2: Хотя.
1: Ну, так. Клюю на нашу музыку. И на родственную душу.
2: Безлимитная карта в книжной или цветочной для Анастасии — это спасло бы мою казну.
1: Сейчас, я думаю, многие бы, знаешь, на что клюнули бы? На 30 литров 95-го без очереди. Ребят, пишите, на что клюете вы. Еще почитаем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим, на что бы вы клюнули. Вот просто взяли бы и клюнули. И сказали, да, это мне придется это взять.
2: Суши для Андрюши.
1: Суши для Андрюши.
2: Суши из Хрюши. Знаем эти.
1: Я бы клюнула на билеты на концерт Дианы Сергеевны. Сегодня в Москве очень хочу, но бюджет не позволяет.
2: Гастрономии я равнодушен. Согласился бы... Понятно. Опять ему вот эти вот голые персии подавай. Охальник.
1: Ну, многие почему-то про это пишут.
2: Вы что, мужики?
1: Да вы
2: держитесь. Что случилось?
1: Держитесь.
2: За что? За что?
1: На неделю оплачиваемого отпуска вне очереди для Александры.
2: Неплохо.
1: Нормально, да. Вот это, а вы все тити-тити.
2: Так, я очень активно клюю на сало, на стейк, рибай, томагавк, стриплоин, медиум прожарки, борщ со сметанкой, хинкали, манты, домашние пельмени, шурпу, плов, шашлыки, баранина, свинина, говядина, осетрина, вывеска для драгоценного Ильи Александровича. Это не обязательно. Гораздо ж вы пожрать, Илья Александрович.
1: Ребят, 12 июля заканчивается поздно, длиной в один месяц. Чувствую, что клюну на все съедобное, кроме рыбы, гречки, макарон.
2: А что, гречку? Я обожаю гречку.
1: Гречка вкусная, что вы сразу-то...
2: Не, ну если есть месяц. Ну, здравия да. Желаю, бояре. Вот если бы такой, знаешь, ты прямо вот горяченький мягкий черный хлебушек, а рядом чтобы юшка от летнего салата. А салат был чем заправлен? Сметанкой или маслицем? Вот вы чем предпочитаете? Я вот сметанкой бы предпочел.
1: Она да такая понижена. Маслица неплохо.
2: Ну, маслица как-то... Я с детства как-то больше к сметанке склонен.
1: Ну, со сметанкой понажористее как-то получается.
2: В общем, ребята, давайте заканчивать наши приманки.
1: Клевалки, поклевки.
2: Поклевки, да. Кому клюет, тому клюет. Желаем, чтобы вот так вот однажды случилось чудо. Шли мы, шли по какому-нибудь городу.
1: А там и там табличка вот прям... стоит. Вот это вот для Игоря, для Андрея, а это для кого-то еще.
2: Для Кати, для Наташи, для Марины, для кого угодно. Главное, чтобы вкусно было.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255? 45? 55!
7: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул: «Муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году. В этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территории. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027 году достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведение оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередную часть 10-бального шоу, в котором традиционно мы будем...
2: Ох, Пихтория, ребята! Да.

0: Но я думаю, вам будет интересно. От этого только интереснее. Так вот, повествование сегодня будет нелинейным. Ваша задача догадаться, о ком речь, и прислать свою версию через сайт наша.ру, либо через ботов нашего радио. В ваших мессенджерах Андрей Германович сегодня любезно мне аккомпанирует на рояле.
1: Да, так есть.
0: И буквально через пару минут мы приступим. Нужно как-то к сегодняшней задаче подойти ответственно и так немножко.
1: Ну, так
0: даже...
1: ты подготовься сейчас. Сейчас пойду соберись.
0: Перевоплощусь.
1: Ну, может быть, тебе, не знаю, смокин.
0: Не поможет.
2: Реклама на 107FM.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну и давайте начинать пятничную пихторию. За рассказ сегодня отвечает Игорь Владимирович. Я буду, так сказать, на рояле.
2: Давай тогда.
1: Давайте. Почему бы нет?
2: Итак, где музыка?
1: Есть.
2: Спасибо. Родился наш сегодняшний герой в многодетной семье, теперь уже за границей, и был старшим из четырех детей. В семье нашего героя было много медиков, например, дед его владел даже собственной аптекой. И отец мальчика, хоть и работал совершенно в другой сфере, искренне надеялся, что сын, когда вырастет, выберет карьеру врача. Но не тут-то было, а дело было так. Незадолго до революции семья нашего героя переезжает в Рыбинск. И на один из праздников нашего сегодняшнего героя, тогда еще пятилетнего мальчика, впервые приводят в цирк. А там, в цирке, там и слоны, и какие-то фокусники, но самое главное, наш герой увидел там коверного клоуна. И от восторга буквально забыл, как дышать. Придя домой, мальчик кинулся к зеркалу и начал пытаться повторить все трюки и шутки, которые сумел запомнить. Вскоре такие, с позволения сказать, экзерсисы стали носить систематический характер. И однажды отец нашего героя застал сына за этим занятием и пришел в ужас. «Мальчик мой, ты с ума сошел? Еврей-клоун? Ой-вей!» Но, в общем, ничего не поделаешь, сын все равно продолжал вот эти вот свои кривляния у зеркала. Собственно, не одобрил отец и участие нашего героя во всевозможных театральных постановках, школьных утренниках, коими мальчик увлекся во время учебы. Сейчас будет такое небольшое нелинейное повествование, но вы поймете, почему оно здесь важно. В 13 лет наш герой, катаясь на коньках, не заметил переохлаждения, очень сильно простудился и слег с ангиной. Однако страшной оказалась не сама болезнь, а ее последствия, поскольку ангина дала серьезное осложнение на сердце, и врачи в один голос заявили: ну все, не жилец. Однако парнишка выкарабкался, хотя проблемы с сердцем и остались на всю жизнь. И дали они о себе впервые знать где-то в 26 лет, когда произошел рецидив, и тогда молодой человек загремел снова в больницу. И врачи снова в один голос сказали, что пациент безнадежен, но наш герой нашел в себе силы, выкарабкался. Но, придя в себя и посмотрев в зеркало, он ужаснулся, поскольку из отражения на него смотрел совершенно седой человек. А смириться с сединой в свои 26 лет наш герой не мог, поэтому стал регулярно ходить к парикмахерам. Однако краска в те 30-е годы, как известно, делалась вся в Одессе на Малой Арнаутской улице, и поэтому волосы нашего героя иногда становились рыжими, иногда фиолетовыми. Но в итоге наш герой нашел хороший краситель и хорошего мастера. Кстати, мастер ему посоветовал не красить одну прядь, ну так скажем, для шарма, что наш герой и делал. А вообще, краситься он перестал где-то в 70-х годах. Но мужчина, конечно же, был велик, импозантный, это мало сказано. Всегда элегантно одет. Блестящий костюм, рубашка отглаженная, галстуки по последней моде. Итак, ребята, если вы имеете какую-то версию, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наши.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Новое на нашем. Аннушка, аритмия.
3: Если

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: траектория.
1: И традиционно мы сначала озвучим неверный ответ, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Это не Никола Тесла.
1: Нет, нет, и это не клоун Красти из Симпсонов.
2: И не Андрей Мягков.
1: Нет, не Карандаш, не Чарли Чаплин.
2: Давай продолжим, Андрей Германович.
1: Давай, конечно.
2: Врубаем музыку.
1: Давай.
2: Итак, помните, ребята, мы останавливались на том, что отец нашего героя был, мягко говоря, против его желания стать артистом. Но на то и юность, чтобы искать себя в этой жизни. И вот наш герой увлекся живописью. И, по мнению современников, мог бы стать прекрасным художником. Но судьба решила иначе. По достижении 18 лет он идет работать лаборантом на химический завод. Тут-то отец, наконец, вздыхает с облегчением. Однако папина радость оказалась недолгой. Вскоре строптивый ребенок подал документы в Ленинградский техникум сценических искусств, причем сделал это без родительского благословения, то есть тайком и против их воли. Но сейчас мы еще немножечко перемотаем пленку истории назад. Нашему герою 16 лет. И вместе с какой-то любительской постановкой он, с позволения сказать, гастролировал по ближайшим школам. И на одном таком представлении он разглядел симпатичную девчонку. Паренька тогда привлек ее красные береты и хулиганский хвостик, который торчал из головного убора вместо помпона. Однако познакомиться с обладательницей берета у него не получилось. Ну, там какие-то дела возникли, в общем, что-то не срослось. Второй раз он видел эту же девушку уже в городе на Невском и так растерялся, и так взволновался, что не смог даже подойти. Но от судьбы, как известно, не уйдешь, поэтому наш герой получил еще один шанс. Через полтора года они пересеклись в столовой театрального техникума. И девушка даже сама заговорила первой. И вот тогда наш герой настолько осмелел, что позвал ее в кино. И сразу же после сеанса сделал ей предложение. И хотя родители девушки были категорически против такого выбора, счастью молодых помешать они не смогли. Но сейчас мы еще немножечко перемотаем пленку истории, потому что биография нашего сегодняшнего героя, она велика и обширна, и всю ее объять за эфирный час не получится. Итак, представьте, вот он уже знаменит, успешен, у него есть все, любовь руководства страны, зрителей, свой театр, деньги. Про него даже распускают сплетни, будто все заработанные деньги он обратил в золото. Привязал это золото к днищу теплохода и вывез это все на теплоходе в одну из стран загнивающего капитализма. И это, надо сказать, отчасти правда. Ну, я сейчас не про пароход и золото, привязанное к днищу. Дело в том, что наш герой был одним из немногих советских артистов, кому разрешались зарубежные гастроли. Был он и в Польше, и в Болгарии, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Парижике, и в Берлинике, и даже в Англии. Причем в каждой стране он давал концерты на языке этой самой страны. При этом он не был, совершенно он не был никаким полиглотом. Ему приходилось заучивать монологи на слух вместе с профессиональным переводчиком. То есть переводчик ему переводил, а он просто запоминал вот какую-то абракадабру, набор звуков. Потом выходил на сцену, читал то, что ему удалось запомнить, и зрители рукоплескали, потому что говорили, ва, вот этот русский, он понимает все, как он прекрасно говорит на нашем языке, и как он разбирается тонко в наших проблемах. А во время гастроли в Лондоне он сделал вообще невозможное. Записал целую программу для BBC. Программа шла 45 минут. Причем записал на отличном английском языке, которого, собственно, вообще не знал. Но читал все свои монологи с безупречным британским акцентом. Итак, кто сегодня загадан, ждем ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточный ремонт.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
7: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Траектория.
1: Ну и вы знаете, чем дольше рассказывает мой напарник, тем больше появляется разных вариантов ответа. Давай
2: это
1: почитаем.
2: Это не Геннадий Хазанов.
1: Нет, это отнюдь не... И не Армен Джигарханян.
2: И не Савелий Крамаров.
1: Не Пьер Ришар.
2: И не, черт побери, Евгений Петросян. Давайте продолжим, Андрей Геннадьевич, музыку.
1: Давай, конечно.
2: Итак, мы остановились на том, что наш герой уже знаменит. Богат, если, конечно, можно такое слово применить, гражданин Советского Союза. И потом и кровью он становится худруком своего собственного театра. Много гастролирует, во время войны практически не вылезает с фронтовой линии, дает концерты для солдат. Вместе с супругой они делают все для того, ну, все, что могут для того, чтобы приблизить победу. И вот война заканчивается, наступают, казалось бы, сначала хрущевская оттепель, когда нашему герою позволяют говорить кое-что. А потом и так называемый период застоя, когда наш герой говорит уже кое-что и чуть-чуть побольше, и даже привозит из Одессы трех талантливых парней. Впоследствии один из этих парней в своих воспоминаниях в шутку назвал нашего героя тираном и кровопийцей. И даже так описал ситуацию. Это был абсолютно гениальный, великий игрок, которому все подавали мячи. Он не терпел, чтобы кто-то забивал. То есть играть, играй, но не забивай. Ты играешь на меня, а я буду забивать. Я знаю, как это делать. Дисциплина в его театре была просто жесточайшая. Он не позволял своим актерам где-то подрабатывать, сниматься в кино. Он говорил так: «У нас дублеров нет. Ты должен выбирать, или ты с нами, или ты где-то за дверью». При этом он никогда не кричал, он никогда не повышал голос. Он, когда у него с кем-то портились отношения, он просто переходил на «вы» и начинал смотреть куда-то поверх головы собеседника, и все сразу понимали: маэстро в ярости. А еще наш герой терпеть не мог пьяных. Мало того, что он сам как бы не был, был чужд вот этой вот, ну, не употреблял, скажем так. А за приход в театр под шафе он сразу увольнял без каких-либо объяснений. Но однажды все-таки сделал исключение ради талантливого молодого артиста, который был совсем недавно принят в труппу, еще как бы всех тонкостей театра не знал. А дело было так. Наш герой видит, что в гримерку недавно поступившему на службу артисту несут стакан Менделеевки из буфета. Наш герой подходит и говорит: «Что это?» «Вода», отвечает ему испугавшийся до дрожи в коленях посыльный. «Отлично, я как раз хочу пить», улыбнулся наш герой и медленно, глоток за глотком, выпивает стакан водки. Хотя, как я уже говорил, к спиртному он практически не притрагивался. Потом он дошел до своего кабинета и рухнул на диван и буквально вырубился. Ну, актеру, понятное дело, молодому, которому несли из буфета, стало невероятно стыдно. И в театре он больше уже никогда не притрагивался вообще. Если говорить про нашего героя, его безумно любила вся страна. Вот таких, как он, наверное, можно по пальцам пересчитать, кто их был. Даже, знаете, вот история вам. В своих мемуарах его сын описывает ситуацию, как однажды наш герой встал ночью, ну, в туалет захотелось. И вот, жили они тогда, хоть он был популярен для всей страны, всей стране известен, жили они в обычной питерской коммуналке на 28 семей. Ну, 28 я утрирую, но было там людей немало. И вот жили они в этой коммуналке, наш герой встал ночью в туалет и вдруг видит... По комнате, по квартире, по коридору идет совершенно незнакомый человек. И впоследствии оказался, что это квартирный вор, который пришел чем-то поживиться, но увидев нашего героя, он говорит: «Да это же тут! Это вы!» Ничего брать не стал и просто ушел без добычи. Итак, ребята, кто сегодня загадан, ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: история.
1: Ну что, пришло время, мне кажется, уже, да, сбрасывать потихонечку
2: маски.
1: Ну,
2: может быть, еще немножечко потомим наших добрых слушателей. Ребята, это не Олег Попов, не Юрий Никулин и не Слава Полунин.
1: Да, и даже не Станиславский.
2: И даже не Элвис Пресли.
1: Да Элвис был, ребят, давным-давно.
2: Да, ну что, хочу вам рассказать, немножечко поделиться своими воспоминаниями, ну, потому что... Мне посчастливилось, так судьба сложилась, что мне посчастливилось видеть этого великого человека, ну, вот примерно, как я вижу, напарника. Ну, то есть на расстоянии, там, 2-3 метров. Ему было уже за 70, в Смоленск он приехал с гастролями, а где-то за год до моего рождения, в 75-м, на экраны вышел многосерийный фильм «Люди и манекены» с блистательным Аркадием Райкиным. Я так влюбился в этот фильм. Мне нравились все эти миниатюры и про в греческом зале, и ты думаешь, я дундук? Да, и про таракана, которого, если прислонить к теплой стенке, с ним еще можно много о чем поговорить. И вот мы с бабушкой попали на это представление, на этот спектакль. И потом как-то удалось попасть в гримерку непосредственно после завершения. И вот, когда я видел Райкина, который играл, буквально сверкал, сиял на сцене, и мы заходим по окончании его выступления в гримерку, и я вижу, а ему уже было за 70, просто дедушку, седого дедушку, который лежит укрытый пледом на диванчике, как, ну, там какие-то его поклонники заходят в кабинет, заходят в гримерку, и он как-то на меня посмотрел, говорит, хороший мальчик, смеется громко. И могу смело сказать, что на меня обратил внимание Райкин.
1: Ну а так, смеешься ты действительно громко.
2: Ну, так сложилось, да. Аркадию Исаковичу большое спасибо. Давай, Андрей Геннадьевич, поставим красивую музыкальную паузу в сегодняшней пиктории, вернее, финальную точку в сегодняшней пиктории, как
1: Давай.
2: Мы это любим. Давай.

где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только браво!

0: Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде, остался добрый зритель.
1: И как обычно, ребята, если вы не успели дослушать сегодняшнюю Пикторию, сделать это можно будет в сообществе Пиктория на 10 баллов в социальной сети ВКонтакте, где мы выложим запись сегодняшнего эфира, я думаю, не позднее, а понедельника, где-то после обеда. А сегодня благодарим всех за компанию, не расходимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
6: 2026 год. Ограничено 18+.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия надеется, что ситуация в Энергодаре вокруг Запорожской атомной электростанции улучшится после переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, стороны сегодня нашли общий язык и понимание. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил постпред, у российской стороны были обоснованы претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат МАГАТЭ реагировал на происшествие в Энергодаре. Гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что официальные доклады МАГАТЭ не в полной мере отражают объективную оценку угроз для Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, отметил, что переговоры российской делегации МАГАТЭ в Калининграде были непростыми, но продуктивными. Стороны согласовали ряд конкретных шагов. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина. Как говорится в пояснении, он принимал участие в создании и распространении сообщений материалов иноагентов, а также в создании сообщений материалов организации, включенной в перечень нежелательных на территории России. Также, по данным Минюста, Надеждин распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы власти и проводимой ими политики, а также об избирательной системе России. Симоновский суд Москвы 13 июля огласит приговор бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову по обвинению в подкупе спортивных судей. В пятницу прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 2,5 года колонии общего режима. Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке. Дело было возбуждено также в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, которые повлияли на результаты 20 матчей первой лиги сезона 24-25 годов. Трудоустройство несовершеннолетних сейчас практикуют 7% российских компаний, организаций против 4% 3 годами ранее. Это показал опрос исследовательского центра портала Superjob.ru. Охотнее всех подростков берет на работу средний бизнес. 12% таких организаций трудоустраивают подростков. Статистика вакансий показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации. «Дома лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю, даю всем отдохнуть от себя», заявил Гергиев ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли его госпитализировали. Ранее в нескольких СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 73-летнего народного артиста. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Добрый вечер, друзья. Всем добрый пятничный вечер. Это всегда отдельно как бы радует, когда наступает вечер пятницы. В теме дня мы сегодня будем говорить о выставке «Создатели миров», которая проходит в Воронежском областном художественном музее Крамского. И сегодня у нас в гостях Валерия Миремьянина, главный научный сотрудник научно-просветительского отдела художественного музея имени Крамского. Добрый вечер, Валерия.
6: Добрый вечер.
5: Придвигайте к себе ближе микрофон, садитесь, как вам удобнее. Будем разговаривать об искусстве, это всегда приятно. Вот выставка «Создатели миров», она уже идет довольно месяц, наверное.
6: Ну, уже почти месяц, почти да, месяц. То есть уже больше даже месяца.
5: Масштабная такая, 600 квадратных метров по масштабу своему, да, там около 300 предметов выставлено. Правильно ли я понимаю, что сама идея этой выставки, да и, собственно, выставка как таковая возникли благодаря юбилею Союза театральных деятелей России?
6: Ну да, это наш первый такой опыт совместно и с ведущими театрами нашего города. Ну, естественно, мы работали уже с коллекционерами, ну, коллекционерами, скажем так, с вдовами.
5: Наследниками, да?
6: Наследниками, mm-hmm. да. Но это уже их частные, получается, такие коллекции. И мы работали с архивами, то есть и библиотечными нашими архивами, mm-hmm. с нашей зональной библиотекой, с ее архивом, и библиотекой Никитина, и уже с Театральным музеем Небахрушина. То есть у нас достаточно большой такой спектр представлен учреждений. И работа была проведена, конечно, ну, колоссальная, потому что проект очень трудоемкий, угу. плюс еще дизайнерский проект. То есть надо было весь материал не просто распределить, но, конечно, распределить в правильном таком дизайнерском оформлении. Поэтому сложность заключалась в том, что наш первый опыт, да, очень много участников. Ну и плюс, конечно, подбор материала. Потому что это самая сложная часть. Угу. Именно вот найти материал, правильно его использовать.
5: А как вот материал и концепция сочетались? То есть сначала была концепция, и под нее подбирался материал? Или же наоборот, сначала вы понимали, что у вас есть, условно, какие там схемы, угу. картины, наряды, еще там что-то, и под это строилась концепция?
6: Ну, сначала была концепция, ее сначала утвердили, да, то есть было понимание того, как будет построено пространство, и сразу было понимание того, что пространство будет не просто музейное, то есть не просто как мы картины, да, то есть развесим, угу. ну, там несколько залов наших, либо это мы сделаем какие-то разделы, то есть ну, мы решили, что театральное вот именно пространство будет перенесено в музей, то есть в музейный выставочный зал. И поэтому было понимание того, что это какая-то имитация должна быть, гримерки, что это должны быть какие-то рабочие кабинеты, потому что название выставки сразу было «Создатели миров». Значит, как-то сразу определились. Вот, а потом уже вот под концепцию уже с этим угу. разделением, да, скажем так, уже на какие-то там отсеки, на какие-то зоны, уже начали подбирать экспонаты. И, конечно, театры предоставили список экспонатов, которые что мы есть. Должны были, угу. что есть, да, и потом мы уже смотрели под площадь, которая была отдана уже каждому художнику, сколько мы возьмем, ну, уже, собственно говоря, костюмов, макетов, потому что материал абсолютно разный. Потому что сценография представлена ну, практически полностью. Например, в некоторых спектаклях там от макета, эскизов макетов, эскизы костюмы, сами костюмы. То есть можно это увидеть, например, «Дядюшкин сон». Uh-huh. Вот у Гальперина, например, Юрия Гальперина в рабочем кабинете представлено очень много материала как раз.

0: уже, к сожалению, ныне не живущих художников, их труд. Вот, и нужны были вот эти рабочие пространства, рабочие кабинеты, показать, ну, где создается, собственно говоря, сама работа, где происходит весь творческий процесс, потому что когда мы приходим в театр, ну, мы видим исключительно уже такую готовую постановку.
1: Mm-hmm. Ну, люди же действительно воспринимают как бы произведение целиком.
0: Ну,
1: да,
0: как
1: они,
0: само собой,
1: да, не расчленяют, да, его, есть... что вот здесь костюмы, хотя все время же пишут там сценография такого-то, да, костюмы такого-то, музыка такого-то, там, то-то-то-то, всех создателей.
0: Ну, а
1: создателей.
0: Тут один человек, да, то есть один человек, который, например, разрабатывает эскиз костюмов, разрабатывает там, эскиз декораций, да, то есть дает пошивочному цеху там конкретные такие инструкции, да, как нужно делать, там, с размерами, там, бутафория, да, то есть вот этот, весь этот материал, в принципе, который, казалось бы, вспомогательный, вот, он стал основным материалом для этой выставки. И поэтому для того, чтобы человека в закулисье, собственно говоря, ну, вот, вовлечь, вот был, наверное, все-таки этот проект и создан. Потому что для этой цели показать то, что скрыто всегда.
1: Это интересно?
0: Ну, это интересно, да, потому что мы воспринимаем пространство всегда как единое пространство, а тут все-таки ты видишь, что вот эти зоны, ты погружаешься абсолютно в разные локации, в рабочие кабинеты, ты выходишь на сцену, ты смотришь, мы сделали такую хронику, то есть нарезка спектаклей,
1: да,
0: то есть можешь посмотреть.
1: Ну, так, небольшой-большой,
0: большой,
1: ну, экран.
0: Да, там, например, да, театр кукол, например, «Озерный мальчик» Веженова, то есть ты видишь эту постановку, ты видишь этих людей, которые поддерживают эти куклы, во что они одеты, как это, эти куклы смотрятся на сцене, то есть вот те куклы перед тобой, там ты видишь уже, как она участвует в спектакле, то есть ты это видишь уже собственными глазами, ты уже понимаешь, как это все работает. Причем это уже многие спектакли, они не репертуарные, то есть они не идут сейчас на сцену.
1: «Озерный мальчик» тот же, которого вы уже
0: «Озерный
1: упоминали,
0: мальчик» уже
1: идет,
0: давно, да,
1: давно.
0: Он не идет, но тем не менее он собрал практически все награды, которые можно было тогда собрать. И действительно, это были такие нашумевшие постановки «Мертвые души», «Озерный мальчик», поэтому мы пытались взять какие-то знаковые вот постановки, тем более консультировались уже с самими художниками. Леной Леонидовной Луценко, Александром Николаевичем Ячейным, то есть они нам давали уже такие консультации уже по поводу материала.
1: Вот какие художники представлены, и о конкретике этой выставки мы с вами поговорим буквально через несколько минуточек, а пока реклама.
2: Наше радио. Так бьется сердце. Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
10: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: Тема дня.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Валерия Меремьянина у нас сегодня в гостях, главный научный сотрудник научно-просветительского отдела Художественного музея имени Крамского, и мы говорим о выставке «Создатели миров». Остановились на том, что это интересная выставка, а почему вот человеку, который, например, ходит, не знаю, два раза в год в театр, вот ему зачем идти на эту выставку, и будет ли ему там что посмотреть, с чем выйти, с каким-то впечатлением, то есть есть ли смысл?
2: Ну, если мы начнем с того, что он воронежец, скажем так, то, ну, есть смысл, потому что воронежские театры, потому что это воронежские все-таки художники, хоть не могу сказать, что они все родились в Воронеже, да, но жизнь была связана с нашим городом, знаковые постановки они поставили здесь, но поэтому для того, чтобы историю города знать, историю театральной жизни, лучше, чем прийти в музей и посмотреть на то, что уже давно не ставится и на этот материал, конечно, ну, нет, поэтому, естественно, ему нужно прийти посмотреть. Плюс интересно в том, что ты этих постановок не видел. У нас есть архивная,
1: никогда уже не увидишь, да?
2: Не увидишь. Есть архивная нарезка. То есть можно посмотреть еще эти фрагменты. Кто-то заинтересуется, есть даже ссылки в интернете на эти спектакли. То есть, может, еще посмотрит. То есть это еще такой толчок к тому, чтобы расширить свой кругозор. Но и побольше узнать, конечно. Потому что, например, ныне живущие художники Елена Леонидовна Луценко, как говорил Александр Николаевич Чечерин, остальных уже всех нет. Поэтому Валерий Георгиевич Качиашвили был главным художником, да,
1: вот
2: театра.
1: Да, мы как-то не коснулись и не обозначили, кто.
2: Это Валерий Георгиевич Качиашвили. Мы взяли шесть. Ну, Нина Ивановна Гапонова, она в Москве живет, вот, но ее жизнь была связана, конечно, больше десятилетия, связана с нашими театрами, то есть она сделала очень много постановок, и весь материал, ну, практически, скажем так, да, большинство эскизов она передала в собрание нашего музея. И поэтому мы делаем выставки, отдельно ее персональные выставки делали, она приезжала на открытие своей персональной выставки, ну, сейчас этот материал участвует уже в такой сборной, скажем так, выставке.
1: Театральной.
2: Ну да, ну вот поэтому можно посмотреть ее работы на антресоле. Ну а внизу вот это выставочное пространство отдано вот пяти художникам. Мы взяли из каждого театра по одному видному художнику. Вот известному. Их было больше, я
1: театр
2: сразу хочу сказать.
1: Театр Кабарета представляет Валерий Георгиевич
2: Качиашвили. Ну, Валерий Георгиевич Качиашвили, да, это бессменный главный художник. Поэтому вот материал, который мы там показываем, он связан больше с костюмами, над которыми он работал, он связан, как с бутафорией. У нас есть непосредственно подготовительный материал к этой бутафории, да, можно посмотреть, как размер очень четко он дает, например, да, мастерам для того, чтобы, ну, они правильно сделали по его замыслу, да, скажем так. И вот мы видим уже трон, мы видим уже сундук, то есть там материалы даже расписаны. То есть сейчас так не делают художники, да, я подвожу к тому, что это вот материал такой достаточно рукотворный, то есть ручками ты делаешь, ты все расчерчиваешь, ты все считаешь, ты все это даешь, то есть, да, в работу ты контролируешь эту работу, ты понимаешь, что за артисты балета будут танцевать в твоих костюмах. То есть там художник продумывает абсолютно все. Кажется, что работа какая-то его невидима, на самом деле нет.
1: Вот вообще, да, сейчас же уже многие современные театры,
2: ну,
1: особенно
2: многие
1: столичные...
2: Многие говорят, планшеты, да. Да, то они... есть это все уже в планшете, да. Это все уже на флешках. Вот, все. То есть от этого не остается абсолютно ничего, кроме фото, кроме изображения.
1: Больше того, и декорации становятся тоже цифровыми, и вешаются экраны многоярусные.
2: Да, то есть
1: и, соответственно, нет необходимости этот задник театральный вообще рисовать. Валикота еще
2: вот
1: и своими руками
2: да.
1: эти задники делал.
2: Ну вот он к Щелкунчику, да, мы хотели показать огромный задник, но там 3 на 6 метра было, он был вручную расписан.
1: Да, реально вручную расписан.
2: То есть ты понимаешь, что это человек делает вручную.
1: И игрушки.
2: Ты понимаешь, что это не просто погружение, да, там во время, но ты еще, конечно, это пытаешься еще зрителю преподнести, чтобы это было и понятно, но и сам себя выражаешь, потому что это еще не просто иллюстрирование там любого текста, любой постановки, да, ты не иллюстрируешь, ты еще вкладываешь частичку себя, потому что, ну, это продукт, он и совместный. Поэтому их там видно.
1: Вот мы сказали о театре прибалета, театре юного зрителя. Представлен художником?
2: Ну, мы театр юного зрителя, мы там взяли Гальперин, Юрий Гальперин там начинал работать, потом он ушел уже в камерный театр, вот поэтому взяли костюм из воронежского тюза, вот костюм свиньи.
1: Костюм свиньи звучит.
2: Ну да, там, вот, и у нас на выставке есть слайд, то есть там фото всех актеров и актрис, которые принимали участие в этом спектакле. Там есть супруга, собственно говоря, Юрия Гальперина, Тамара Владимировна, которая в этом костюме. Угу. То есть вот слайды мы взяли из ее личной коллекции. И можно посмотреть. Собственно говоря, уникальная возможность. Мы специально это показываем в лайтбоксе для того, с подсветкой, для того, чтобы можно было их разглядеть. Mm-hmm. Потому что еще вот как экспонировать экспонаты, мы еще думали. То есть мы еще придумывали. Поэтому вот была такая задумка подсветить слайды в лайтбоксе. То есть они там светятся, mm-hmm. и ты видишь уже итоговый результат. Костюм сохранился, учитывая тот факт, что это были 80-е годы, что это уже постановка абсолютно снята с репертуара, но тем не менее мы этот костюм можем увидеть. То есть это о том, что вот время сохранило, несмотря на сложные уже там 90-е годы.
1: Несмотря на сложную жизнь этого костюма.
2: Да, да, поэтому это все можно увидеть. И ТЮЗ поэтому предоставил этот уникальный костюм, а дальше уже камерный театр, который предоставил уже костюмы, который предоставил уже эскизы, декорации, фотографии актеров, да, «Дядюшкин сон» мы взяли как знаковую постановку, номинации «Золотую маску», там было несколько на премию, и вот как раз работу Юрия Гальперина мы представляем именно к этой постановке.
1: Театр драмы каким художником?
2: Театр драмы – это «Голод», Алексей Голод, который связан с Анатолием Ивановым, с режиссером, и когда Алексей Голод, он, кстати, был знаком с Гальпериным, поэтому мы их рабочие кабинеты вместе как бы немножко соединили, да, угу. показываем их связь, образование. Они учились у одного и того же мастера в ГИТМИКе в Ленинграде и практически одновременно приехали в Воронеж. Угу. Тем не менее, Гальперин – это совершенно другая абсолютная энергетика, это совершенно другой стиль. И Гальперин, Юрий Гальперин не очень любил делать макеты, угу. ручками. Вот он любил больше такую свободную, да, тему. Ну, он делал эскизы, эскизы костюмов прорабатывал. У нас там есть его поиски, объемные модели к неосуществленному постановке, там из разных абсолютно материалов. Такие небольшие фигурки, очень четко продуманные. А вот Алексей Голод очень любил делать макеты.
1: Ой, они фантастические.
2: И у него эска из проволоки, там, да. Да, из каких-то да. бумаги. Материалов очень мало тогда было. И вот каждая деталь им там четко продумывалась. То есть там это видно, как он эту этажерочку делает, как он там обстановку квартиры воспроизводит в «Собачьем сердце», да, то есть он, каждая дощечка там у него пронумерована, то есть это кропотливая работа, поэтому несколько макетов вот там представлено.
1: Макеты
2: как раз
1: шикарные. Они как какие-то кукольные домики такие из проволоки.
2: Ну, и кукольные домики, ты видишь, как он с пространством работает, да, то есть там мебель. Угу. Он же там стульчики,
1: стульчик
2: столики
1: сделан, да,
2: маленькие,
1: табуреточка.
2: Там имитация проволоки у него есть, все в саду.
1: Люстрочка
2: да,
1: висит.
2: Постановки угу. как раз Олби. То есть у него все было продумано до мелочей, а потом ты видишь уже вот этот макет, ты видишь уже здесь, а декорации ты видишь уже в спектакле. Поэтому угу. есть чем сравнить. Ты видишь, как он работает на сцене.
1: А зрители это понимают или приходится объяснять, что это не просто кукольные поделки?
2: У нас же экскурсии, мы проводим экскурсии. У нас и по средам экскурсии, вот, и в выходные дни, в субботу, воскресенье. Поэтому, когда посетители приходят на экскурсии, да, конечно, мы об этом говорим. Но потом, когда они уже сами, индивидуальные посетители, попадают, там, например, уже в зал, угу. то есть, конечно, они же понимают, вот эта декорация, тут они ее видели в макете, да, то есть они все это уже понимают. Костюмы. То есть, где они видели, они сейчас смотрят. Да, вот этот костюм. То есть, я вижу. Вот
1: так его рисовали. Да, вот он в эскизе.
2: Да, поэтому угу. вот они, собственно говоря, конечно, это считывают. Угу. Потому что хроника, она нужна была нам именно для того, чтобы показать это визуально, чтобы люди представляли вообще, во что это потом перешло.
1: Как, из как чего это рождается,
2: да,
1: та
2: да,
1: самая
2: как
1: декорация.
2: Это все работает. И актеры, которые к нам приходили, например, на творческие встречи, вот Наталья Мирандола, да, была творческая встреча, это супруга Голода, там, и Тамара Владимировна Саганова, она рассказывала о супруге своем. Когда приходили актеры, они говорили: ой, я помню, что как эта вот декорация работала, то есть, которые принимали участие в спектаклях, это было вот так вот, вот так вот.
1: Угу. Театр кукол представлен самый шикарный, мне кажется, на мой детский взгляд.
2: Ну, у них сцена, то есть у них такая да. самая лакомая часть.
1: Самая богатая.
2: И здесь мы тоже взяли. Работ много. То есть они приехали уже с Вольховским, оба этих театрального художника, и Луценко, и Чейн. И тут материала много. И у них музей есть.
1: Есть где поживиться.
2: Да. и плечом, это и макеты, это сами куклы, это целые композиции, скажем так, да, это элементы бутафории, то есть ты видишь не только на самой работе вот эти эскизы, да, ты видишь непосредственно костюмы на этих куклах, ты видишь сами куклы, да. Ты понимаешь, что у кого-то вообще сразу все переходит уже в окончательный вариант, итоговый. То есть вот он эскиз, а вот ты видишь уже куколку, ты видишь ее одежду, ты понимаешь, что ничего вообще не было изменено. То есть это сразу прям раз образ возник.
1: Знаете, какой момент? Как вы сохраняете все это? Ведь и они же висят очень низко размещены. Их можно там и потрогать, на самом деле. Ну, в смысле, я не знаю, можно ли их потрогать. Я имею в виду, что доступ к ним
2: трогать,
1: есть. Они
2: конечно,
1: не за
2: нельзя,
1: стеклом.
2: Но тут тоже история очень
1: дети
2: интересная.
1: Дети не хотят их за лапки...
2: Я не видела лично. Может быть, они понимают, что...
1: Вандалов
2: нету. Нет, но тут история еще, может быть, они понимают, что это музей все-таки, да? То есть это
1: культурные
2: вот история
1: дети
2: с тем,
1: приходят,
2: что нельзя. Ну и родители, конечно. Тут мы сами можем потрогать и хочется, потому что есть, например, там куклы принцесса Эха. Это как раз куклы, которые сделаны из дерева. И вот такие штоковые. Угу. Вот, и, конечно, хочется их потрогать, потому что, ну, это прям, ты видишь вот этот материал. И Чичиков хочется потрогать, потому что он такой пухленький. Вот он такой
1: погладить по пузику.
2: Да, и там женщина приятна во всех отношениях. Тоже ты видишь ее костюм, головной убор, там сова. И, конечно, чем больше деталей, тем ты хочешь это все попробовать. Эту ткань разглядеть, глаза, да, потому что, я говорила, там марсианские твари, которые у Веженова были, да, озерный мальчик, там глаза, это действительно протезы такого человеческого глаза. И ты понимаешь, что они на тебя смотрят. Угу. И это, конечно, эффект такой непередаваемый, потому что, когда мы приходим на спектакль, это все со сцены, ты не видишь, ты не подходишь, ты не можешь разглядеть свет, который падает, да, то есть куклу ты как таковую не можешь разглядеть, ты видишь просто по пластике, как она двигается, то есть ты видишь уже вот саму игру и актеры, которые, собственно говоря, ее водят. А тут ты подходишь к самой кукле, и у тебя есть возможность вот ее разглядеть.
1: И она очень близко, она у тебя вот
2: очень
1: прям
2: очень близко, да,
1: расстоянии.
2: Поэтому мы их не закрывали колпаками,
1: да,
2: то есть
1: да,
2: мы
1: да,
2: их
1: вот
2: никак вот не, практически не огородили. То есть мы надеемся, и надеялись. Вот сейчас выставка «Месяц» показала, что все хорошо, сохранность великолепна, никто не трогает, никто не
1: как
2: подходит.
1: Хорошо.
2: Но какие
1: интересно,
2: что
1: молодцы.
2: Ты можешь ее разглядеть со всех сторон. Ну вот есть возможность досконально изучить, скажем так. Вот это близко к тебе, и ты понимаешь, что ты вот в некой такой театральной находишься обстановке, а не четко в музее, да. Поэтому вот здесь есть история в том, что мы хотели театр сделать ближе, но уже в таком музейном пространстве.
1: Ну вот кукольный театр, да, ему как бы отдано пространство сцены, так называемой, поскольку вся экспозиция поделена там вот на рабочий кабинет и на закулисье, на сцену. И гримерка, которая я вообще решила, что это детский уголок, если честно. Думаю, ничего себе, какие молодцы сделали для детишек какой-то вот так, потому что там же лежат и какие-то раскраски, и какие-то там можно на стене оставить какие-то надписи.
2: Ну, можно на стене порисовать, да, то есть можно почувствовать себя художником таким театральным, то есть там есть зеркало, это как бы гримерка еще, то, что зритель, актер, он ждет своей очереди, там есть расписание такое перевернутое, да, то есть ты вот как бы ты спешишь на сцену для
1: часы
2: того, чтобы
1: такие,
2: выйти,
1: там,
2: часы,
1: классные.
2: Да, то есть это такая задумка была дизайнерская, мне она очень хорошо сработала, потому что там нет ничего вычурного, там нет ничего декоративного такого, да, что отвлекает внимание, то есть там все очень камерно, эти листы везде, да, то есть и потолок, эти листы как бы такой неправильной формы, то есть это вот такой немножко хаос и беспорядок, творческий, скажем так, да, и ты в этой обстановке продолжаешь находиться, то есть там нет ничего такого вот, я бы сказала, какого-то вычурного и декоративного, да,
1: это
2: то есть
1: прям.
2: Там ты в такой обстановке, да, достаточно аскетичный, но тем не менее цвет есть, там 2-3 таких цветовых акцента, прям есть на этих листах, и ты вот чувствуешь себя в каком-то таком пространстве ярком декоративном. То есть...
1: Вернемся к беседе с Валерией Миремьяниной буквально через несколько минут.
0: Наше радио. Так звучит наша реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул: «Муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году. В этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Новое живи село» занял второе место в номинации «Развитие территории. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027 году достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведение оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.
3: Тема дня.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: С Валерием Миремьяниной мы сегодня говорим о выставке «Создатели миров», которая прямо сейчас проходит в художественном музее имени Крамского. Остановились на первый этаж, мы как бы прошлись по нему, но есть же еще и антресоли, и там есть еще, как сказать-то, не выставлена, а представлена история воронежских театров.
2: История воронежских театров, да, о том, как появился, собственно говоря, у нас театр, вообще мысль о зарождении этого театра, у кого возникла, то есть портреты Черткова.
1: А портреты какие интересные, вот, с тех самых времен какой-то там 19 век.
2: Да, мы их отпечатывали для того, чтобы просто большой формат вот, перевести, поэтому можно посмотреть эти портреты, можно посмотреть архивные там как раз вот эти материалы, выдержки из писем. Вот, то есть это такой материал прям архивный.
1: И это можно
2: принесен.
1: Читать. На самом деле можно
2: читать,
1: зависнуть там,
2: очень
1: там
2: много,
1: надолго.
2: Да, да. Текста, там 20-30-е годы, там прям афиши, можно посмотреть, какие постановки тогда шли, с смешными там названиями, вот, не очень. Ну, серьезные такие, да, там как водевильные, какие-то очень такие прям драматические там. Ну, можно посмотреть, просто это такая наша история, причем 20-30-е годы это всегда очень редкая часть архива, которая там представлена у нас на нашей выставке. Поэтому, чтобы погрузиться вот в историю, конечно, театра, это второй этаж. Для того, чтобы глубже узнать, там какие-то истоки, вот, поэтому это туда.
1: Это туда. Ну, опять можно совместить, да, какие-то прочтения с глазением.
2: Ну, она выставка, она все-таки и масштабный проект, и она все-таки охватывает не только какую-то там одну часть, да, скажем так, более яркую, с костюмами, с куклами, там, с постановками, да, то есть можно это все отсмотреть, материал, но и заставляет человека погрузиться прям в историю, то есть что этот материал находится в библиотеке, там в архивах, конечно, лишний раз там не каждый посетитель туда пойдет работать с архивом, поэтому, да, вот для того, чтобы вот эту часть историческую представить, конечно.
1: Вы уже отработали материал. И разместили.
2: Разместили, отработали, да, то есть и в историю человек просто будет погружаться на втором этаже просто на все 100%, скажем так.
1: Еще художественный музей славится своими мастер-классами. Вот есть ли какие-то активности, связанные конкретно с этой выставкой?
2: Ну, активности для взрослых – это исключительно экскурсии такие, да, тематические, которые мы проводим. Мастер-классы детские, но они, с одной стороны, это второй этаж, да, то есть они рассчитаны не только на детскую аудиторию, но на родителей, которых детей приведут, да.
1: Макеты
2: там как раз,
1: делаете, спектакли?
2: Ну, макет, нет.
1: Афиши
2: макеты
1: рисуете?
2: Макеты делают, они делают там театральных персонажей, они делают интерактивное занятие, у нас проводит детский центр, сотрудники детского центра там и сценическую речь они отрабатывают, у них там есть часть интерактива, они там переодеваются, воспроизводят картину, да, то есть такие живые картины в музее, вот, поэтому человек погружается, то есть вот эту вот театральную атмосферу, то есть, да, для того, чтобы ты себя раскованно чувствовал, потому что посетители, которые приходят, и ты с ними начинаешь как-то работать вот с речью, да, то есть заставляешь их как-то что-то сказать, вот, они сначала как бы немножко
1: теряются,
2: да, потом начинают так раскрепощаться, уже смотрит, что да, он прям все уже чувствует себя
1: наш
2: свободно.
1: Человек.
2: Да, ребенок,
1: уже
2: родители.
1: Ну,
2: это сближает, во-первых. Во-вторых, это все-таки наборная группа. Это люди друг друга не знают. И поэтому, конечно, сначала они стесняются, а потом они уже начинают более себя чувствовать уверенно. Поэтому тут они еще должны почувствовать себя немножко актерами и понять вообще, что за мир, с которым они сейчас соприкоснулись, что это вообще за такой удивительный мир театра.
1: Но еще у вас были лекции, встречи с художниками, как я поняла.
2: У нас были,
1: да,
2: творческие
1: еще
2: встречи. Ну, еще осталось у нас в августе встреча с Александром Николаевичем Мичейным. Он как раз расскажет о своих работах, да, о своих там постановках,
1: о
2: работе.
1: Это как авторская экскурсия или как это осуществляется?
2: Ну, с другой стороны, мы понимаем, что, с одной стороны, художники, которые рассказывают, да, театральных художников о своих работах, то есть о том, как они создают эти вещи, да, там их посетители спрашивают, с чего все начиналось, как они сюда приехали, то есть предпосылки, вообще откуда любовь, собственно говоря, именно к своей профессии возникла, то есть это как такая творческая встреча с вопросами очень личного, скажем так, характера, да, то есть художник вот перед тобой, ну, практически раскрывает свою душу, и ты видишь уже сами работы, то есть его, то есть ты можешь задать любой вопрос по поводу куклы, как она создавалась, по поводу деталей, костюма, то есть и художник сам тебе расскажет, то есть понимаешь, что вот человек, который это создает, это сближает, Угу. Ты, да, ты уже понимаешь больше, собственно говоря, в этой работе. Хотя мы далеки, конечно. Очень многие люди далеки вообще от этого мира. Но, тем не менее, они погружаются непосредственно вместе с художником туда. А вот уже жены... Не люблю слово «вдовы», конечно, «жены». Это уже личная история, потому что понятно, что у них, во-первых, они актрисы, угу. начнем с того, что угу. это люди профессии очень смежной. Они видели, как работают их супруги, вот, они понимают всю сложность их работы, и они доносят до тебя и какие-то подробности из жизни, и их творческие, естественно, проекты. Ты понимаешь, что это человек, который знал этого человека не только в работе, но и в жизни. Понятно, что ты уже начинаешь смотреть глазами этой супруги на этого художника, ты понимаешь. Они с очень большой теплотой о них рассказывают, потому что они, во-первых, они сохранили, за что мы им очень благодарны, очень редкий материал. Потому что, вот как мы уже говорили, что через несколько лет, я не знаю, сможем ли мы собрать уже такую выставку, пересобрать ее, потому что материала, возможно, уже этого не будет. А они сумели этот материал сохранить угу. у себя в личной коллекции. Поэтому они знают, они нас консультировали, какие костюмы делали супруги, да, то есть какие взять, какие есть. То есть они знают это все. То есть они непосредственно были нашими такими консультантами. Еще в отборе угу. экспонатов. И плюс они, конечно, обнажили, практически рассказали об этих людях. Потому что мы понимаем, что мы их не застали. Мы их лично не знали. И тем не менее, через вот их рассказы, человеческие какие-то истории, человеческие истории, да, потому что ты видишь слезы, ты видишь какие-то эмоции, начинают уже об этом вспоминать, и ты видишь, что это не просто какой-то рассказ такой человека, который не имеет отношения личное, да, ты видишь, что действительно это очень близкие люди, о которых они рассказывают, и ты как бы становишься вот частью как бы даже вот их семьи. Поэтому эти встречи, они, конечно, ставили очень... такие впечатления, с одной стороны, ты очень много информации узнаешь, и с другой стороны, очень большая тоска, конечно, по поводу того, что этих людей уже нет, и ты понимаешь, сколько бы еще они сделали, потому что, например, Алексей Голод, он умер в 37 лет.
1: Ух ты.
2: То есть совсем молодым, и он очень много сделал за 10 лет, пока был главным художником этого театра, ты понимаешь, что он бы сделал еще больше, но, тем не менее, вот жизнь оборвалась, поэтому понятно, что Алексей Голод, кто это, собственно говоря, 90-е годы. Уже несколько поколений выросло, которые не знают. Даже, поэтому, да. конечно, для себя можно... Там были студенты на этих угу. творческих встречах, можно уже этого человека открыть заново. Угу. И кто это сделает, как не близкий человек, конечно. Тем более актриса, угу. которая участвовала в этих спектаклях, то есть они познакомились на рабочем месте, то есть и у них отношения завязались там. То есть для них театр – это не только работа,
1: это жизнь.
2: Но и угу. жизнь, да, которую они проводили... вместе, ты понимаешь, что особый режим и распорядок, то есть это все там, они понимали друг друга. Угу. Поэтому...
1: Отсюда возникает как бы логичный вопрос, что будет дальше с экспонатами. Вот выставка до 30 августа, и дальше, по идее, все эти 300 единиц, которые сейчас у вас на хранении в выставочном зале...
2: Мы не забываем, что есть репертуарные там до сих пор постановки, которые идут, там «Щелкунчик», например, да, балет, там, мы знаем, там «Корсар», то есть это все
1: Сундук
2: вернется,
1: уедет. Туда.
2: Все, уедет.
1: Оттуда, откуда приехал.
2: Откуда,
1: да?
2: приехал, потому что это действующие вот постановки. Мы специально сделали акцент, например, да, в театре оперы балета. Мы совещали, что возьмем «Щелкунчик», как самый такой в репертуаре, самый посещаемый балет до сих пор «Корсара». То есть номинация была, да, на «Золотую маску Апергюнд».
1: А ничего музей себе как бы в коллекции
2: не возьмет? Мы, во-первых, не можем
1: права,
2: об этом,
1: да?
2: говорить.
1: Mm-hmm.
2: Не, мы не имеем права, просто этот материал, который исключительно там театральный, это же постановка. Установки действующие, mm-hmm. как мы это не сможем сделать, уедет туда. Вот это их уже. А вот то, что осталось в семьях, то, что осталось уже у супруг, вот это уже материал, который они уже сами решают, что они с ним сделают, то есть куда они хотят передать. Конечно, они хотят, чтобы это было в театре. Mm-hmm. Они хотят, чтобы были музеи в театрах. Потому что во время там антракта, когда зрители, у них есть свободные, пошли не только в буфет, скажем так, а из буфета пошли, посмотрели на историю театра, которая отражена не только в фотографиях, которая отражена конкретно уже в предметах. Да.
1: Ой, Валерия, время наше истекло. Мы только разошлись, нам бы еще говорить и говорить. Спасибо вам большое за интересный рассказ.
2: Пожалуйста, что выставка большая, да, мы приглашаем всех, собственно говоря, воронежцев, гостей города, познакомиться. познакомиться с нашими художниками.
1: Вот, большая и интересная. Это я тоже констатирую. Там куклы прекрасные, одни чего стоят. Ну и макеты, конечно, сценические тоже. Там можно и поразглядывать, и почитать. Можно провести много времени.
2: И
1: или
2: посмотреть,
1: просто
2: и порисовать, и да. поучаствовать в интерактивной части мастер-класса. Поэтому и дети, собственно говоря, приглашаются на эту выставку.
1: Все в художественный
2: бабушки,
1: музей.
2: Взрослые, да, к нам до 30 августа. Вот мы открыты.
1: Угу. Спасибо.
2: И ждем. Пожалуйста.
1: Все, всем хорошего окончания вечера. Да, всего доброго и пока-пока.
0: Наше радио. Это навсегда. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
10: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
9: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
10: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
9: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
10: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России дополнительную информацию об ударе ВСУ в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, ООН попросила предоставить результаты расследования, сведения о пострадавших. В начале июля в Министерстве иностранных дел заявили, что Москва пока не получила от ООН ответа по существу на переданные материалы по расследованию удара по Старобельску. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат внесла в Госдуму законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов. В частности, предлагается повысить до конца будущего года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей. Эта мера позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. Среди прочего, вводится возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками, а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Дональд Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено, о чем недвусмысленно предупредили Тегеран. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что это стало ответом на обстрел со стороны Ирана коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Тегеран обвинял Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Киностудия «Русский проект» объявила о завершении производства сериала «Мосгаз. Дело номер 12». Как отметил в комментарии на сцене кинокритик Роман Григорьев, сериал нередко становится лучше от сезона к сезону, что подтверждает и успех «Мосгаза». По словам Григорьева, обычно, если продолжение выходит, то это значит, что герои сюжет полюбили зрителю. В будущем, при сохранении зрительского интереса, создатели проекта могут представить и приквел истории, уверен собеседник НСН. События в продолжении «Мосгаза» развернутся в 1984 году. Они будут связаны с зарождением автомобильной мафии в Советском Союзе. Новый сезон детективной картины выйдет в этом году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: ребята, всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чартова дюжина», с вами снова я, Александр Бон. И сегодня вернувшаяся из отпуска, отдохнувшая во всех местах. Я сейчас беру, говорю вам про тело, моя соведущая Лукьянова Яна.
1: Ура! Занавес. Выходи.
0: Ну, давай, рассказывай. Значит, не все слушают утреннее шоу. Некоторые, я знаю, есть фанаты.
1: Вообще, я уже опять уставшая.
0: Есть фанаты, которые слушают только нас в «Чартовой дюжине». Они слушают только «Чартовой дюжины» и больше ничего не слушают. Расскажи, как прошел твой шмотпуск?
1: Быстро, Сашка.
0: Так, ну, вообще, расскажи, что ты... Где ты?
1: Я сажала, я копала, я лежала в гамаке, я ела смородину, клубнику, купила ходули себе. Хожу теперь на ходулях,
0: получается. Вот такой вот дурдом. Ну, спасибо. Сегодня, дорогие друзья, как всегда, мы расскажем, на каких местах оказались наши артисты по итогам вашего голосования. Еще послушаем три новинки и не забудем про рубрику «Мы вас услышали».
1: Кроме того, друзья, обсудим Достоевского с Максимом Кучеренко, поговорим о спорте с Вячеславом Мартюшовым и узнаем о туристической мечте Филиппа Хмырова.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – трек «Эмо 90-х» группы «Экспедиция Восход».
2: Автором обложки, кстати, выступил известный бразильский художник, поклонник группы, известный по сотрудничеству с группой Blink-182.
1: О новом релизе расспросили лидера команды Илью Михальченкова.
3: Начнем с того, что это вообще не эмо. Это достаточно мейнстримовая работа. К тому же в ней поучаствовал саунд-продюсер и инженер Андрей Коноплев, который занимался сведением, продюсированием вокала. Андрюха известен тем, что буквально не так давно его трек, который он сводил, выиграл Евровидение для болгарской исполнительницы. И нам достаточно было интересно с ним посотрудничать и попробовать совместить вот этот такой мейнстримовый попсовый подход вокалоцентричной музыки и наш собственный гитарный саунд. Что из этого получилось, я надеюсь, вы услышите, вам это понравится. На наш взгляд, работа получилась очень крутой.
0: Премьера недели.
1: «Экспедиция Восход». «Эмо 90-х».

0: Премьера недели. Экспедиция «Восход». Эмма 90-х.
1: Реклама на 107FM.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: И, друзья, в топ-13 врывается трек «Не стой, танцуй» группы Ума Турман.
2: Музыканты следуют собственному девизу и танцуют. Команда запустила челлендж в соцсетях, показав, как правильно танцевать под новый сингл.
1: Я не знаю, как правильно, честно вам скажу, я еще не смотрела, но то, что танцуется все, что может двигаться, это 100%, потому что, ну, песня же прям зажигательная. Музыкантам, кстати, присоединяются друзья и коллеги по сцене в соцсетях группы. Уже можно увидеть танец актера и комика Дмитрия Журавлева и актрисы Анастасии Сиваевой, известной вам, кстати говоря, по роли Даши в сериале «Папины дочки».
2: Не стоим, друзья, танцуем.
0: 13 место.
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй».

0: 13 место. Ума Турман. Не стой, танцуй. Двенадцатое место на этой неделе досталось песне «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков».
1: Теперь, кстати, есть целых две версии этой песни, потому что музыканты совсем недавно выпустили акустический вариант сингла «По тротуарам» по многочисленным просьбам слушателей.
2: Меня Марго попросила сказать кое-что. И пока шальные ветры Яузы обмывают наши волосы и тела, мы хотим вам сказать, что все-таки мы сделали акустическую версию. Она получится более спокойная, более содержательная, и в ней вы сможете почувствовать себя, ну, настолько близко к нам, что, ну, дальше уже некуда.
0: Акустическую версию песни уже можно послушать в сети, а у нас в эфире «Электричество».
3: 12 место.
0: О Марго, «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чёртова дюжина.
3: На 11-й строчке чарта сегодня слушаем песню «Проклятье шута» группы «Нагард».
1: Вообще у музыкантов этим летом нет буквально ни одной свободной минуты, но между концертами и фестивалями они, конечно, успевают работать над новым материалом.
3: Где только не пишутся новые песни, и на рыбалке, и на даче, и в поездах.
1: В общем, ждем новостей и свежих релизов от команды «Нагард», а пока слушаем.
2: 11-е место.
1: «Нагард. Проклятье шута».

0: 11 место. Нагард. Проклятие шута.
1: Премьера недели.
2: Вторая новинка на этой неделе – песня «Лунный мост» от Сергея Терентьева и Дениса Гуженко.
3: Эта совместная работа была записана в рамках проекта «Сергей Терентьев фит». По словам артистов, «Лунный мост» – это тяжелая мистическая композиция с мощными гитарными рифами и брутальными синтезаторами.
2: Оценить тяжесть трека сможем вместе с вами, друзья, буквально уже через несколько секунд. Ну а сначала послушаем авторский комментарий.
4: Всем привет, я Сергей Терентьев. В рамках моего сольного проекта «Сергей Терентьев фит» рад представить песню «Лунный мост», записанную совместно с талантливым вокалистом Денисом Гуженко. Смысл этой песни каждый понимает по-своему, но мне в тексте особенно близка мысль о том, что любовь бессмертна. Это не первый наш опыт сотрудничества с Денисом. Ранее он уже принял участие в одном из треков моей группы «Артерия». А в ближайших планах – съемка видеоклипа на «Лунный мост». Надеемся, эта музыка отзовется в ваших сердцах. Приятного прослушивания.
1: Премьера недели.
0: Сергей Терентьев, Гуженко, «Лунный мост».

0: Сергей Терентьев, Буженка. Лунный мост.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Чёртова дюжина.
10: На 10-й строчке нашего хит-парада сегодня «Гребенщик и огниво» с песней «Улица счастья».
11: Недавно музыкант был у нас в гостях, приходил в эфир к нашему коллеге Диме Ленскому.
10: Так.
11: И рассказал в том числе о концепции своего творчества.
12: Про жженый лирик вообще в конец. Очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя наконец-то допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт и просто, и больше ничего. И он как раз и про любови, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
10: Посмотреть трансляцию эфира с Гребенщиком можно на сайте наша.ру или в нашей группе ВКонтакте.
5: 10-е место.
11: Гребенщик, огниво. Улица счастья.

0: Счастья.
1: Десятое место. Гребенщик Огнива. Улица Счастья.
2: Взлом чарта.
3: Сразу на девятое место, друзья, поднялась новинка прошлой недели. Песня Антона Завьялова «Туман».
1: Музыкант уже работает над следующим синглом своего сольного проекта. В своем телеграм-канале он выложил видео из студии. Правда, на самых интересных местах звук предусмотрительно выключается, так что особых спойлеров зрителям не досталось.
3: В общем, ждем, друзья, свежих релизов от Антона Завьялова. Ну а пока слушаем «Туман». Думаю, трек, который вышел всего две недели назад, тоже еще очень и очень свежий релиз.
2: Девятое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: Восьмое место на этой неделе занял Ундервуд с песней «Человек для любви».
1: Ундервуд не был бы Ундервудом, если бы в этой песне не нашлось литературных отсылок. Упоминается в треке, например, Достоевский.
0: По этому поводу поинтересовались у Максима Кучеренко, помнит ли он свое первое впечатление от произведений Достоевского.
2: Более-менее осознанное знакомство с творчеством Федора Михайловича Достоевского я получил уже в личных контактах с хорошими людьми, в частности, моя девушка из Москвы, которая была умна и красива, мне сказала, что это ее любимый роман, я его прочел. Прочел быстро, потом узнал, что он был быстро написан, потом узнал, что роман «Игрок» – это поворотный роман в судьбе Достоевского, после чего у него как бы запустилась другая большая история жизни. Вот. А преступление и наказание не помню вообще. Больше в школьные годы мне по нраву был Лев Николаевич Толстой. Я в его тексты заныривал очень легко. Вот до сейчас «Кавказский пленник» я читал сыну. И, конечно, в этом смысле можно понять восхищение Хемингуэя перед стариной Лео.
0: А можно я?
1: Давайте.
0: Можно? Я учился в литературном классе. На Достоевском я съел собаку. Я его обожаю. Только у Достоевского герои живут самостоятельной жизнью. Это удивительно. И «Преступление и наказание» было моей настольной книгой. Я настолько переживал, сопереживал Родиону Газманову, его бедную...
1: Газманову?
0: Раскольникову, господи, извините.
1: Однако, Александр Ильич, надо перечитать.
0: Не сопереживал ни разу.
1: Какие-то факты вылетели у меня уже из головы. Так.
0: И, конечно, уважуха Соне Мармеладовой. Просто уважение.
1: А я-то,
0: Сонечке и Родиону.
1: Когда училась на юрфаке, мы ставили суд, у нас был, значит, по этой книге. Я представляла сторону защиты. У нас была сторона обвинения, еще судья. И мы писали речь. Каждый, вот, значит, защитник, соответственно, защищал.
0: А ты училась на юридическом?
1: Я училась на юридическом. Был такой момент в моей жизни. Да, потом у меня...
0: А что за страна была, где ты училась на юридическом?
1: Латвия.
0: Понятно. Так, дальше.
1: Ну, все.
0: Янка, ну почему ты не стала адвокатом? Я тебе сколько раз говорю, Янка...
1: Я бы могла... Я, кстати говоря, училась на отлично, но у меня деньги закончились на учебу. Пришлось уйти в академ.
0: Понятно.
3: Восьмое место.
0: Ундервуд. «Человек для любви».
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

банку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Мы вас услышали.
1: Так, ну что, уверена, вы уже узнаете этот джингл. Мы снова добрались до рубрики «Мы вас услышали».
2: Это рубрика для всех артистов и музыкантов, для всех, кто создает свои песни и мечтает однажды услышать их в радиоэфире.
1: И эта мечта может стать реальностью, ребята. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: После этого останется только пройти модерацию и загрузить свои песни. Важно, внимание, важное. Чем больше полей вы заполните, тем больше мы узнаем о вас и о вашем треке.
1: И сегодня продюсер нашего хит-парада, как всегда, выбрал три трека, фрагменты которых мы сейчас услышим. А узнать больше об этих командах можно будет в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Мастробит. Сонный паралич.

0: Денис Розов, «Узел».
1: И ты где-то там в одном из поездов, на пути в никуда.
2: «Сторож Йети», пой.

0: седьмой строчке чарта сегодня слушаем Хмырова, песня «Вертолет». Поднимается на одну позицию на этой неделе.
1: У артиста намечается большой тур по стране, но все мы с вами понимаем, что во время гастролей остается очень мало времени на осмотр достопримечательностей.
0: И спросили у Филиппа Хмырова, куда бы он хотел съездить в путешествие. Как выяснилось, музыкант с удовольствием совместил бы работу с туристическими маршрутами.
2: Да, я мечтаю съездить на Камчатку, причем в идеале так, чтобы типа какие-нибудь ребята, которые там устраивают туризм по этой Камчатке, они такие: «О, е, крутая песня. Там, давай мы тебя проведем по прикольным этим маршрутам, вулканам, там, что у них». Вот, мне кажется, это было бы супер. Вот там я побывал, ну, на Дальнем Востоке, если все будет нормально, побываем в рамках тура осенью, а Камчатка, это было, мне кажется, незабываемо.
1: Ну и здесь возникает вопрос, Лукьянов, к тебе. Ты у нас больше всего...
0: Только что из отпуска я как раз.
1: Ты у нас...
0: Я изучала Калужскую область. Слушайте, сколько интересных в Калужской области мест, которые находятся совсем недалеко от моей деревни, а я там ни разу еще не была.
1: Что в них хорошего? Давай, что в них...
0: Классно. Мы были в Этномире, например.
1: В Этномире, да, про это слышал.
0: Ну, это просто крутейшее место. Если вы еще там не были, обязательно надо съездить.
1: Что это значит?
0: Столько всего интересного.
1: Ты можешь сказать, что это значит?
0: Это значит, что я там буду еще не раз, потому что там просто...
1: Физически что это значит?
0: Это огромное пространство с всевозможными удовольствиями для взрослых и детей. Посмотреть, что...
1: С удовольствием.
0: Про удовольствие я тебе потом расскажу, Саш.
1: Янка.
0: А еще, конечно, чудесный птичий парк Воробьи.
1: А, ну это что, Ваня, любимая птица.
0: Кстати, в Этномире я купила себе ходули.
1: Бог тебя наградил любовью к птицам.
0: Я, мне кажется, да, в прошлой жизни была орнитологом. Наверняка, слушайте, ну и такое количество птиц в одном месте я не видела никогда.
1: Да?
0: Ты не представляешь, какое количество птиц там, Саша.
1: Каких?
0: А ты даже о многих этих птицах ничего не слышал в своей жизни, понимаешь?
1: Туканы есть?
0: Там все... Там были такие хитрые птицы, туканы, как будто у него еще один клюв сверху вот так вот на голове. Такой нарост интересный.
1: На разных языках. Ладно, хорошо, друзья, все в Этномир, в Тульской области.
0: В парк Воробьи.
3: Седьмое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Переживайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
1: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул: «Муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году. В этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территории. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027 году достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Проверено временем.

Что-то я подзапутался, заморочился. И когда только эта ночь кончится, подливаю кипяточек в чайник из глины. Сам себе говорю, ты должен быть сильным. А под окном воет, на луну скулит псина. Не уговаривай меня, даже не проси на.

0: дословно. Бог не выдаст, значит, все будет ровно.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.
1: Это все.
0: Это все, я так ненавижу.
1: Это все.
0: Это все, я так люблю.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа. В рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-2030 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул: «Муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году. В этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберска сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территории. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027 году достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции волонтер Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессии. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости региона.
4: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

мудро разведет мосты.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, чтобы сохранить его свободным от любых видов вооружения. Об этом заявило Министерство иностранных дел по итогам тематического семинара на полях третьей сессии рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космосе. В медиа отметили важность представленного ранее Россией и Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. На Смоленской площади подчеркнули необходимость скорейшего начала переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе. Силы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Атаки дронов пресечены над Московским регионом, в Краснодарском крае, над Крымом, акватории Черного моря, а также еще над территорией 7 областей. Посольство России намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах. Этот вопрос держится под пристальным контролем, заявили ТАСС в представительстве. Неизвестные осквернили около 150 надгробий на советском поле славы в общине Лёздан. Злоумышленники оставили надписи на надгробиях. В посольстве подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера, подчеркнули в представительстве. Дональд Трамп заявил, что оставил указание нанести по Ирану удар необычайной силы, если Тегеран реализует планы по его убийству. Как заявил президент США газете «Нью-Йорк-Пост», он давно находится в соответствующем списке Исламской Республики. Трамп утверждал, что Иран уже много лет стремится его убить. При этом, по его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности. Сегодня же Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на обстрелы с его стороны коммерческих судов в Ормузском проливе. Ведущие звукозаписывающие компании добиваются маркировки песен на стриминговых платформах, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Делается это в интересах прозрачности творчества, сообщила Wall Street Journal. Коалиция во главе с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и Международной федерации фонографической индустрии предлагает маркировать композиции двумя отдельными тегами. Один будет обозначать треки, которые полностью сгенерированы ИИ на основе подсказок или в которых ведущий вокал или ключевые инструментальные партии созданы нейросетями. Другая метка должна определять треки, созданные в основном людьми, но с использованием ИИ для некоторых элементов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ленинград.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Название Ленинград родилось совершенно просто. Я посмотрел свой паспорт и увидел, что я рожден в городе, которого уже не существует. Ленинград – это то, что внутри меня и внутри многих миллионов жителей несуществующих городов.

0: Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Рубль, как все, наверное, знают, слово, образованное от глагола «рубить». В тот момент времени я почему-то захотел просто поиграть в хард-рок. Безыскусный, тупой, без претензий и гонки за успешностью. Как говорится, для себя. Рубиться от души и не думать о последствиях. Так я и назвал группу «Рубль». Неконвертируемая валюта для расчетов только на ограниченной территории.

0: Энциклопедия нашего радио. Раз. Исполнитель.
1: Диоды.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Игрища в попсу занимали меня с самого начала музыкальных увлечений. Примитивное электронное звучание ранних российских звезд в 80-х, 90-х я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно. Что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал «Диоды».
1: Диоды. Я с тобой.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное, но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Зоя.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
1: Зоя.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин. Ну, я не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка. По секрету. Я бросила. Ну, сейчас так.

На Алтае с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Запасов топлива в России достаточно для обеспечения аграрного сектора. Сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения ОПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он напомнил о введении временного запрета на экспорт дизеля как одной из мер по укреплению ресурсной базы. Сейчас основной вопрос – своевременное доведение топлива до потребителей, подчеркнул глава Минэнерго. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозпредприятий за нефтебазами и АЗС. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Сотрудники госавтоинспекции сегодня, а также выходные, организовали массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов объявили региональные управления ведомства. В ГАИ напомнили автомобилистам и мотоциклистам о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Ведомство убедительно просит свидетелей того, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла или ведет себя неадекватно на дороге, сообщить об этом в полицию. Инспекторы ДПС обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сигналы, заверили в ГАИ. Культура способна помочь в достижении душевного равновесия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, выработать в себе привычки, которые позволят сохранить и улучшить здоровье, непросто. Однако работать над собой надо регулярно. Голикова также отметила, что свыше 90% граждан России интересуются здоровым питанием, но только 17% придерживаются его, согласно опросу. Еще 53% не могут преодолеть свои привычки. На этом фоне она призвала говорить с людьми не о диете, а биохимии питания и активнее развивать для них индивидуальные программы. Ракету «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-29», на котором экипаж МКС-75 отправится на орбиту, завтра установят на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщил Роскосмос. Госкорпорация разрешила провести процедуру. В основной экипаж миссии МКС-75 входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Старт намечен на 14 июля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: вина.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,2% против 5,31% месяцем ранее, сообщил Росстат. За июнь потребительские цены выросли на 8,7%, а с начала года на 4,19%. Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января. Продовольственные товары в июне подорожали на 0,65%, непродовольственные и услуги на 1%. Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук 26%. Картофель 23%. Белокочанная капуста подорожала на 15%. При этом яйца подешевели почти на 10%. Сливочное масло на 1,5%. Бензин за июнь подорожал меньше, чем на 7%, а с начала года почти на 12%. Пожар, который возник в порту Таганрога в результате атаки ВСУ, быстро ликвидировать не получится. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь в ходе встречи с жителями города в пункте временного размещения. Глава региона подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт. Слусарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры, объявил губернатор Александр Соколов. Для обеспечения порядка безопасности на автозаправочных станциях сегодняшнего дня дежурят сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС. Губернатор подчеркнул, что запасы топлива в регионе имеются и каждый день осуществляется его подвоз. Вице-премьер Александр Новак сегодня отметил, что объемы мощности для переработки топлива имеются у России в достатке и даже позволяют ей экспортировать его. Также предпринимается усилия по обеспечению российского рынка топливом. Почти 7 миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «России и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники. Ими уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голикова, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта. В Эрмитаже сообщили появление у музейной кошки по кличке Графиня шестерых котят. На свет появились 3 темных котика в полоску, 1 рыжевато-серебряный, а также по 1 рыжему и черному. Полноврожденных определить пока не удалось. В Эрмитаже предложили своим подписчикам и посетителям принять участие в процессе выбора кличек для котят. Через 2-3 месяца уже окрепших и привитых котят планируют передать в любящие семьи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о театре и обсудим новый релиз группы «Капитан Макс». Театр Ермоловой завершает театральный сезон, но в этом июле вы еще успеете посмотреть знаковые постановки, друзья. Сегодня на сцене театра покажут пьесу «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и шут», и Леон Кимстач, звезда сериала «Слово пацана». А 12 июля на сцене художественный руководитель театра Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь». Каждый номер программы – это театральная миниатюра, которую актеры воплощают под аккомпанемент музыкальных инструментов. Группа «Капитан Макс» выпустила новый трек «Кто-то». Это ремейк известной песни 2000-х, но в совершенно новом прочтении. Автор текста и музыки – Михаил Зуев, фронтмен группы «Иван Кайф». В работе над новой аранжировкой принял участие саунд-продюсер Дмитрий Емельянов.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно.

Но музыкантом быть обязан. Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важное – это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.

0: Послушать новый трек группы «Капитан Макс» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: нафиг, нафиг.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Тысяча чертей!
1: Разрази меня гром!
0: Якорь тебе в глотку!
1: Жена твоя каракатица!
0: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
1: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: «Наше радио». Это навсегда.

на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.